эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Кажется, президент очень болен. Я даю ему не больше пары месяцев.
3: Такую запись доктор по имени Чарльз Уилсон сделал в своем дневнике в феврале 1945 года. Вообще-то он был личным врачом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, но наблюдение относится к президенту США Франклину Делано Рузвельту. Доктор увидел его в Крыму во время Ялтинской конференции, на которой в конце Второй мировой войны собирались лидеры антигитлеровской коалиции. И не ошибся с прогнозом. Рузвельт умер примерно через пару месяцев, 12 апреля 1945 года, от кровоизлияния в мозг. Смерть президента США для многих стала неожиданностью, но с медицинской точки зрения она была очень предсказуема. Рузвельт почти полтора десятилетия страдал от гипертонии, ну или высокого артериального давления. Кажется, что за здоровьем главы государства должны следить особенно тщательно. Но давление у Рузвельта скакало годами, и это поначалу не очень волновало его врачей. Мы можем судить об этом, потому что в США регулярно фиксировались данные о состоянии здоровья кандидатов в президенты и самих президентов. И вот в 1932 году, когда Рузвельт только избирался на первый срок, его давление зафиксировали на уровне 140 на 100. И это по нынешним меркам уже гипертония первой степени. В 1937 году, перед вторым сроком, ему намерили 162 на 98. И только в 1941 году, когда давление Рузвельта достигло отметки 188 на 105, его стали лечить. Президенту прописали массажи и фенобарбитал – седативное средство из группы барбитуратов, которое сегодня мы можем встретить в каплях вроде корвалола. Их эффективность исследованиями не подтверждена. К 1944 году у президента был отек легких, а его сердце было увеличено из-за гипертрофии левого желудочка. Все это стало результатом долгих лет гипертонии. Рузвельту рекомендовали отказаться от алкоголя и сигарет, снизить потребление соли, а еще прописали препараты на перстянке, растения, которые использовали для лечения сердечной недостаточности аж с 18 века. Но было поздно. Ялтинскую конференцию он провел с давлением 260 на 150. А в день смерти от кровоизлияния в мозг давление президента составило 300 на 190. Врачей, которые не смогли вылечить Рузвельта от гипертонии, едва ли можно винить. До 50-х годов 20 века опасность высокого давления недооценивали, а лекарства от этого состояния были в лучшем случае малоэффективны, да еще и вызывали тяжелые побочки. Сегодня ситуация совсем другая. Мы точно знаем, что даже небольшое повышение артериального давления может быть опасно. Лекарства от гипертонии существуют уже несколько десятилетий, недорого стоят и продаются в любой аптеке. И несмотря на все это, ВОЗ называет гипертонию одной из ведущих причин смертности в мире. По оценкам, за 2023 год ей страдали 1 миллиард 280 миллионов человек. Причем 46% из них даже не подозревали, что больны. Дело в том, что человек может жить с повышенным давлением годами, и оно никак не будет давать о себе знать. Поэтому гипертонию называют тихой убийцей. И защищается от нее, то есть лечится, по данным все той же ВОЗ, только каждый пятый пациент. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста об истории медицинских открытий «Почему мы еще живы». Сегодня я расскажу про вроде бы скучную болезнь, но если ничего о ней не знать и ничего не предпринимать, через несколько десятилетий она вполне может стать причиной вашей, да и моей, чего уж там, смерти. В этом выпуске будет фонтан лошадиной крови, диета из риса, метод научного тыка и яд бразильских змей. Это история о гипертонии. Написала ее Полина Гарцева, а отредактировала я. Вначале, как обычно, разберемся с понятиями. Гипертония или гипертензия – это повышение давления жидкости внутри органа. Оно может быть, например, внутричерепным, когда из-за травмы вокруг мозга скапливается жидкость и давление на черепную коробку увеличивается. Или глазным, когда растет давление жидкости внутри глаза. Но чаще всего, говоря о гипертонии, имеют в виду давление крови на кровеносные сосуды. Самое высокое давление у нас в артериях, крупных сосудах, по которым кровь расходится от сердца к органам и тканям. Именно его измеряют тонометром. Поэтому, когда мы говорим «измерить кровяное давление», мы имеем в виду артериальное давление. Ну а состояние, когда оно повышено, называют, соответственно, артериальной гипертонией. Диагноз «артериальная гипертония» очень молодой. Ему немногим больше 100 лет. Если вы давно слушаете наш подкаст, то наверняка понимаете, в чем тут дело. Большую часть истории человечества мы просто толком не знали, как устроено кровообращение. Например, древнеримский медик Гален, чьи теории определяли медицину в Европе 1500 лет, считал, что кровь образуется в печени из пищи, идет в сердце, насыщается там пневмой, то есть жизненной энергией, и оттуда расходится по организму, а потом просто растворяется в тканях и обратно не возвращается. Спорить с Галеновым пониманием анатомии веками считалось наглостью и глупостью. Подробнее мы рассказывали об этом в выпуске «Мертвые учат живых» об истории анатомии. Но, к счастью, со временем выскочки все равно нашлись. Одним из них был Уильям Харви, или Гарви, герой эпизода об истории кардиохирургии. Кстати, ссылки на выпуски, которые я упоминаю, есть в описании. Обязательно послушайте, если вам интересно. Как и Гален, Гарви исследовал анатомию, вскрывая тела животных, а не людей. И вот однажды он решил выяснить, сколько крови проходит через сердце овцы. Да, животное пришлось убить. По расчетам Гарви оказалось, что за 30 минут сердце перекачивает объем жидкости, равный массе овечки. Но если верить Галену в том, что кровь рассасывается в органах, что-то не сходилось. Просто слишком большой объем для утилизации. Позже Гарви провел еще один эксперимент на крестьянине, у которого были крепкие руки и очень выпирающие вены. Доктор наложил на его руку давящую повязку. Когда ее затягивали, верхняя часть руки становилась теплой и опухшей, а нижняя – бледной и холодной. Когда повязка ослабевала и кровь вновь поступала вниз по сосудам, увеличивалась уже нижняя часть руки и вены набухали. Это доказывало, что кровь не просто растворяется в тканях организма бесследно, ведь иначе бы не было никакой задержки. Что же происходит с кровью, если она не уходит по венам куда-то на край организма? Гарви предположил, что она остается в нас и двигается по кругу, точнее, по двум кругам – малому и большому. Человеческое сердце состоит из 4 камер. Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В правом предсердии собирается венозная кровь, которая уже совершила круг по организму. Оттуда она попадает в правый желудочек и дальше выталкивается по легочной артерии вверх, к легким. Там кровь насыщается кислородом и отдает углекислый газ, а затем отправляется в левое предсердие. Так устроен малый или легочный круг кровообращения. Он нужен для газообмена между кровью и воздухом в легких. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Оттуда обогащенная кислородом кровь движется в аорту, самую крупную артерию нашего организма. А из аорты разносится по артериям и капиллярам во все органы и ткани. Кровь отдает кислород и питательные вещества, забирает углекислый газ и продукты обмена и дальше возвращается в правое предсердие, чтобы вновь пройти через малый круг. Конечно, это современное описание кровообращения. Гарви упустил некоторые детали. Например, он не знал о капиллярах, которые открыли уже после него. Но основной принцип, два замкнутых круга, описал именно он. Открытие ученого, конечно, покритиковали, но в целом признали еще при его жизни. Итак, человеческое сердце постоянно толкает кровь по замкнутому кругу сосудов. Из-за этого их стенки все время находятся под давлением. Но интенсивность этого давления регулярно меняется. Наивысшей точки оно достигает в момент систолы. Так называется сокращение сердца, отправляющее кровь из желудочков в артерии. Тут мы имеем дело с систолическим давлением. Затем происходит диастола. Сердце расслабляется, и желудочки наполняются кровью из предсердий. Давление в этот момент находится в низшей точке и называется диастолическим. Когда врач определяет ваше давление, он сначала фиксирует систолическое или так называемое верхнее давление, допустим, 120, а затем диастолическое, нижнее, например, 70. Но чтобы понять концепцию кровяного давления и уж тем более измерить его, гарвиевского знания о кровообращении было недостаточно. Его современники, например, не вполне понимали, почему при ранении артериальная кровь хлещет фонтаном. Ответ смогли найти только спустя 100 лет после описания кругов кровообращения. Первым человеком, замерившим давление, считается английский ученый-священник Стивен Хейлс. И его метод был, ну, очень далек от современных тонометров. Тейлс тоже экспериментировал на животных, и одним из его первых подопытных стала лошадь. Он рассек ее бедренную артерию и поместил туда полую латунную трубку, а к ней присоединил вертикальную стеклянную трубку. В высоту вся эта конструкция достигала почти 3 метров. Кровь из артерии постепенно поднималась по стеклянной трубке, и Хейл, вставая на табуретку, отмечал, до какого уровня. Наивысшая точка составила 8 футов 3 дюйма. Это где-то 2,5 метра. Увы, лошадь эту процедуру не пережила. По результатам этого и других исследований Хейлс предложил термин «кровяное давление». Со временем для его измерения придумывали все более и более изощренные инструменты. Например, в 1828 году французский физик Жан-Мари Луи Пуазель предложил конструкцию из 2 стеклянных сообщающихся трубок в форме латинской буквы «U», которые были заполнены ртутью. Один из концов трубки подсоединяли к артерии с помощью канюли. Артериальная кровь давила на прослойку из специального раствора, а та, в свою очередь, на ртутный столбик, который поднимался и показывал давление в артерии. Всю конструкцию назвали ртутный манометр. Кстати, да, давление с тех пор и до сих пор измеряется в миллиметрах ртутного столба. Вариаций этого прибора было еще много, но пробовать всю эту технику на людях не решались долго. По эксперименту с лошадью вы поняли, что для этого надо было, так сказать, нарушить целостность организма. При этом о человеческой гипертонии врачи все-таки начали догадываться еще до того, как смогли зафиксировать ее с помощью приборов. Прежде чем я продолжу, небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» очень ценим, когда наши подкасты поддерживают партнеры. Это помогает нам делать еще больше интересного и полезного контента, а наша аудитория знакомится с новыми брендами и получать их новости. Поэтому нам хочется, чтобы как можно больше компаний узнали, что делать рекламу в подкастах эффективно, то есть что их сообщения доходят до аудитории. И для этого нам понадобится ваша помощь, дорогие слушатели. Прямо сейчас один крупный бренд, связанный с темой автомобилей, при поддержке издания «Подкаст.ру» проводит опрос, чтобы узнать, как аудитория подкастов взаимодействует с рекламой. Вы тоже можете его пройти и рассказать о вашем опыте. Это займет не больше 2-3 минут и очень поможет миру русскоязычного подкастинга и конкретно нашей студии. Ссылка на опрос будет в описании выпуска. С вас пара минут времени, с нас много благодарности. 30-е годы 19 века. В лондонской больнице Гая работает врач Ричард Брайт. Сегодня он известен как основоположник нефрологии, области медицины, которая изучает и лечит почки. Чтобы лучше понять, как на организм влияют почечные болезни, Брайт уделял большое внимание вскрытию трупов. И однажды он заметил, что при проблемах с почками у умерших часто были патологические изменения еще и в сосудах, а в сердце образовывалось что-то типа рубцов. Сегодня бы врачи сказали, что это был фиброз.
4: Из-за того, что сердце постоянно работает против высокого давления, в сердце развивается гипертрофия сердечной мышцы, там возникает фиброз сердечной мышцы. Это приводит к тому, что сердце становится ригидным, оно плохо расслабляется, когда в него поступает кровь. Это приводит к нарушению насосной функции сердца, к сердечной недостаточности.
3: Рассказывать историю в этом выпуске мне помогает Алексей Утин, кардиолог и сердечно-сосудистый хирург. В общем, Брайт пришел к мысли, что при болезнях почек нагрузка на сердце каким-то образом увеличивается, и оно страдает. Доктор тогда еще не знал, что связь почки-сердца работает в обе стороны. Мы с вами об этом еще поговорим. Дальше уже последователи Брайта заметили, что похожие проблемы с сердцем и сосудами на вскрытиях редко, но обнаруживались у людей со здоровыми почками. Но почему это происходит, никто толком не понимал. Осознавая связь артериального давления и здоровья, ученые по всему миру пытались усовершенствовать измерительный прибор и, самое главное, саму процедуру, чтобы она была неинвазивной. Так возникла идея, что можно измерять не давление непосредственно струи крови, как у той самой лошади, а силу, которая нужна, чтобы пережать артерию так, чтобы в нее перестала поступать кровь. И вот в 1854 году немецкий физиолог Карл фон Фирард изобрел сфимограф. Прибор привязывали к руке пациента шнурками. Он пережимал лучевую артерию с помощью сложного механизма из рычагов и весов. На чашу весов помещался груз, и по нему делался вывод, какой вес нужен, чтобы пережать артерию. Устройство Фирарда, прям скажем, было куда упрощать. Одним из тех, кто попытался это сделать, был еще один врач из больницы Гая, где когда-то работал Брайт, который изучал почки. Звали его Фредерик Акбар Махомед. Он был потомком известного индийского путешественника, под конец жизни обосновавшегося в Англии. Интересно, что среди записей о тысячах лондонских врачей в период с 20-х годов 19 века до 20-х годов 20 века он был чуть ли не единственным человеком неевропейского происхождения. Впрочем, среди врачей его выделяло не только это. Коллеги в воспоминаниях называли его очень талантливым и энергичным, и работу, благодаря которой его имя осталось вписано в историю медицины, Махомед начал сразу после выпуска из университета. Махомед не только лечил людей, но и собирал статистику. У всех поступивших в больницу Гая он проверял артериальное давление и пульс. Он заручился помощью знакомого часовщика и создал свою версию сфемографа. Давление на артерию в ней оказывалось за счет винта вместо груза. А еще он добавил в прибор понятную цифровую шкалу. Все еще не суперудобно, но гораздо лучше, чем все, что существовало до. Доктор заметил, что повышенное давление иногда встречается у людей даже при хорошем самочувствии и еще до того, как они начнут страдать от проблем с почками. При этом со временем, если высокое давление сохранялось, у них обязательно развивались поражения почек, а еще сердца и мозга. Еще Фредерик заметил, что у молодых пациентов давление повышается редко, а вот у пожилых это очень частая проблема. Он даже предположил, что если научиться снижать артериальное давление, это может продлить людям жизнь. Все это он описал в конце 1870-х в обстоятельном докладе, который мы знаем как первый труд с описанием гипертонии. То, что врачи больницы Гая пришли к гипертонии через исследование почек, не случайность. Это и правда взаимосвязанные вещи. Ну, например, благодаря гормонам, которые вырабатывают почки.
4: Там есть своя собственная гормональная система, называется она ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Она сложным образом регулирует давление как раз вот через выведение натрия и воды в нашем организме. И вот нарушение регуляции этого приводит к повышению давления. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система может там как-то несовершенно работать. Нарушение, например, при реноваскулярной гипертензии, когда атеросклеротической, например, бляшкой сужается артерия, по которой кровь поступает к почке, наша почка думает, что произошла кровопотеря, и она начинает вырабатывать гормоны, которые способствуют задержке соли, а вслед за этим и жидкости в организме. Таким образом повышается артериальное давление. Ну, вот это такой один из механизмов, который работает, задерживает соль.
3: Махомед умер всего через 7 лет после своего доклада. Ему было 35. Нет, не от гипертонии, а от тифа. После смерти доктора его исследования, как это часто бывает, забылись. У него не было последователей, которые бы продолжили его наблюдение. А еще Махомед связывал все случаи повышенного давления с болезнями почек, даже несмотря на то, что сам же описал, что не всякое высокое давление непременно ведет к почечным болезням. Коллеги даже говорили про доктора, что он был преследуем фантомами, которые показывали ему болезнь почек во всем. Ну и еще одна важная проблема. Сфемограф Махомеда, несмотря на все плюсы, все еще был трудным в использовании и не вполне точным. До изобретения удобного метода измерения давления доктор не дожил буквально несколько лет. В 1881 году австрийский врач Самуэль фон Баш сделал важный шаг на пути к решению проблемы. Вместо рычагов и винтов он предложил сдавливать плечевую артерию с помощью резиновой манжеты, наполненной водой. Устройство он назвал сфигмоманометром. А в 1896 году итальянский врач Сципион Риварочи придумал накачивать манжету не водой, а воздухом. И этот принцип мы используем в манометрах до сих пор. Как все работало? Риварочи помещал на плечо пациента манжету, подключенную к манометру со стрелкой и цифрами. Воздух в нее он нагнетал с помощью резиновой груши до тех пор, пока не пережмется плечевая артерия. Как он понимал, что это случилось? У человека пропадал пульс на лучевой артерии. Именно ее мы нащупываем на запястье, когда замеряем себе пульс. Все логично. Кровь к лучевой артерии поступает по плечевой. Поэтому, когда плечевую пережимают, пульс ниже по течению исчезает. В этот момент доктор переставал нагнетать воздух. Дальше давление в манжете снижалось, и она сдувалась. Кровь снова начинала пробиваться через сдавленную артерию, и пульс возвращался. Это значило, что давление воздуха в манжете равно давлению в артерии. В этот момент доктор фиксировал цифру на манометре. Это и было систолическое давление, то есть то, которое возникает в момент сердечного сокращения. Это был первый простой и неинвазивный метод измерения артериального давления. Большое событие для врачей той эпохи, да и для нас с вами. Но у него были недостатки. Самый главный – метод Рива Рочи позволял фиксировать только систолическое давление. А, как вы помните, есть еще диастолическое. Решение этой проблемы нашлось через 10 лет на другом конце света. Представьте, 1905 год, разгар русско-японской войны, военный лазарет в городе Харбине. Многие поступившие туда солдаты страдают от травматических аневризм артерий. В медицине их еще называют псевдоаневризмами. Это выпячивание или разрыв стенки артерий, которые появляются после травмы, ну, например, после огнестрельного ранения. Механизм тут такой. Артерия повреждена, но кровь не вытекает из нее полностью, а понемногу просачивается в ткани. И образуется что-то типа мешочка. У него тонкие стенки, и они могут легко разорваться, вызвав внутреннее кровотечение и даже смерть. Врач в Харбинском госпитале понимал, это дело надо оперировать, и чем раньше, тем лучше. Но чтобы устранить аневризму, ее надо сначала найти. И задача эта нетривиальная. Рентгена в госпитале нет, а УЗИ к тому моменту еще просто не изобрели. И вот врач достает из кармана стетоскоп, прислоняет его к руке раненого солдата и начинает слушать. Этого врача зовут Николай Коротков. Или Коротков. Мы встречали разные ударения в его фамилии. Стетоскоп он использует, чтобы найти аневризму на слух по изменению в звуках пульсирующих сосудов. Он замечает, что при сдавливании руки с помощью манжеты Рива Рочи возникают характерные чередующиеся звуки. В 1905 году Коротков выступил с докладом в Военно-медицинской императорской академии и предложил следующий способ измерения давления. На руку пациента накладывается манжета, потом надувается, все как завещал Рива Рочи. А после этого на артерию ниже манжеты нужно поместить стетоскоп. Когда артерия пережата, ничего не слышно, но по мере падения давления в манжете появляется похлопывающий звук. Вот что слышал доктор в момент, когда давление манжеты соответствовало систолическому давлению. Коротков называл это первой фазой, а всего он выделил 5, потому что в процессе измерения давления он слышал 5 немного разных звуков, ну или тонов. Так звучит 5-я фаза. В момент исчезновения звука фиксировалось диастолическое давление. Для правильного выслушивания тонов нужна была тренировка. Но если наловчиться, это довольно просто. Поэтому метод Короткова до сих пор считается самым точным из всех неинвазивных методов измерения артериального давления. Кардиологи на приемах до сих пор используют приборы со стетоскопом и манометром, а не автоматические цифровые тонометры. Друзья, ненадолго прервемся, потому что у меня для вас рекомендация. И нет, не косметических продуктов, а классного подкаста. В первом выпуске этого сезона «Почему мы еще живы» мы рассказали о самой масштабной и смертоносной в истории человечества пандемии – испанского гриппа, он же испанка. Это большая и очень интересная история, которую на самом деле трудно уместить в один эпизод. Поэтому наши коллеги, студия «Терминвокс», посвятили ей целый новый сезон подкаста «Черный лебедь». А сам подкаст посвящен историческим трагедиям, которые никто не смог предугадать. Команда проекта поговорила с историками, биологами и практикующими врачами, чтобы понять, как глобализация, мировая война и военная цензура сделали так, что по миру разнеслась страшная болезнь, которая, кстати, и сейчас с нами просто превратилась в обычный сезонный грипп. А ведет сезон журналист, писатель и подкастер Гриша Пророков, которого вы можете знать по нашему шоу «Кукуруза». Слушайте этот и другие сезоны «Черного лебедя» по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к нашим тонометрам. Появлением точного метода измерения давления слово «гипертония» наконец-то вошло в лексикон врачей. Ну а на Западе ей заинтересовались еще и страховые агенты. Любой желающий застраховать свою жизнь должен был пройти медицинский осмотр, по результатам которого определялась цена страховки и выдадут ли ее вообще. И вот с 1906 года некоторые компании стали включать в такой осмотр еще и измерение давления. В 1911 директор одной из них заявил в докладе перед Американской ассоциацией медицинских директоров.
2: «Сфигмоманометр представляет собой исключительно ценное средство для диагностики. Он незаменим при медицинских осмотрах для страхования жизни и не за горами тот день, когда все прогрессивные страховые компании будут требовать его обязательного использования при обследовании кандидатов».
3: Благодаря страховым компаниям появились и первые массовые исследования, которые связали высокое артериальное давление и риск смертности. Первый такой отчет появился в 1925 году. Конечно, его трудно назвать идеальным исследованием. Да, выборка большая, аж 20 тысяч человек. Но она была слишком однородной. В основном жизнь страховали белые мужчины средних лет. Но даже на таких неполных данных страховщики выяснили, что вместе с давлением повышается смертность от инфарктов, инсультов и проблем с почками. Но это страховые компании. А что медицина? К концу 20-х годов прошлого века в ходу были термины «доброкачественная» и «злокачественная» гипертония. Злокачественная, как считалось, развивается стремительно. Давление зашкаливает, и пациента в течение пары лет ждет смерть от инсульта, ну или почечной недостаточности. У людей с доброкачественной давление повышено незначительно, и пациент может жить с этим годами, даже не замечая, что что-то не так. До середины 20 века доброкачественную гипертонию считали компенсаторным механизмом при атеросклерозе. Это состояние, когда внутри сосудов образуются жировые бляшки. Соответственно, сердце просто вынуждено работать активнее и наращивать давление, чтобы протолкнуть кровь по сосудам, которые сузились от бляшек. А еще доброкачественно считали гипертонию у пожилых людей. Но, как мы понимаем сегодня, не бывает никакой доброкачественной гипертонии.
4: Просто человек может с давлением там 200 прекрасно себя чувствовать, с давлением 160 на 100 он ходит, работает. Но при этом разрушительное воздействие высокого давления на головной мозг, на сердце, на почки, там, на глаза продолжается все это время. То есть гипертония – это длительно существующая болезнь, которая в конечном итоге приводит к ранним сосудистым катастрофам, инсультам, инфарктам, к деменции, потому что перестраивается структура сосудов, приводит к развитию почечной недостаточности, потому что почечные клубочки – нежное образование, через них происходит фильтрация этой крови. Вот когда кровь в почечную клубочку поступает под давлением, там они тоже разрушаются, возникает фиброз. Люди с гипертонией гораздо быстрее теряют почечные клубочки. Человеку просто там простейшая физическая нагрузка вызывает у него очень выраженную одышку. Это то же самое длительно существующая гипертония. Если левый желудочек, он скорее склонен к гипертрофии, то длительно существующее высокое давление приводит к тому, что предсердие там более тонкая мышечная стенка, она расширяется, там опять же возникает фиброз, мышечная ткань заменяется фиброзной тканью.
3: А теперь представьте, приходите вы на прием к врачу где-нибудь в 30-е годы. Он, конечно, измерит вам давление, манжета Риверотч и метод Короткова уже известны каждому. Но получить заключение, что ваше давление повышено, будет не так-то просто. В те годы верхняя допустимая граница давления рассчитывалась по формуле 100 плюс возраст человека. И если вам, допустим, 50 лет, то считалось, что систолическое давление 150 – это хорошо. Конечно, вам могло повезти. Ваш врач мог следить за медицинскими новостями и, например, был знаком с работами британского кардиолога Джона Хэя, который как раз в те годы активно исследовал гипертонию. В 1931-м Хэй сделал доклад перед Британской медицинской ассоциацией, в котором подчеркнул опасность даже умеренного повышения давления. В частности, он говорил, что для пожилых людей давление выше 135 на 85 – это уже многовато, что близко к современным стандартам. Но даже признав проблему, ваш доктор вряд ли смог бы вам чем-то помочь. Как отмечал сам Хэй все в том же докладе,
5: «Лечение гипертонии – трудная и почти безнадежная задача при нынешнем уровне наших знаний».
3: Лекарства для понижения давления были малоэффективны, а иногда даже вредны. Например, барбитураты, которые, как вы помните, принимал президент Франклин Делано Рузвельт. Давление они, конечно, снижали, но попутно вызывали сонливость, а со временем сильное привыкание. Или токсичные мочегонные на основе ртути. Про механизм с мочегонами мы дальше еще поговорим. Он вполне рабочий, но ртуть – это не дело. Поэтому Хэй писал.
5: В каком-то смысле верны слова о том, что величайшая опасность для человека с повышенным давлением лежит в открытии факта этого повышения. Ведь некоторые глупцы ни перед чем не остановятся, чтобы свое давление сбить.
3: Помимо сомнительных препаратов, врачи в те времена советовали пациентам с гипертонией отказаться от табака и алкоголя, больше гулять и есть меньше соли. Это действительно могло замедлить развитие болезни, но вряд ли бы остановило ее в запущенной фазе. Вспоминаем пример Рузвельта. В итоге миллионы людей оставались с болезнью один на один. И это очень ярко отражала статистика. После появления прививок и антибиотиков смертность от инфекционных заболеваний начала снижаться. И в 40-е годы в топ причин смертей пробились сердечно-сосудистые заболевания. Особенно заметно это было в США, все-таки в Европе на статистику в ту пору сильно влияла смертность из-за боевых действий. В итоге уже через 3 года после смерти Рузвельта его преемник Гарри Трумэн подписал национальный закон о сердце. В нем признавалось, что сердечные заболевания и повышенное давление в частности стали слишком серьезной проблемой для нации, чтобы ее игнорировать. Закон постановил выделить $500 000 из бюджета на масштабное эпидемиологическое исследование болезни сердца, которое должно было продлиться 20 лет. Местом для него выбрали городок Фромингем. Так в 1948 году началось фромингемское исследование сердца. Самое продолжительное эпидемиологическое исследование в истории медицины, идущее и по сей день. Мы, кстати, уже упоминали его в выпуске про эпидемиологию. В первые годы к исследованию присоединилось 5209 жителей Фромингема в возрасте от 28 до 62 лет, и мужчины, и женщины. Врачи пытались выяснить, кто из них страдает от проблем с сосудами и какой образ жизни эти люди ведут. Изначально исследование должно было фокусироваться на ишемической болезни сердца. Она возникает, если сердце из-за проблем с сосудами недополучает кислород и питательные вещества. Но автор дизайна исследования, молодой врач Гилсон Медерс, предложил важное дополнение. Вместе с больными изучайте популяцию, которая пока здорова, чтобы понять, что же приводит к проблемам с сердцем. В итоге фромингемское исследование популяризировало в медицине понятие «фактор риска». Так называют воздействие на организм, которое повышает ваши шансы чем-нибудь заболеть. Например, факторы риска для деменции – недостаток сна и социальная изоляция. А для рака легких – курение. Но воздействие на организм может быть не только внешним. Если вернуться к повышенному давлению, оно само по себе фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у самой гипертонии есть и свои факторы риска. О них я скажу чуть позже. В общем, к 1957 году исследование подтвердило – гипертония напрямую связана с ишемической болезнью. У людей с систематически повышенным давлением она развивалась в 4 раза чаще. А в 1965 году повышенное артериальное давление признали фактором риска инфаркта. В опасности гипертонии больше не сомневались. Теперь надо было придумать, как ее лечить. В 1934 году в США эмигрировал немецкий врач Уолтер Кемпнер, бежавший от нацизма. Он поселился в городе Дарем в Северной Каролине. Кемпнер лечил пациентов с почечной недостаточностью, а еще с диабетом и гипертонией. Он считал, что этих проблем можно избежать, если вовремя снизить нагрузку на почки. В первую очередь это означало сильно сократить объем соли, поступающей в организм. Вот как этот механизм объясняет современная медицина.
6: Натрий задерживает воду в организме, вызывает спазм артерий, вызывает, видимо, даже какие-то воспалительные изменения в сосудистой стенке. Поэтому считается, что ограничение употребления натрия – это вот один из основных немедикаментозных способов коррекции артериального давления вместе со снижением веса и регулярной физактивностью, которая может существенно снизить давление на уровне каких-то прям хороших, мощных лекарственных препаратов, снижающих давление.
3: Так Кемпнер разработал рисовую диету. Она состояла только из вареного белого риса и фруктов. Употребление жидкостей ограничивалось. А еще в день можно было есть не больше 150 мг соли. Для справки, щепотка – это где-то 1 грамм. В 1944 году Кемпнер представил результаты своей работы Американской медицинской ассоциации. Он сообщил, что больше половины его пациентов на такой диете теряли лишний вес. У них снижался уровень холестерина и артериальное давление. В результате в Дарем повалили 100 человек, чтобы пройти курс рисовой диеты. Для них даже открыли специальный стационар – рисовый дом. Одна неделя там стоила $150, где-то $3500 на современные деньги. И по легенде там даже побывал Элвис Пресли. Но, во-первых, такое сильное ограничение питания сомнительно для других аспектов здоровья. А во-вторых, рисовая диета не лечила запущенную гипертонию. Первое нормальное лекарство, снижающее давление, появилось только в 1955 году. Это был резерпин. Препаратом мы обязаны традиционной индийской медицине. Действующее вещество выделили из корней растения Rauwolfia serpentina. Серпентина означает «змеиное», потому что его веками использовали для лечения змеиных укусов. Резерпин действует как симпатолитик, то есть тормозит передачу сигналов от симпатической нервной системы к сердцу и сосудам. За счет этого сосуды расслабляются и давление снижается. Но есть у него и побочки. Сильная сонливость, головные боли и даже депрессия. Окей, как еще можно снизить артериальное давление? Ну, например, уменьшить количество жидкости в организме. Это чистая физика. Когда объем крови вместе с объемом жидкости падает, Сосуды сужаются, и давление тоже падает. Для этого в медицине веками применяли диуретики, они же мочегонные лекарства. Но, напомню, в начале 20 века самые эффективные диуретики создавались на основе ртути и были токсичны для организма. Решить проблему пытались исследователи из американской компании Merck & Co. Чтобы создать новый, эффективный и безопасный диуретик, они модифицировали сульфаниламиды – это такие антибиотики. Измененное в лабораторных условиях вещество действительно стало давать выраженный мочегонный эффект. А при дальнейшем изучении выяснилось, что оно еще снижает артериальное давление. Первый такой диуретик назвали хлортиазид. Он блокировал реабсорбцию, то есть всасывание натрия в почечных канальцах. За счет этого из организма выводилось больше соли, а вместе с ней больше воды. Тиазиды, так назвали новый класс препаратов, были нетоксичны, и их можно было принимать долгое время. Идеально, чтобы поддерживать адекватное давление. Но дальше кардиологов ждали новые открытия. Вот представьте, что вы британский ученый. Не из мемов, а из нормального университета. На дворе 50-е годы. Кругом считается, что настоящий исследователь не распыляется на предложения от коммерческих компаний и преданно служит своей альма-матер. И если вы делаете выбор в пользу корпорации, то не такой уж вы и хороший ученый. Именно такой выбор пришлось сделать шотландскому фармакологу Джеймсу Блэку. В 50-е годы Блэк работал в университете Глазго, искал лекарства от стенокардии. Стенокардия – это такая сильная грудная боль, которая возникает при физической нагрузке или если переволноваться. К тому времени врачи уже знали, что важную роль в этих процессах играют адреналин и норадреналин. Они действуют через специальные белки на поверхности клеток – адренорецепторы. Рецептор связывает адреналин или норадреналин и запускает внутри клетки каскад сигналов, которые, например, заставляют сердце сокращаться чаще. И вот у Джеймса Блэка возникла идея. А что, если эти рецепторы каким-то образом выключить? Чтобы проверить гипотезу, нужно было исследование. А на исследование, как известно, нужны деньги, которые не всегда есть у университетов. Поэтому в 1958 году Блэк решил уйти в фармкомпанию, которая предложила ему грант. Этот мув сделал Блэка белой вороной в научном сообществе. И не только он. Подход Блэка к работе тоже отличался от принятого в научной среде. До конца 50-х большинство лекарств создавались методом проб и ошибок. Ученые не стремились воздействовать на конкретный процесс в организме. В первую очередь их интересовало, как новое лекарство поведет себя в эксперименте. Есть эффект, допустим, микробы в чашке Петри погибли или лабораторная мышь перестала чихать. Отлично, исследуем дальше. Нет эффекта, отправляем на доработку, ну или в корзину. Подход Блэка был принципиально иным. Он точно знал, на какую систему в организме человека нужно нацелиться. На бета-адренорецепторы. Вместе с командой он попытался создать вещество, которое точечно воздействует именно на них. И в 64-м году цель, наконец, была достигнута. Этим веществом стал пропранолол. По пути выяснилось, что новое лекарство не только лечит стенокардию, ради чего все и затевалось, но и понижает артериальное давление. Получилось, что Блэк стал автором двух революционных открытий. Во-первых, бета-адреноблокаторов, которые спасали людей от гипертонии. Во-вторых, нового подхода к созданию лекарств, когда вместо бесконечного перебора веществ в поисках чего-нибудь полезного, ученый целенаправленно разрабатывает молекулу, способную воздействовать на конкретную биологическую мишень. Метод получил название «рациональный дизайн препаратов», и с него началась новая эра в фармакологии. До конца жизни Блэк продолжал работать над бета-блокаторами, делая все более эффективные и безопасные версии лекарств. При этом он продолжал курсировать между коммерческими компаниями и университетами. И когда в 1988 году ему вручали Нобелевскую премию, никого уже не волновало, что ее получал ученый, работавший на фарму. Любопытный факт. Помимо того, что бета-блокаторы понижали давление, они давали хороший противотревожный эффект. В итоге их стали использовать не только сердечники, но и актеры, певцы и другие публичные личности, потому что это позволяло меньше волноваться. Их даже запретили, как допинг в стрельбе из лука и бильярде, то есть в тех видах спорта, где важно, чтобы руки не дрожали. Но сегодня с бета-блокаторов лечение гипертонии обычно не начинают, потому что вслед за ними стали появляться другие рабочие лекарства. К 1960-м ученые синтезировали сосудорасширяющее вещество под названием веропамил. Вскоре стало ясно, что у него есть необычные побочные эффекты. Он замедляет сердечный ритм и ослабляет силу сердечных сокращений. До конца 60-х никто не понимал, как это работает. Пока немецкий физиолог Альфред Фликенштейн не предположил, может быть, дело в кальции? Кальций необходим для того, чтобы наши мышцы сокращались. В клетке сердечной мышцы он поступает через кальциевые каналы. И Фликенштейн предположил, что веропамил блокирует эти каналы, за счет чего мышца сокращается не так активно. Сосуды препарат расширял по тому же принципу, за счет блокады кальциевых каналов. Лекарства взяли на заметку. Следующий препарат был родом из Южной Америки. Если вы окажетесь на востоке Бразилии и отправитесь прогуляться по лесу, будьте осторожны. В траве вас может поджидать местная полутораметровая змея, незаметная из-за пятнистой окраски. Это жирорака обыкновенная. И если вам не повезет, она вас укусит. Хорошая новость. Людей жирорака кусает очень часто, и в ближайшей больнице точно будет противоядие. Плохая новость. Без медицинской помощи вы можете умереть. Как раз от того, что у вас сильно упадет артериальное давление. В 60-х годах молодой ученый Серхио Феррейра начал изучать яд змеи жирораки и обнаружил в нем несколько пептидов. Это такие маленькие кусочки белка. Они блокировали работу фермента, который играет ключевую роль в повышении давления – ангиотензин превращающего фермента, сокращенно АПФ. Чтобы понять, почему это важно, надо вспомнить, как почки с помощью гормонов участвуют в контроле давления. Помните, чуть раньше это объяснял доктор Алексей Утин? Когда давление падает, почки вырабатывают вещество под названием

0: от лечения высокого давления. Ну а следующим важным изобретением были сартаны – препараты, которые воздействуют уже на рецепторы к ангиотензину 2.
1: Ингибитор ЭПФЛ, сартаны – это базовая терапия. Вместе их не нужно принимать. Там риск побочных эффектов повышается вот либо другое, которому добавляется либо диуретик тиазидный, либо блокатор кальциевых каналов.
0: Получается, что эффективные препараты против гипертонии есть в распоряжении человечества уже полвека. Но каждый год это состояние приводит к миллионам смертей по всему миру. Почему?
1: Основная проблема населения, что не диагностируют, а когда диагностируют, просто игнорируют эту проблему.
0: Зачастую симптомы типа головной боли, боли в груди, затруднения дыхания и тошноты появляются уже только при резком повышении давления, при гипертоническом кризе. В остальное время даже очень высокое давление может протекать незаметно, и пациент узнает, что у него были какие-то проблемы только после инфаркта или инсульта. Единственный способ вовремя диагностировать гипертонию – это мониторинг давления. Его можно проводить дома самостоятельно. Но важная ремарка. Верхняя допустимая граница давления при измерении дома и у врача разная.
1: Гипертонии считается давление уже 140 на 90 при измерении у врача и выше, чем 135 на 85 при самоконтроле давления. Считается, что если на приеме у врача, это так называемое офисное давление, это калька с английского, потому что doctor's office, это кабинет врача. Вот офисное давление, оно чуть-чуть всегда повыше, чем давление самоконтроля. Золотой стандарт – это суточный мониторинг давления или ночной мониторинг давления в течение там, ночи, когда мы смотрим. Но вот даже на самоконтроле, если мы видим, что давление выше, чем 135 на 85 при соблюдении всех правил, которые довольно... Ну, там много этих правил, но самое главное – посидеть спокойно, в положении сидя, рука расслаблена, лежит. Размер манжета соответствует охвату руки. У людей с очень большой рукой или у людей с очень тоненькой ручкой может быть понадобится специальная манжета. Ну, большинство людей, в общем, стандартная манжета тонометра, она подойдет. С соблюдением всех правил, если мы видим вот такие показатели давления, то надо идти к врачу.
0: Еще важно использовать именно тонометр. Сейчас измерять давление предлагают смарт-часы, но они делают это за счет анализа пульсовой волны, и результат часто оказывается неточным. Когда гипертония обнаружена, следующий шаг – начать терапию. Но не все это делают. Ну, например, потому что многим, как я уже сказала, гипертония до поры до времени не мешает.
1: Практически каждый второй в России гипертоник, но при этом по последней статистике адекватно лечат высокое давление. Только 30% женщин и, внимание, только 14% мужчин. То есть, что такое адекватно лечит? Это нормальные дозировки препаратов, пить каждый день, достигать целевых значений давления и так далее. То есть, это 86% российских мужчин просто игнорируют эту проблему, и потом в 50-60 лет с ними возникают вот эти вот серьезнейшие проблемы, которые, откуда они вдруг взялись, не совсем понятно.
0: Впрочем, существует и другая крайность. Стремление сбить давление, когда это не требуется. Например, в моменты стресса.
1: Если на фоне пика тревоги измерить давление, оно будет высоким. И здесь возникает очень большой соблазн начинать срочно сбивать давление, пить какие-то таблетки горстями. От этого может быть больше вреда, чем пользы. Это сложный такой вопрос. Важно запомнить, что практика сбивания давления, она довольно порочна. И если вам приходится сбивать давление, то что-то вы не так делаете, что-то не так с вашей терапией. Придите к врачу, разберитесь, берите терапию. Терапия артериального давления – это скучно, монотонно, пить одну и ту же таблетку каждый день, ничего не пропускать, ничего не сбивать и стараться, чтобы ваше давление было на определенном уровне.
0: Благодаря многим исследованиям, и в первую очередь Фармингемскому, мы хорошо знаем факторы риска гипертонии. Они делятся на две группы. Немодифицируемые, то есть те, на которые человек не может повлиять. Это возраст, генетическая предрасположенность и пол. От гипертонии чаще страдают мужчины. И модифицируемые – это те, которые можно изменить образом жизни. Например, гипертонии часто предшествует нерациональное питание и избыточная масса тела.
1: Можно сказать, что это такая гормон-продуцирующая опухоль, которая у нас находится в районе живота. То есть тот самый висцеральный жир, он активно кровоснабжается, он активно участвует во всяких процессах метаболических. Жировая ткань, избыток жировой ткани выделяет в кровь большое количество так называемых цитокинов. И, наверное, после эпидемии ковида все уже знают, что такое цитокины. Такие молекулы, при помощи

0: которых клеточки общаются друг с другом. И вот эти цитокины провоспалительные, они поддерживают системное воспаление, влияют на эндотелии, это клетки, которые выстилают изнутри артерии и меняют их функцию, которая, в общем, вызывает спазм артерии и так далее.
1: Еще один важный фактор, связанный с питанием, это избыточное потребление соли, которое задерживает жидкость в организме.
0: На самом деле нам не очень-то много нужно этого натрия. Весь тот натрий, который нам нужен, мы можем получить, он есть во всех продуктах питания. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 3-5 грамм хлорид натрия в сутки. Мы употребляем в 2-3-4, наверное, даже раз больше, на 11 грамм соли. Среднее употребление россиян.
1: А вот любители кофе могут расслабиться.
0: Кофеин вызывает кратковременное повышение артериального давления, но, простите, физическая нагрузка тоже вызывает кратковременное повышение артериального давления. Все-таки для сильного повреждения нашего организма нужно, чтобы давление постоянно было высоким. Кофеин, к нему очень быстро возникает толерантность, поэтому исследования говорят, что, в принципе, умеренное употребление кофеина, если еще кофеин принимать вовремя, не принимать его во второй половине дня, не очень повышает сердечно-сосудистые риски.
1: Всемирная организация здравоохранения еще рекомендует отказаться от алкоголя и табака. Ну и побольше двигаться. Короче, получается старый, добрый, здоровый образ жизни. Осталось только научиться его соблюдать. Но даже если что-то пойдет не так, лекарств от гипертонии у нас достаточно. Главная проблема – неосведомленность и беззаботность людей. Бороться с этим можно, например, на уровне государства. Тут есть очень классный кейс Финляндии. В середине 20 века там, как и во многих других странах, сильно выросла частота сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно серьезной ситуация была в Северной Карелии, где от проблем с сердцем умирали 7 мужчин из 1000 в возрасте от 32 до 64 лет. В 1972 году в регионе стартовал проект, который так и назвали – «Северная Карелия». Население активно образовывали, а о сердечно-сосудистых факторах риска рассказывали в школе, газетах и по телевидению. Производители еды поощряли класть меньше соли в хлеб, колбасу и другие популярные продукты. А потом эти товары продвигали как более полезные для сердца. На упаковках была специальная маркировка. Плюс к этому взрослое население регулярно приглашали...
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пара новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать МЧО по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора. Есть уже даже полтора сценария. Вот. Теперь это будет не экспромт. Ну, может быть, и будет сохраним какой-то формат экспромта. Даже там, может быть, какие-то еще лекции будут. Не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть. Пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается. Ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю. Можете заранее подписаться, если хотите. Можете пока не подписываться. Ваше право. Но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень-очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают. Я думаю, никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством, знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, то есть там двоеточие, У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго, но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Кстати, вот был фильм, очень хороший. Он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотрите фильм, очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп, чем мне так нравится «Первый класс» и почему мне не нравится альбом «Вечный жит» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по «Первому классу». Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети». На самом деле, альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем твою мать». Получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», это как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще, искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что «Первый класс» просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него... очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыке, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен «Первый класс». Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про «Первого класса». Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать кочево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что «Первый класс» — это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый, даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture class, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему «Первый класс» крутой, они как-то... Ну, я просто не понимаю, как этого можно не замечать, насколько этот парень классный. А по поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь, возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, поменяла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то «Бульбулятор», что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из... Давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте к средней все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот. Хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, естественно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который «Виски Бар» написал, на него потом «Кавер Дорс» сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер Андре, я не помню, говорили ли мы о нем в контексте, было такое направление «Music Concrete», да, конкретная музыка, вот там был Андрей, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но тем не менее очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, послушайте. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я позакрутил, да, вроде Битлов и Роллингов, да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Корявенько немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, в общем, если кто-то не понял. Берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы, ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группа. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант максимально. То есть Тупак талантливый MC, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнительский, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот Park Life. У Оазиса там как минимум 2 пластинки суперсильные. Да, там в дебютниках из блока называется. И второе, это которое вот The Story Morning Glory известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то. уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорт, когда люди спорят, что круче рэпер или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают там, какой жанр музыки круче. При этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные... Я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот, но вот так вот. Так что, знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители. И плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, нет, даже, наверное, в поп-панке, это я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители, надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Дамы вперед нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бен» и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Ну, честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая... родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектор Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» — это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть музыкальное обозревательское действие в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята — это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе Rammstein. Почему там Eminem крутой рэпер? И вот таких миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, какой смысл, кроме того, чтобы вставить туда рекламу и закликбейтить людей, и вообще он несет. Честно, мне кажется, это абсолютно неинтересно по 1000 раз пережевывать одно и то же. Мое мнение. Из хороших авторов. Ну, соответственно, был подкаст Арзамаса. Да, очень популярно у нас такое. К Арзамасу отношение довольно трепетное. Вот был один интересный выпуск, мне очень понравился, про BBC-шную студию. Там очень многие моменты музыкальные опускались ради того, чтобы показать, что это прям вообще просто выдающийся музыкальный феномен. Окей, это ничего страшного, про сам феномен рассказали хорошо, действительно круто. По другим лекциям я бы фильтровал, потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала, кто что делает, послушать, может, тут у них фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется, и там какой-то был мужчина из университета Гёте, я честно не знаю, я каждые минут секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную колесицу. Поэтому не знаю, честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в деталь, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Да, про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная, достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже, слушай, там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю, люди, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, я думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории, он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех этих кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Там я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные, то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра такая, это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достаточно. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос. Это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею, но давайте. Почему кинокритики уделяют этому мало внимания тоже, на всякий случай. Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то попытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под... запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах. «Дорогу на Эльдорадо», по-моему, писал, вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую, там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно, особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот, и они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки, и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино, то есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не... Я надеюсь, что я не путаю, но, по-моему, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки фильмов ужасов. Там было несколько групп, которым буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свои мюзиклы выпускал, там типа абсолютно бигинер, по-моему. Ну, он был как новички, по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него эти, в «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа The 5678, и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке, вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантин, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама. Мне очень понравился ее ник. Тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника. Мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте. Планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого, вот, из этого рассказа, поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться, я теперь понял, что... Чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость, это очень тяжело. Есть такая, как бы, вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство, это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest hits, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки, никому это не надо, никто не покупает ничего не надо. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще, но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там, 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий. У нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть, реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то постанов, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это неинтересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, что, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество, но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15, но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот «Новые романтики» было такое направление. Они сделали из клуба «Блиц», да, просто какого-то, значит, замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа «Деус», вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут, я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот, честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает: сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о, не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в основном в культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще, вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне неинтересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. Потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение. Так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А, ну, смотрите, здесь, опять же, вот вторая часть вашего вопроса. А если вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут, опять же, мы начнем, что такое культурная среда, к кому мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать, вот типа, если вот, вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, а кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что здесь во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж что-то какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имеется в виду вот современное, да, хип-хоп ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого. Вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень. Значит, это «Принц Рахим». Сделал Тодин Джерси, по-моему, называется, как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот «Принц Рахим», у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Jersey Club какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот то туда, то сюда, то лево, право, право, лево, а я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция у Шока, я понятия не имею, честно вам скажу, вот может быть, вы, вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но он в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли. Мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто.
1: Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирон и Мандемс, да, слышал. Как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать, да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка. «В тебе нет света, ты погас, я зачем, ты покрас лампас». Вот это просто гениальный панч. Великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли Шок, что он там ему предъявил, что... Ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне, правда, сказать нечего, поводу я не разбираю так треки, это я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, Pogues это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, к Pogues, это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понятия не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как вот потом пошла такая ирландомания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную, и вот первые ребята были как раз эти вот Pogues. Поги, да, в целом группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь

0: вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Мы не начинали? Добрый день, доброе утро.
2: Ну ладно, ведь ты не любишь записывать приветствия. Мне записать?
1: Ну да.
2: Привет, это подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо», а также с Лизой, непосредственно Монеточкой, и Витей,
1: непосредственно Исаевым.
2: Сегодня мы будем говорить на такую тему, чего наши родители не понимают, и подростки будут рассказывать и жаловаться нам немножечко, наверное, на своих родителей. Но мы не будем так уж однобоко на это смотреть, потому что мы, с одной стороны, прекрасно понимаем родителей. Не поверите, ребята, но мы живем просто в этой бесконечной тревоге о том, что будет с нашим ребеночком, и как бы ему не навредить, и как бы он себе не навредил. И даже сейчас, в этом возрасте, ребенок с этим не согласен. Например, дети ненавидят высмаркиваться, они ненавидят переодеваться, они не всегда хотят мыться. У нас еще так в семье устроено, что Витя берет на себя все самые неприятные занятия: стрижка ногтей, отсмаркивание этих соплей, закапать куда-то какую-то противные капли. И для Нины я уже не представляю, как она его воспринимает. Это просто человек, который каждый день ее вот каким-то таким образом мучает. Но это как бы вопрос базовой безопасности, здоровья и жизнеобеспечения. Поэтому мы будем смотреть так двояко: и как родители, и как те, кто тоже был тинейджером и тоже от этого всего страдал. Витя, сегодня мы с тобой немножко схалтурили и не послушали голосовые сообщения. Скажи, какие у тебя предположения? Что нам скажут сегодняшние современные подростки? Чего их родители про них не понимают?
1: Да, честно говоря, я даже не могу, мне кажется, угадать. Если говорить конкретно о моих родителях, то это просто сложный вопрос, потому что мне кажется, что моя мама, она все понимала. То есть я все мог с ней обсудить. А с отцом я так мало общался, что он, наверное, вообще как бы особо и не понимал, что со мной происходит, и претензии к нему сложно предъявить за это.
2: У меня есть одно такое воспоминание, как я лет в 13-14 захотела купить себе вещь на eBay, одежду, а у нас тогда еще не было никаких H&M, Zara, ничего, и были только рынки, по крайней мере, наша семья могла покупать только на рынке, и тут я нашла этот eBay, и все блогеры, которых я смотрела, покупали там, делали распаковки, и там все было, можно было купить так дешево, и такие классные вещи. И я сказала маме: мама, смотри, вот сайт я хочу. Я не знаю, что... Такая ты еще маленькая все-таки. Ты посмотри, даже оно называется как eBay. И ты туда будешь свои деньги отправить. Лиз, не смеши. Че там? Слышь, Андрей, собралась какие-то деньги с карточки переводить куда-то на eBay. Представляешь? Вот мне было обидно, что родители не понимают. Но понять их я могу, потому что все, что я предлагала им до этого, это снять деньги с карты для телевизионной игры, где нужно собрать название, слово, 10 букв, и нужно собрать «мама». И там звонят подставные люди и говорят: «Это мама или бама?» И я такая: блин, я сейчас расщелкнута, как орешки, и заработаю себе 50 тысяч. Кстати, ведь ты знаешь, что однажды я взяла и тайком от них отправила эту смс-ку на канал. Там был такой конкурс на 4-м канале в утренней передаче: придумайте, куда бы вы отвели в Екатеринбурге иностранца, чтобы вы ему показали. И я придумала какой-то очень смешной ответ, отправила его смс-кой и выиграла. И они зачитали мою смс-ку на телевидение и дали мне билеты, 2 билета на концерт. И мы с мамой и тетей ходили на концерт.
1: Чей это концерт?
2: Не хотелось бы. Это концерт «Чай вдвоем». «Чайф». Перепутала.
1: «Чайф вдвоем».
2: Я их в детстве путала, мне кажется. Я так говорю: «Чай вдвоем». Нет, «Чайф».
3: Ласковая моя, нежная, а я сегодня...
2: В общем, меня бесило, что родители не верили в мои какие-то идеи и предложения. В большинстве случаев это было справедливо, но часто это было и несправедливо. Да и слушай, я считаю, тоже, если это стоит 50-100 рублей, и пусть она положит их туда, пусть она сама увидит, что это обманка, что это не сработало или что-то еще. Еще меня злило, что родители не понимают, что все, что я проживаю в интернете... так скажем, в целом. Меня злило, что все проблемы считались какими-то несерьезными, неполноценными. И я понимаю, что когда у тебя, не знаю, проблемы на работе, тебя могут уволить, и ты думаешь, как прокормить свою семью, конечно, тебе кажутся несущественными проблемы, что подружка написала про тебя плохое сообщение у себя на стене. Ну, это кажется несерьезно детским садом, но мне кажется, демонстрировать это детям большая ошибка, потому что в моменте это всегда очень обидно. У тебя нет этого жизненного опыта, и все, что происходит с тобой, для тебя имеет такой же эмоциональный диапазон, как для них их серьезные взрослые проблемы. Тебе также больно. Ты испытываешь ту же радость, тот же страх, ту же тревогу. Вот это меня обижало, что как будто бы у меня все, знаешь, на половинку, на четвертинку. Хотя у меня там сердце разрывается.
1: Давай тогда об этом и поговорим.
2: С нашими слушателями?
1: Да.
2: Давай.
4: Всем привет! Меня зовут Вова, мне 15.
5: Меня зовут Маша, мне 15 и почти 16.
4: Я бы хотел рассказать проблему насчет недопонимания родителей. Мне 15 лет. У меня могут быть, естественно, какие-то проблемы в жизни, то есть что-то может произойти. И если я захочу высказаться об этом родителям, скорее всего, я получу ответ, то, что тебе 15, какие там могут быть проблемы, там ты еще не пожил, какая депрессия у тебя может быть и тому подобное.
5: Я бы хотела еще немножко дополнить. Я человек, который страдает от панических атак, и лично мой отец, он совсем не воспринимает это. Когда у меня происходит такое состояние, он мне говорит, что я этим всем пытаюсь привлечь к себе внимание, что это все показушно, что это все неправда, и что какие могут быть в целом паники у человека в 15 лет. Хотя этот диагноз у меня стоит лично от врача, моя мама это полностью принимает, но с отцом у меня есть проблемы в этой сфере.
4: Также у родителей очень завуалирована тема ЛГБТ+, потому что родители жили в СССР, у них другое воспитание, они этого не понимают, и на этом все.
2: Привет, ребята!
6: Привет!
7: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Слушайте, как интересно, что у вас вопрос сразу от двоих. Скажите, вы друзья или вы, я не знаю...
1: Враги.
2: Или вы враги?
6: Но мы такие очень хорошие друзья, мы знакомы уже год. Мы решили с ней вместе записать, чтобы отдельно не записывать. Подумали, будет интересно, прикольно.
2: Мне очень интересно понять. Все-таки у нас с вами чуть-чуть разный возраст. Витя уже 36, получается же. Мне 25, а вам 15. И мне интересно узнать, одинаковые ли вещи нас раздражали и злили в том, что не понимают наши родители. Меня очень раздражало, что все, что я делаю в интернете, все считалось несуществующим. То есть у меня там была в какой-то момент вся моя жизнь, как раз в 15 лет. Все друзья у меня были по интернету, потому что в жизни я была, ну, чуть какой-то слишком замкнутой, может. И я реализовывала все свои социальные потребности именно там.
7: У меня раньше было безумно большое количество интернет-друзей, и можно сказать, что я не видела своей жизни без интернет-общения. На тот момент родители считали, что мои интернет-друзья в целом — это какие-то воображаемые, несуществующие люди, и что вдруг, мало ли, это какой-то там маньяк-педофил, которому 40 лет, что-то такое. То есть для них это совсем была та вещь, которую они не понимают. И я бы хотела так добавить от себя, что не стоит углубляться в это интернет-общение.
1: А можно спросить, что изменило твою точку зрения?
7: У меня за последние 3 года было очень много близких интернет-отношений. Это были друзья, близкие, очень знакомые, с которыми я могла проводить 24/7 своего времени, после чего они могли просто кинуть, не объяснив причины, что-то такое. То есть это больше сыграло по-плохому, чем по-хорошему.
2: Но я помню, как это было у меня. Я не делала прям очень много ставок на этих интернет-друзей, потому что они действительно быстро появляются, быстро пропадают. Но мне это запомнилось как такой безопасный способ знакомства вообще с миром, где ты не через родителей, не через одноклассников, учительницу, а где ты сама, как отдельный человек, и выстраиваешь отношения так, как ты хочешь. Потому что я на тот момент еще училась в такой обычной школе, где все было так немножко токсично, и у меня не было среды, где бы я могла вот в реальности научиться это делать безопасно.
6: В мою интернет-дружбу тоже влазили родители. Был период, когда они у меня забирали часто телефон, и я пытался как-то им доказывать, что, ну, хорошо, я могу сделать там все дела по дому, только, пожалуйста, оставьте мне телефон, так как это единственный способ мне с кем-то поговорить. Я не могу выйти на улицу, у меня тогда не было друзей, и единственный способ моего общения у меня, ну, забирали, можно сказать.
2: Ну, ты знаешь, еще просто я же еще не только как тот, кто был подростком, на это смотрю, но и как родитель. Я понимаю, что если моей Ниночке не дай бог, какие-то там друзьяшки в интернете, и, допустим, она бы мне не давала доступа к этому, я бы была очень взволнована. И поэтому я и твоих родителей тоже в этом смысле понимаю, и очень сложно искать баланс. Но, слушайте, вы скоро уже вырастете, вы реально не успеете оглянуться, и уже совсем по-другому сможете выстраивать отношения с друзьями и с родителями.
1: Насколько я понимаю, интернет-друзья — это же не единственная точка, в которой родители не понимают.
2: Да, очень интересно, что у вас такие открытые взгляды, вы абсолютно нормально относитесь к разным людям, к каким-то квир-персонам и все такое, а ваши родители другого мнения, и это ведь очень-очень распространенная ситуация, и мне интересно, у вас прям споры на эту тему, или вы просто там, ну, мнения разные и все?
6: У меня лично споров по этому поводу не было, так как мой папа такой закаленный, он прям всегда мужчина-женщина, мужчина сидит дома готовит. Ой, извиняюсь.
1: Я согласен, я абсолютно согласен.
2: У мужлан нет прав.
6: Женщина сидит дома готовит, мужчина должен работать. Мне бы очень хотелось с ним подискуссировать на эту тему, но я не могу просто из-за страха, что ли, из-за стыда, то, что если я начну об этом говорить, скажут, что я какой-то не такой.
2: Но я считаю, что было бы странно, если бы там в 15 лет у тебя откуда-то были бы силы, умения там и вообще такое желание вот так вот открыто об этом спорить. Как я поняла, например, на своем жизненном опыте, что взрослые люди, наши родители, бабушки, дедушки, они формировались всю жизнь и сформировались вот этих людей, и ты так просто не можешь перевернуть их взгляды. Я второй ребенок, то есть у меня взрослые родители достаточно, и у них тоже были там свои какие-то взгляды такие, представления. И в последнее время эти представления меняются, мои родители все больше становятся открыты к новой информации, к ценностям современным. Как бы я тоже в этом участвовала, я тоже этому поспособствовала, но не за счет спора, а за счет того, что я просто выросла, и я начала жить эту жизнь, общаться с этими людьми, работать в этой сфере, где все придерживаются вот этих ценностей, и я приглашаю их в эту жизнь иногда, то есть я зову их на концерты, я знакомлю их с друзьями, и это все просто шаг за шагом расширило их взгляды, их сознание, и у нас еще, конечно, много точек для споров, но что меня удивило, и что действительно вот этот вот прямой спор, когда юный человек кричит взрослому о том, что ты не прав, и весь свой жизненный опыт был неправильным, это вообще не работает.
1: Ну, я могу вот от себя добавить. Среди людей, с которыми я общаюсь, скажем, нет прям гомофобов или людей, которые отвергают квир-людей, но есть люди, которые не до конца как бы принимают их такими, какие они есть. То есть всегда есть какое-то «но», типа, для них.
2: Но такое противное, но что вот я просто хочу орать. Витя более спокойно, но я просто начинаю орать, краснеть, потеть.
1: Ну, в общем, суть просто в том, что самое действенное средство — это тебе кто-нибудь говорит там «не, ну это нормально, да, ну вот там что-то, ага, ага». И потом ты приглашаешь, например, на какой-нибудь общий праздник вот этих людей и твоих друзей, например, геев, и вы все вместе общаетесь, и не бывало еще так, что после этого все такие, блин, ну зря ты кого-то позвал. Обычно бывает, что люди, наоборот, проникаются очень, ну, друг другом.
2: Ну, конечно, потому что до тех пор, пока они не столкнулись с этим в жизни, для них это какие-то термины. А когда ты сталкиваешься, ты видишь, что это просто люди, которые также хотят нормально жить, нормально общаться, у которых те же проблемы, что и у тебя.
6: Ну, не хочу как бы ссориться с родителями. Я понимаю, что у каждого человека есть право на свое мнение. Я не заставляю их любить, допустим, всех геев, всех лесбиянок, всегда выходить на парады и поддерживать это. Просто, чтобы не гнобили их, чтобы относились как к нормальным людям, а не отделяли от всего общества.
2: Меня самое это очень злит, но такой власти у нас нет. И вот я, например, все, что могу сделать, это выбирать ту степень близости с разными, в том числе и родственниками, в зависимости от того, насколько мне комфортно или уже совсем нет сил и хочется встать и убежать.
1: Спасибо, ребят, за ваш звонок. Пока.
2: Пока. Витя, мы с тобой вообще не успеваем сегодня, уже звонят следующие ребята.
8: Привет, я Полина, я из Иркутска, мне 17 лет, и мне кажется, основное, что не могут понять родители, это то, что никто не обязан жить наперегонки. Где-то вот в промежутке между сдачей экзаменов и поступлением в вуз каждый задумывается, а зачем вообще я это делаю, а точно ли я не ошибаюсь, а тем ли я занят и так далее, и так далее, и это очень много вопросов. И у взрослого поколения сформировано уже их родителями такое мнение, что, во-первых, ты должен делать, как все, а во-вторых, нельзя терять время. Ну вот, разве тебе не жалко, ты так долго занимался этим и бросаешь? Вот я уходила из художественной школы, потому что у меня не было возможности туда ходить и продолжала учиться самостоятельно рисовать. И вот мне говорили, вот, зачем ты уходишь? Ты уже столько лет туда ходишь, тебе там нужно закончить ее, зачем ты потратила время? И когда ты поступаешь в вуз, снова начинается это. Очень многие хотят взять gap year. Просто тебе нужен год, когда у тебя не будет никаких обязанностей, потому что начиная с 7 лет, постоянно ты кому-то что-то должен, ты должен что-то делать, и у тебя нет как будто бы даже права на то, чтобы просто остановиться и подумать.
1: Привет!
5: Привет!
1: Можешь, пожалуйста, рассказать пример вот своей беседы, скажем, с родителями?
5: Конкретно со своими родителями я обсуждала то, что я не хочу поступать в вуз, по крайней мере, в первый день, точнее, в первый год.
1: В первый день школы.
5: И я все 11 предыдущих лет была четко убеждена, еще там буквально с детского сада, что я буду графическим дизайнером, буду рисовать, буду этим заниматься. А потом в какой-то момент я поняла, что мне нужен просто год перерыва. Я просто хочу успокоиться, отдохнуть. И, возможно, мне даже не понадобится высшее образование, потому что я уверена, что если грамотно подойти к подбору каких-то курсов, то можно спокойно.
2: Да, согласна. Мы никогда не ищем с Витей себе сотрудников, наши и музыкантов, и менеджеров, кого угодно. Мы никогда не спрашиваем образование. Ну, это знаешь, только уже в процессе, когда вы там болтаете, и вдруг вы просто для интереса дружеского спрашиваете. Но это, слушай, просто видишь, не в каждой профессии так. Например, врача. Я бы, конечно, все-таки поинтересовалась образованием. Я просто, знаешь, думаю, почему еще родители так говорят? Потому что во многих случаях это действительно бывает от волнения. Знаешь, когда тревога так сильно захватывает подростка или неуверенность, страх, ну, как они говорят, это лень, по которым ты действительно не делаешь это. Если нет возможности поговорить им и объяснить, что тебе этот институт не нужен, то, может быть, и уж ладно, и поступить туда, ничего, ну, как, просто ты скоро сама можешь решать, тебе это продолжать, не продолжать, тебе не обязательно доучиваться до конца.
5: Но это очень скользкая дорожка.
1: Слушай, а как ты своих родителей-то переубедила? Что ты им сказала?
5: Я пришла, просто как-то настроила на разговор, что вот, я там не говорю, что вы не правы или еще что-то, просто чтобы такую дружелюбную атмосферу настроить, я и говорю, я могу поступить, я знаю, кем я хочу быть, но я хочу отдохнуть. Нету потраченного времени в целом как такового, если ты занимался все это время каким-то делом, если ты хоть в какую-то сторону двигался, даже если очень маленькими шажками, все равно время, значит, уже не потрачено зря.
1: Абсолютно.
2: Ну, Вить, я... Просто хочу сказать, что у всех совсем разные ситуации в семье, и не у каждого ребенка есть возможность попросить у своих родителей год передышки или чего-то такого. И в таких случаях, мне кажется, самое главное – приблизить момент своей финансовой независимости. Есть семьи, где ты не можешь поспорить, и вдруг не поступить в институт. Нет, такого у тебя как бы варианта нет, и ты только себе таким образом усложнишь жизнь. У меня у самой была ситуация, хоть у меня там хорошие родители, я их и люблю, но у меня не было возможности не поступать в институт. Либо это был бы какой-то очень экстремальный путь, я не готова была на себя это врать. Я поступила в этот институт на заочку. За то время, что я доучилась до третьего курса, я начала работать, я переехала, я начала зарабатывать деньги, я сходила на все курсы, какие мне надо. У меня, например, родителям было без разницы, заочка или очка, но лишь бы где-то ты числилась, понимаешь? Мне кажется, еще просто для тех людей вот этого поколения может быть важно именно, чтобы ты где-то числилась, чтобы где-то была приписана, чтобы ты как бы в системе. Потому что все, что за пределами этой системы, кажется чем-то страшным. И, конечно, жалко, что приходится с этим иметь дело подросткам, которые в этом не виноваты и к этому отношения не имеют. Но понять тоже можно. Ну, слушайте, понять можно всех, но это не значит ничего.
1: Главное, что мы рады просто, что у тебя удалось эту ситуацию вырулить. И спасибо, что ты поделилась с нами.
2: Ой, я уверена, что у тебя все будет очень круто. Ты
1: да.
2: Классно.
1: Ты знаешь, что делаешь.
2: И ты знаешь, чего ты хочешь. И вообще супер, отлично.
1: Не то, что мы.
2: Не то, что мы, да. Как ты ведь относишься к моему взгляду о том, что уж лучше иногда делать то, что говорят родители, ну, потому что мне кажется, что идти наперекор, идти войной, может быть, реально небезопасно.
1: Что значит небезопасно?
2: Ну, это тебя настолько уничтожит, понимаешь, жить под...
1: Извини,
2: пожалуйста. Ну, ведь, ой, как смешно.
9: Ну, просто такие слова ты говоришь, уничтожить.
2: Ну, я потому что знаю, у меня подружка несколько лет лечилась таблетками от депрессии, когда она была вынуждена жить под одной крышей с родителями, еще и вся семья к этому была подключена, чтобы эту девочку гнобить, то, что она неправильно не туда учится, то, что она не того хочет, то, что у нее не та профессия, понимаешь? Она стала счастлива только в тот момент, когда она стала свободна. Она поступила туда, куда...
1: Куда ее заставляли?
2: Они сами ее. Она говорит, ну ладно, тогда меня туда записывать. Они сами ее туда как-то поступили, записали.
1: Ты не считаешь, что это из ряда вон выходящая ситуация?
2: К сожалению, я считаю, что это не из ряда вон выходящая, потому что у меня не было такого, что моим всем одноклассникам разрешили год быть без поступления. Это было немыслимо. Может быть, сейчас уже другое время какое-то.
1: Ты бы разрешала Нине побыть год без поступления?
2: Я думаю, что да, но мне кажется, это очень зависит от характера и личности. И я бы точно хотела бы разобраться, с чем это связано. И если это действительно не тревога, не страх, а это ее выбор и желание, то почему бы нет? Как главное придумать...
1: То есть, если бы это была тревога, ты бы... Что бы ты сделала?
2: Я бы... постаралась сделать что-то для нее, чтобы эта тревога ушла, и она смогла принять решение осознанно, наверное, со специалистом, мне кажется. Ну, я как бы не голосую за институты, но я голосую за то, что безопасный выбрать вариант. И если ты так говоришь, просто знаешь, как будто у нас такая вообще, такое общество, где такие осознанные родители, это мы сейчас живем в обществе с такими людьми, общаемся, это наши друзья. Но если ты вспомнишь своих одноклассников, ситуации, которые там возникали у ребят в школе, то ты вспомнишь о том, что вообще-то мир не так дружелюбен к подросткам, и у них очень мало свободы и выбора.
1: Я просто дружил с теми людьми, которых достаточно свободно воспитывали всегда. Этим они мне не нравились. Мне сложно, конечно, здесь, ну, обсуждать это, потому что у меня, ну, как бы и в то время такие люди находились. Они совершали какие-то ошибки, у них были какие-то проблемы там, но эти проблемы никогда не затрагивали желания их детей, потому что понимали, что они завели детей, и как бы дети не просят никогда о том, чтобы их заводили. И нужно, конечно, стараться дать, наверное, детям жизнь, которую они заслуживают, как свободных людей.
2: Я просто вспомнила один эпизод, как мы ехали на конференцию с девочками в классе. И одна девочка там говорит, а меня родители никогда не били. Что? Я помню это. Что? Че, правда? И вот она одна сидела и говорит...
1: И вы ее шеймили.
2: Ну, мы не шеймили, мы просто там человек 5-6 девочек было, и мы все... Че, правда? Даже чуть-чуть? Не, ну подожди, не-не, ну попопишь там или как-то еще. Хоть чуть-чуть. Да не, Анна такая, типа, да нет, такого не было. И мы были в шоке, и никто из нас в это не мог поверить, понимаешь? Ну, то есть, мне кажется, не стоит переоценивать то, что происходит в семьях. Как бы нам звонят прекрасные ребята, но прекрасные ребята, это еще совсем не обязательно, что у них дома такая поддержка. Более того, ведь нам ведь звонят те ребята, чьи родители согласились и подписали бумажку о том, что им разрешено участвовать в подкасте. А представь, сколько ребят, их родители, допустим, на это не согласны, и они нас слушают. И я здесь хочу поддержать в том числе и ребят, которые не имеют возможности со своими родителями сейчас выстроить диалог, и все, что им нужно, действительно продержаться и постараться получить удовольствие от своего возраста и от этого периода школьного, подросткового вот в этих условиях. И я думаю, что вот эта вот бесконечная война, которая ни к чему не приведет и ухудшит их жизнь, она им не поможет. Поэтому я и говорю, что иногда давайте, может, все-таки поступим куда-нибудь формально. Не надо учиться там на пятерку, можно на тройку. И в это время быстро придумаем, как нам классно, безопасно, самостоятельно начать жить.
10: Лиза, привет! Я Василиса, мне 14, я из Москвы. Хотела бы поделиться тем, что мои родители совершенно не понимают мою необходимость общаться с друзьями. Не только вживую, но еще и с помощью мессенджеров. Мне предлагают общаться только в школе или на дополнительных занятиях, но во время них у меня нету свободного времени. Родители хотят, чтобы все свое время я проводила с семьей, ведь только она – мои настоящие друзья. По их мнению, я пыталась обговорить этот момент, но меня совершенно не хотят слушать. Как ты думаешь, можно ли что-нибудь изменить?
2: Привет!
10: Привет!
1: Скажи, а ты давно пользуешься телефоном?
10: Впервые у меня появился телефон лет в 7, потому что я ходила на множество занятий, кружков и так далее, и мне необходимо было как-то связываться с родителями.
1: Это был смартфон с интернетом или это был просто обычный телефон?
10: Это был простенький смартфон, на котором работал интернет, но я об этом не знала, я просто пользовалась им чисто для звонков.
2: Слушай, а как ты тогда узнала про наш подкаст и вообще про нас? Пока ты в школе, ты пользуешься просто, да?
10: Запреты, конечно же, есть, но кто их не нарушает? К тому же у меня есть компьютер.
9: Слушай, а у тебя взрослые родители или, может быть, не очень взрослые?
10: Ну, относительно моих сверстников, наверное, не совсем взрослые. Моему папе около 38, маме тоже примерно как-то так.
9: То есть они примерно мои ровесники. Слушай, а они переживают именно за общение твое в интернете? Или за серфинг какой-то? Или за что вообще?
10: Был небольшой инцидент в связи с тем, что они решили проверить запросы, поиски и так далее. И у них появились догадки, что я увлекаюсь чем-то запрещенным через Телеграм, то есть психоактивными веществами. Доказательств никаких у них не было, но я человек с юмором, и с друзьями мы часто шутили. Не то чтобы про это, но бывало иногда, упоминали что-то такое, и каким-то образом они прочитали мои переписки, не трогай мой телефон, и стали очень сильно волноваться, не провели беседу, сразу решили, что я в секте, что я употребляю, и... так далее.
9: Вау.
2: А помните, это было ведь очень распространено.
9: Синяки?
2: Ну, там то синяки, то еще что. Все родители боялись, что какие-то в Телеграме секты, и все это распространялось.
10: Да. Прям вот у меня папа, да, очень боялся за это все.
9: Вау. То есть, если я правильно все понял, всю цепочку событий, у них появились какие-то подозрения, они нашли способ проверить переписку твою с друзьями, нашли ваши шутки о том, что вы якобы употребляете наркотики или еще что-то такое, да? И в связи с этим стали отстранять тебя от интернета, скажем так.
10: Ну, можно сказать, да, и так, но они именно почему-то против конкретно телефона. То есть тот же компьютер у меня
9: против
10: есть,
9: телефона.
10: И он почти целый день у меня есть, я им пользуюсь. Это их не смущает никак.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Вот именно, знаете, что родители почему-то ограничивают детям доступ к какой-то современной цивилизации. Например, не дают пользоваться компьютером, телефоном. Я помню, у нас была в классе девочка, которую родители заставляли стирать руками. Ну, то есть она могла пользоваться стиральной машинкой, но это всегда хвалилось, когда ты сама приготовила, сама постирала, сама зашила. И мне кажется, что есть ощущение, что ты таким образом превращаешь ребенка... Вот я даже не знаю, в кого. Выживальщика в дикой среде или как. Чтобы у него не было никаких зависимых, так они у всех есть. И все равно они возникнут, даже если ограничивать. Я помню, у меня в детстве родители ограничивали в игре в Sims. Я очень хотела, и у меня не было возможности играть, поэтому я могла играть только в гостях у сестры. И эти ограничения привели только к тому, что теперь я выросла, и мне уже 25 лет, а я все еще играю в этот Sims сутками и часами. И такая вроде детская зависимость должна была уже давно пройти, но мне кажется, именно из-за того, что в детстве это было запрещено, теперь вот я как бы дорвалась, и я всю жизнь буду это делать. То же самое, что если заставляют, там, знаешь, зашивать самой себе пуговицы, если они оторвались. То ты потом вырастешь и в жизни не прикоснешься к этим пуговицам, к иголкам и ниткам. Поэтому я думаю, что самый классный вариант все-таки поискать компромисс, может быть, набраться смелости, выбрать правильный момент и сказать им, что ты готова сдвинуться. Знаешь, в зависимости от того, что конкретно их пугает. Если их ты пугает, что ты что-то там принимаешь неправильное, то, может быть, ты скажешь, там, давайте купим там, 20 тестов этих, которые там слюну проверяют, я вам буду каждую неделю делать этот тест. Ну, типа, я готова на все, что угодно, чтобы вы не переживали и были уверены, что я в безопасности.
9: Это, конечно, интересная тема. Тебе когда-нибудь запрещали пользоваться чем-нибудь?
2: Да, у меня тоже была такая ситуация, когда родители нашли мои эти... Знаешь что? Это были никакие не переписки, это были сохраненные картинки ВКонтакте. А там действительно много...
9: Я их помню.
2: У меня... Ты смотрел мои?
9: Так ты же даже хвалилась всем своими сохраненными картинками.
2: Ну, слушай, там...
9: У тебя даже песни есть.

0: И эти картинки моя мама нашла. Мы с ней сели перед компьютером и листали каждую картинку, и я за каждую картинку объясняла. Там,
1: не-не, когда пошла сосаться с мальчиком в гаражах.
0: Господи, а там, конечно, никаких гаражей, никаких мальчиков. Но просто вот так вот мне надо было себя вести в интернете для каких-то моих целей. Но у нас это все закончилось только тем, что меня отругали, я должна была все удалить, и все.
2: И ты удалила?
0: Ну, чего-то удалила, куда мы дошли. Ну, там 10 тысяч, их нельзя было все это просмотреть за один
2: нельзя
0: день.
2: Нельзя просто так взять и удалить.
0: Ну, это...
2: Все мемы.
0: Да.
2: Ты скрыла эту папку или еще что-то?
0: Конечно, я была с компьютером тогда более близка, чем родители, и поэтому я смогла легко обойти это все и сделать так, что они этого не видели. Я просто больше не сидела с компа.
2: Интересно, вот Нина будет сейчас у нас расти. Ты бы стала отнимать у нее телефон? Какие твои ограничения по интернет-безопасности?
0: Ой, слушай, слава богу, это еще так далеко, и можно в этом разобраться. Но я не люблю принимать такие решения самостоятельно, и я тогда уснуть не могу ночью. Мне надо просто разобраться, как это правильно. Рекомендую делать специалисты. Ты же знаешь, я сама вообще не готова брать такую ответственность. Боюсь.
2: Какая последняя инфа? Рекомендация специалистов по пользованию телефоном, интернетом?
0: Первое и самое главное правило – ты должна обучить ребенка безопасности в интернете.
2: И в жизни.
0: О том, что не все данные нужно разглашать, нельзя говорить телефон, имя, фамилию. Какой-нибудь придурок найдет способ достучаться до твоего ребенка. Он найдет способ залезть туда, в этот интернет, он найдет способ зайти в этот чат. Если не в интернете, то он просто подойдет на детской площадке и вообще он придет оттуда, откуда ты не ожидаешь. Поэтому самое главное — научить его фильтровать и иметь доверие в семье.
2: Да.
0: А у тебя какое мнение на этот счет?
2: Я думаю, что ты отличные мысли рассказала, да. Мне кажется, что можно пример показать, как вообще пользоваться этим всем. Вместе сидеть и смотреть мемы.
0: Ну, ты знаешь, я за что единственное переживаю, что у нас все-таки есть медийность. И в целом меня это радует, но иногда я тревожусь за будущее, потому что, ну, как я понимаю, все будут знать, как выглядит Нина в интернете, и она будет не просто ребенком, а ребенком, у которого там с самого раннего детства есть про нее какие-то упоминания, даже какие-то видео, где я ее снимала. И вот я не знаю, как с этим разобраться, и про это уж точно нигде ничего не написано. Это такой уникальный случай.
2: Ну, это будут отдельные проблемы, я думаю, отдельные истории, отдельный вид буллинга.
0: Обязательно буллинг.
2: Ну, я думаю, что да. Ну, поживем, увидим.
0: Слушай, конечно, я хочу вырастить доброго, милого ребенка, который очень эмпатичен. Но иногда я думаю, вот бы это она всех булила там, а не ее. Если уж выбор такой. Ну, это просто мои тревоги, мои переживания. Конечно, я не буду. Ну, ведь, ну,
2: да я шучу.
0: Ну,
2: хихикни,
0: я пошутила.
2: Да я шучу.
0: Я пошутила ведь. Ну, в общем, сложно. Это, конечно, тревожно быть родителем. Но ты знаешь, что я заметила? Что тревог о будущем гораздо больше, чем проблем в настоящем. Например, когда я представляла, когда была беременна и представляла, какой будет моя жизнь, так это такие мне картины рисовались страшные. Я сразу представляла вот эту стиральную машинку и представляла, что малыш будут какаться в штанишки. И эти штанишки я буду складывать в стиральную машинку, и там же кипяток вот этот. Я не готова их перед этим сассировать руками. И я представляла вот этот суп, бледно-коричневый суп, как они там крутятся в этом всем, и что это за ужас, и я не понимала. Это же вообще никак не промоется, не очистится. А в жизни такого у меня вообще ни разу не было. Все нормально, все чисто.
2: Здорово.
0: Хорошо, что изобрели подгузники.
2: Суп нет этого супа.
0: Кашечный супчик.
2: Гороховый.
0: Я как-то не учла, что на свете есть подгузники. Ну, короче, я к тому, что у страха глаза велики, и родительство в моменте классное. Но столько у тебя тревог о будущем, о каких-то потенциальных угроз, их столько. Вот я тебе говорю, потому что Нина такой медийный будет малыш. Да может, это вообще не будет никакой медийный малыш. Может, он наш с тобой подкаст сейчас выйдет, и нас с тобой заканцелят. Столько проблем избавимся.
2: Тогда давай попрощаемся.
0: Давай.
2: Давай.
0: Прощай, Вить.
2: Прощай, Лиз. Это была радиомонеточка, да?
0: Да.
2: Была.
0: Это был подкаст «Радиомонеточка».
2: Со студией «Либо-либо».
0: и с нами, прекрасными ведущими Витей и Лизой. Мы очень рады, что вы были с нами. Надеюсь, вам все понравилось. А если нет, то напишите, да, может быть, мы что-то исправим. В принципе, мы открыты к критике, каким-то пожеланиям. А самое главное, что у нас же скоро иссякнут темы. Если вы нам накинете какие-нибудь идеи, это будет очень круто.
2: В принципе, мы открыты к критике, но не очень.
0: Но к хорошей. Тут Полина написала: «Загругляйтесь, непонятно что».
3: Это я не про вас.
0: Загругляйтесь, а то, ребят, никакого. Если что, если это войдет в выпуск, Полина — это наша продюсерка. Или как-то редакторка, кто?
2: Редакторка.
0: Да, и она здесь присутствует, и все у нас подслушивает. И пусть она у нас будет таким невидимым тоже персонажем, который есть, и мы про него все знаем, но мы никто ее не видели и не слышали. По крайней мере, вы. Мы-то видели все и слышали.
2: Но ты забыла сказать, что вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко, Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
2: Вот это да.
0: Такая компания веселенькая.
2: Вот.
0: Тебе и на.
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Анна. Грэмми. Эмми.
2: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Тиху не помеха, четыре стены.
3: Антивоенная музыка.
5: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
1: Всем привет, это снова подкаст «Антивоенная музыка», подкаст, в котором мы обсуждаем и разбираем антивоенную музыку. Меня зовут Максим Заговора, я ее главным образом обсуждаю, а разбирает ее...
0: Анна Веленская, то бишь я, потому что я музыковед, и такова моя судьба.
1: Именно. Сегодня мы заходим на смежную территорию. Мы выходим за границы музыки и заходим в кино. Заходим на широкий экран. Заходим в саундтреки, если быть совсем точными. Мы поговорим о музыке, которая играет в антивоенных фильмах. Причем по большей части специально мы собрали оригинальные саундтреки, то есть музыка, которая была написана композиторами специально для этого фильма, но будет у нас еще и пример компиляции. Вот этой вот всей тарантиновщины, когда ты собираешь свои любимые песни, а потом альбом становится суперхитом.

0: Ну и как обычно, прежде чем углубиться конкретно в музыку, Ань, давай поговорим с тобой о саундтреках вообще. Ты вообще как музыковед, как смотришь фильмы? Ты их слушаешь? Тебе важно, что там играет? Тебе музыка, может она тебе испортить впечатление от просмотра? Или наоборот, фильм не нравится, но какая музыка, и ты его уже любишь?
1: Разумеется, испортить впечатление может. Улучшить тоже может. Но здесь нужно сделать важную оговорку. Я кино практически не смотрю. Мне очень тяжело это делать. Я от него сильно перегружаюсь. То есть в моем арсенале только некоторое культовое количество фильмов или те, которые мне очень сильно рекомендовали кто-то, кто смотрел его дома, и я тоже была вынуждена смотреть это кино. Вот какая здесь ситуация. Ну и в целом, по долгу службы, саундтреки для кино являются предметом его интереса, потому что классическая академическая музыка переродилась в саундтреки для кино, и все эксперименты академических композиторов 20 века тоже там оказались, и вообще это как бы ее такое, знаешь, перерождение. По сути, когда меня народ спрашивает что-то типа, а почему сейчас вот академическая музыка, она где вообще? Кто вообще пишет академическую музыку? Где все эти прячутся композиторы? В подвалах? Может быть, они их прячут в архивах консерваторий? Ничего подобного. Они как раз и пишут саундтреки для кино. Такому перерождению было несколько причин. Есть такие, знаешь, более исторические, да, например, то, что академическая музыка заменяла людям кино. То, что в симфонии есть определенная драматургия, которую мы слушаем как аудиокнигу, и мы как бы сидим в зале, впериваемся в никуда, в стенку, или смотрим, как скрипачи локтями двигают, когда играют на скрипке, а на деле внутри нас происходит целая кинематографическая лента, и мы при должном подготовке понимаем, что там происходит. Ну и экономические причины были, потому что в саундтреке все перекочевало. Уже не так дешево было держать оркестры в 20 веке при огромной конкуренции с рок-н-роллом, блюзом, всякими поп-жанрами. Вот мы знаем, что был оркестр Глена Миллера, но ведь он играл не академическую музыку, а музыку развлекательную. А деньги водились там, где было большое кино. И хороший оркестровый добротный саундтрек стал признаком и эталоном хорошего тона, хорошего дорогого кинофильма. Поэтому, видишь, все вело к тому, что в 20 веке кино стало новой реинкарнацией того, что мы знаем как академическая музыка.
0: Все так. Вот ты спросила, обращал ли я на это внимание. Я на это не только обращал внимание, а даже немножко изучал. Помнишь, я тебе рассказывала о нашем совместном проекте с Владимиром Мартыновым, где мы выпустили, я уж не помню сколько, ну, с дюжину, наверное, вот программ про кинокомпозиторов. И вот примерно то же самое, что и ты как раз мне рассказывал, Мартынов. Но мы фокусировали, знаешь, на выдающихся дуэтах режиссера и композитора. Там от Эйзенштейна и Прокофьева до Звягинцева и Филиппа Гласса, через Линча и Бадаламенти и так далее, и так далее. И действительно, он тоже говорил, что в 20 веке весь наш любимый минимализм, любые эксперименты, авангардная музыка, она проходила даже не проверку и испытанием кино, а кино стало спасением. И, как ты справедливо говоришь, финансовым для композиторов, но и творческим, потому что это совершенно новые вызовы, новое искусство, и именно так удавалось создать что-то по-настоящему, ну, и интересное, да и великое, чего уж там.
1: Как мне приятно, что моя мысль хоть не намного похожа на мысль Владимира Мартынова. Для наших слушателей давай еще раз напомним, что это не просто очень известный академический российский и советский композитор, который, кстати, написал музыку для мультфильма «Папа, а

0: Ага. Помнишь такой мультфильм? Вообще, я не знаю, я все детство на нем провела. Вот, и это я так, знаешь, завлекалочку. Так ведь он еще и написал книгу «Конец времени композиторов», которую я часто советую слушателям, которые больно философски настроены и спрашивают меня про какие-то суперпроцессы, а я не знаю, что им ответить. Они ее читают и находят себя очень счастливыми и просветленными, чего я желаю нашим слушателям тоже. Поэтому Владимира Мартынова мы очень-очень любим и уважаем. Какой же он классный, черт подери.
1: Он очень классный, очень умный, я его очень ценю и люблю и как композитора, и как мыслителя, и как писателя. Но, кстати, вот о своем кинокомпозиторстве он говорит, знаешь, с некоторым сожалением, потому что он очень с интересом, с вдохновением говорит о своих коллегах, а сам признает, что ему не очень повезло с режиссерами и фильмами. И вот его там последние опыты, ну, а последние для него это 10-15-летней давности, это музыка к фильмам Лунгина, например, к фильму «Остров» он написал музыку, к фильму Прошкина, там «Русский бунт», к «Досталю». Вот он сам эти фильмы ценит не очень высоко. И, как мне показалось, чуть-чуть жалеет о том, что в его жизни не встретился не то чтобы хороший или плохой режиссер, да, а режиссер-единомышленник, с которым они могли бы долго-долго вместе работать.
0: Таковы они, разные судьбы. Вообще, в целом, двум творцам найти друг друга и не поубивать друг друга, это, конечно, большая задача. Я только сейчас подумала о том, что это, наверное, большое чудо, если такое случается. Но уж точно не норма.
1: Давай, последний вопрос у меня есть к тебе перед тем, как мы перейдем уже к разбору музыки. А есть у тебя любимый саундтрек? Или любимый кинокомпозитор?
0: Есть, есть. Есть у меня любимый саундтрек. Это «Космическая Одиссея» 2001 Кубрика. И там интересно складывается ситуация. Он берет уже преднаписанные саундтреки, например, Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса. И дальше делает с ними кое-что, что абсолютно взрывает мне голову. Во-первых, вальсовыми круговыми структурами Иоганна Штрауса, тум-пум, он подчеркивает круговое происходящее на экране. В тот момент, когда звучит эта музыка, планеты кружатся, круглые космические объекты происходят. И, короче, они все вот подчеркивают своим движением вальс. А в тот момент, когда он запускает музыку Рихарда Штрауса, пум-пум-пум-пум-пум, он изображает как бы там важную тему становления человека сверхчеловеком. И противопоставляет он двух композиторов с одинаковой фамилией, что явно он имеет в виду, это такая шутка. И вот ту колбасу, которую я только что вывалила из мыслей, она вся ведет к тому, что больше всего меня приводит в восторг то, как он это делает. То есть он учитывает геометрию, шутит фамилиями, то есть историей и разные другие вещи в структуре этих музык, в которые мы сейчас не будем углубляться, тоже имеет в виду, когда что-то возникает на экране, подчеркивающее какую-нибудь геометрию ритма или мелодии. Ну, я не знаю, это прям вообще где-то за гранью понимания. Я не понимаю, как он это сделал. Это абсолютно сверх невероятно супер-пупер круто.
1: Да нет, мощный выбор, чего уж тут.
0: Но могу еще один добавить, который более сентиментальный вариант. Мне еще ужасно нравится саундтрек к фильму «Облачный атлас», который сняли, кажется, тогда уже сестры Вачовски. Кажется, они уже были сестрами. Это был 2012 год. И по поводу саундтрека к этому фильму я даже писала курсовую работу. Вот, я помню, что я в училище притащила. Мне казалось, что все срочно должны это увидеть. Там меня приводил в восторг камернейший состав оркестра. Там, знаешь, аккуратная, нежная арфа, фортепиано, какой-нибудь фаготик, кларнетик. Вот такой, знаешь, это называется ансамбль солистов, когда мы взяли каждого инструмента по одному, заставили играть вместе тончайшую паутину сентиментальной, красивой музыкальной ткани. И я от этой музыки, конечно, рыдаю до сих пор, как только слышу ее первые ноты.
1: Тоже хороший выбор. Я очень люблю «Облачный атлас». Я вообще люблю поздних Вачовски. Как-то принято, знаешь, их ругать за более-менее все там после «Матрицы». А я вот все, что они не сделают, все очень люблю. Прям мои режиссеры, а потом и режиссерки. Идем дальше, идем по заготовленной программе. Спасибо тебе, конечно, Аня, что спросила, а какой любимый саундтрек у тебя поинтересовалась.
0: Ой-ой-ой.
1: Понял,
0: Максим,
1: я как тебе
0: Максим.
1: Это интересно.
0: А какой у тебя любимый киносаундтрек? Совсем забыла спросить.
1: Ой, ну если тебе это так интересно, если ты настаиваешь...
0: Настаиваю.
1: То я скажу. Мой любимый саундтрек, который я переслушиваю в связи с взрослением детеныша довольно часто, и слово «детеныш», кстати, оттуда же, это музыка Софии Асгатовны Габайдулиной к мультфильму «Маугли». Я абсолютно обожаю. Но это вообще мой любимый мультфильм. Я очень люблю Габайдулину. А как это все там сложилось. И видишь, несмотря на то, что это не мелодия, да, ведь в полной мере это скорее такой принцип Том и Джерри. То есть композитор озвучивает шаги, погоню, драки какими-то звуками. Но я могу это слушать как самостоятельную музыку, чем периодически и занимаюсь. Опять же, все тут сошлось. И изображение такое авангардное, кислотное, и авангардная музыка Губайдулиной, и сюжет. И ведь, кстати, очень антивоенный мультфильм. Вот сама книжка Киплинга, мне как бы к ней много вопросов. Сам Киплинг же у него были там, как бы это так деликатнее сказать, таких довольно российских взглядов придерживался любимый детский писатель. Но вот в советской адаптации Маугли стал каким-то гимном противостояния злу, гимном храбрости человеческой и не только человеческой. В общем, мне там все это очень близко. Фрагмент, помнишь, мы принимаем бой. Я его очень вспоминал, когда началась война, когда шли рыжие собаки на джунгли, и все думали, что делать? Мы уйдем на север, говорил Шерхан со своими шакалами. А потом нормальные звери, что называется, начали по очереди говорить: мы принимаем бой. И в конце там такой маленький волчонок на тоненьких ножках говорит: мы принимаем бой.
2: Мы принимаем бой!
1: И падает. И вот у меня прям слеза течет, если честно, каждый раз, когда я пересматриваю, я напоминаю этот мультфильм часто. Ладно, потопали по тем фильмам, антивоенным фильмам, которые мы отобрали. Перед эфиром обсуждали, перед записью обсуждали мы с Аней, в какой последовательности мы будем о них говорить, решили пойти самым простым путем, то бишь хронологическим. А хронологически первый фильм, который мы отобрали, это «Великая иллюзия», фильм 1937 аж года, фильм французского режиссера Жана Ренуара и, что важно сказать, бывшего военного летчика Жана Ренуара, да, то есть фильм «Великая иллюзия», он же как раз о французских летчиках, попавших в плен во время Первой мировой, и Ренуар это все прочувствовал на себе, потому что он буквально участвовал в войне, он был именно летчиком, и он был уверен, он много об этом говорил, что Первая мировая война – это последняя такая война для человечества. То есть он не верил, что что-то подобное может повториться. Знал бы он, конечно, тогда, чем обернется дальнейший 20 век. Музыку к «Великой иллюзии» написал композитор Жозеф Косма. Ну и что, давай сразу послушаем.
0: А давай послушаем сразу заглавную тему к этому кинофильму.

0: Ань, вот тут ты закольцевался, наш с тобой подкаст, в самой первой серии, бог знает сколько месяцев уже назад. Мы с тобой говорили о том, можно ли по музыке, без дополнительных комментариев, без изображения, как в случае с саундтреком, определить, про что она. Вот как бы к чему она написана, какой смысл, какую историю, может быть, вложил в нее композитор и автор. Я говорил, что обычно это невозможно. Каждый вкладывает в нее то, что услышал. Но в случае с Жозефом Космой, если что, я знаю, что он может быть и Жозефом Косма, потому что он француз, но все-таки человек родился в Венгрии. Короче, будем называть его Космой, но кто хочет, может называть Космой. Так вот, когда ты слушаешь эту музыку, ты прям чувствуешь, что это саундтрек к фильму о войне. Я чувствую здесь и марши, я чувствую здесь, хотя не слышу их, взрывающиеся бомбы, может быть, самолеты. Правда, не глядя в «Великую иллюзию», несмотря эту «Великую иллюзию», я бы именно так и предположил по этой музыке.
1: Ну, я с тобой согласна, тем более, что марш здесь специфический, и здесь играет малый военный барабан. Марш-то бывает немножко разный, он может быть более торжественный, церемониальный, марш на какое-нибудь прибытие монарха 18 века. Но вот именно малый барабан с его четким, странным звуком, большим количеством высоких частот, которые пробивают огромное пространство, и его специфическими фигурами, которые... Вот они, конечно, очень узнаваемые. Я с тобой согласна, музыка 100% о войне.

0: Я этот фильм не смотрела. Давай ты мне расскажешь, о чем он и почему именно его стоит посмотреть, почему он антивоенный, в чем там как бы главная мысль антивоенная?
1: Он, Аня, супер антивоенный. То есть очень часто мы в нашем подкасте шли на компромиссы и какие-то просто фильмы о войне, музыку о войне, да, представляли как антивоенную, потому что понятно, что, ну, как бы, одобряет разве ее человек? Нет, не одобряет, значит, антивоенная. Но как бы в самой музыке это нигде не проговаривается. В «Великой иллюзии» это проговаривается буквально, начиная от названия, да, потому что само название отсылает к книге британского экономиста Нормана Энджела, который считал, что общие экономические интересы европейских наций, то есть, ну, некое как бы бизнес, как бы сказал сейчас Трамп, делают войну бессмысленной. И вот, собственно, об этом фильм. Два французских летчика попадают в немецкий плен, у них завязываются отношения с немецкими солдатами, с немецким там высокопоставленным офицером. И вот через эти диалоги, через их беседы мы понимаем, и они понимают, что война ужасна для всех. Война ужасна для пленного и надзирателя, для того, кто ее начал, и того, кто сопротивляется, для победителя и проигравшего. В этом как главный пафос этого фильма, в том, что, ну, действительно, в каком-то смысле война – это великая иллюзия, потому что ее смысл иллюзорен, потому что в ней нет никакого смысла, потому что в ней нет никакой пользы и выгоды ни для кого. Вот примерно так бы я описал этот фильм, но, конечно, он тоньше, чем любое мое объяснение.
0: Это очень интересно, потому что кажется, что в саундтреке эта мысль тоже есть. Есть тут использованная Козмой песня, написанная до него, «It's a long way to Tripperary». Я тоже боюсь, что я неправильно произнесла, но бог с ним. Вот, давай-ка ее послушаем кусочек, и я вот спрошу у тебя и наших слушателей, вот как кажется, эта песня какая? Не знаю, британская, немецкая, французская, какого народа Европы? «It's a long way to Tripperary».

0: Что скажешь?
1: Ну, я скажу, что, во-первых, тут есть чит-код в виде английского текста. Поэтому очевидно... Очевидно, она британская. Но мне, знаешь, кажется, что все военные марши немножко похожи друг на друга. И если бы на фоне был немецкий язык, я бы сказал, что это может быть немецкое. Вот французскую, вот подобные военные застольные песни я как-то выделяю. Мне кажется, что вот Францию я бы тут не разглядел. А Британию или Германию вполне.
0: Мне так нравится твоя мысль, что все военные песни похожи друг на друга. А ведь знаешь, на что они еще похожи? Что меня шокировало в 2022 году, когда летом я посвятила целый месяц учению военных маршей прошлого. Вот, не бог весть, что там наизучала, но на первичные вопросы как-то ответила. Короче говоря, все военные марши, особенно авторские, написаны, это переделанные народные песни. Что логично, потому что ты должен чувствовать, что это абсолютно твои родные интонации. Это примерно так же, как если бы... А, нет, хотелось дать сравнение с русским архаичным фольклором, поняла, что нет, потому что он был утерян к моменту Второй мировой войны, на ее начало, и там получился очень своеобразный жанр. Ну, неважно, забыли. Там есть только одна тонкость, например, я заметила, что в немецких народных песнях и, соответственно, в немецких военных маршах частое начало — это «та-да-да», три нотки вниз. Неважно, в каком ритме. Может быть, в таком. «Та-да-да» или «та-да-да-да-да-да-да-да». Например, в таком. В британских песнях наоборот. «Тан-та-да», «тан-та-да-да-да-да-да-да». Это очень странно, и это ведь идет от старинной традиции. Там такой танец есть, лендлер. И вот, скорее всего, оттуда пошла разность традиций. Возможно, в этой композиции даже есть намек на ту мысль, которую мы сейчас с тобой проговариваем. Господи, боже мой, английское, немецкое, да какая разница, да оно все очень похожее. Это же просто веселая народная песня, но под нее подкладывается ритм барабана, и вот это уже военная песня, и вот народ уже идет на войну. Против кого? Против народа с похожей песней, в которой просто интонация идет, возможно, не в ту сторону. То есть чувствуешь, мне кажется, что здесь этот саундтрек использован не просто так.
1: Интересная мысль. Я вот не уверен, что она пройдет проверку любыми военными гимнами, да. Помним, например, фильм «Касабланка» и вот это такое исполнение «Сквозь слезы» в ресторане «Марсельезы». Даже, ну, не то, чтобы «Сквозь слезы», а с достоинством. И вот в «Марсельезе», кстати, ну, вот апропо, Ань, ты чувствуешь универсальность?
2: «Ле ла Марсельез».

0: А «Марсельеза» — это не военная песня? Погоди-ка, погоди. Автор, если я не ошибаюсь, можем сейчас проверить. Авторская песня, написанная на революционных настроениях. Никакая не народная, никакая не военная, другая. Это революционная песня, это совершенно другой жанр.
1: Ну, знаешь ли, отчасти. То есть, да, она была написана там при дворе Марии Антуанетты, но потом она стала маршем войны. Она была боевой песней, она была песней, под которой армии шли в атаку и в оборону. И государственный гимн воюющих держав – это тоже же военный гимн.
0: Это отличное подмечание. Я отношу «Марсельезу» в целом к немного другой ветви музыкальной эволюции. Если что, все французские революционные песни были первыми такими, я не знаю, по-настоящему военным революционными новыми для того времени, и они легли в основу всех комсомольских, советских и каких-то еще песен 20-х годов ленинского времени. То есть я их просто вот, знаешь, в одну ветку помещаю, а те, которые такие псевдонародные, больше танцевальные, но с малыми барабанами, в другую. Вот почему-то так. Ну, повод подумать об этом получше. Хорошая идея.
1: Что еще хотелось бы сказать про музыку к «Великой иллюзии»? Я прослушал саундтрек целиком. Я его, естественно, не помнил до нашей записи. Специально послушал и понял, что вот по отдельности ни одна из этих композиций со мной не работает. Мне сложно ее выделить. Он работает как цельный саундтрек. И как бы слушая его внимательно и слушая в контексте нашего будущего обсуждения, я примерно представляю себе, как композитор его писал. То есть он понимал, какие будут сцены. И это действительно иллюстративный саундтрек. Вот последнее, что я у тебя хотел спросить. Как тебе кажется, саундтрек к фильму на этом примере — это все-таки сопровождающая, это иллюстративная музыка? Главное, чтобы она подходила к сценам и усиливала их? Или композитор здесь может быть свободен?
0: Я думаю, что иллюстративная, главное, чтобы она подходила к сценам. Думаю, что композитор здесь не свободен. Он работает с омажами, отсылками, определенными образами, уже написанным до него материалом, которым он отсылает, и четко представляет себе, что в этот момент будет на экране и какой эффект нужно усилить для придания ему реалистичности и чувственности.
1: Наверное, ты права. С другой стороны, мы знаем массу примеров, да, когда режиссеры брали вот классическое произведение и просто меняли его настроение, меняли за счет контекста своего фильма, просто переворачивали его наизнанку. Во многом такое происходит со следующим фильмом.
0: Да, я думаю, что это просто попозже началось. Я думаю, что просто это не ситуация 37-го года, а ситуация уже модерна, постмодерна, когда все уже освоились, образовались некоторые музыкальные штампы, с которыми уже стало понятно, как играться.
1: Возможно. Но вот интересно и в этом контексте поговорить о следующем фильме, который мы будем обсуждать. Прыгаем почти на 50 лет, 85-й год, и слушаем, может быть, самый страшный фильм о войне, который когда-либо был снят. Это фильм Лема Климова «Иди и смотри». В этом фильме, что важно, там очень много написанный, ну, хочется сказать, заранее, но как бы Моцарт написал музыку к фильму «Иди и смотри» заранее. Нет, он написал ее сам по себе, естественно, потом Лем Климов с ней работал. Но есть и композитор, который писал и компилировал специально для фильма. Его зовут Олег Янченко. Он умер в 2002 году, то есть, ну, это композитор 20 века. Он органист, вот что, наверное, важно про него знать. Органист как музыкант и композитор. И вот чего он наворотил для «Иди и смотри».

0: Ну вот, видишь, то есть тут какие-то и шумы, и перестукивания, и ужасы, и авангард. Что скажешь, Ань?
1: Да, действительно, очень авангардная история. Снизу играет как будто бы орган, но орган измененный. Я думаю, что он был сильно замедлен для этой записи. Традиция замедления чего-то акустического и создания очень странного звука, мне кажется, в Советском Союзе ее начал Эдуард Артемьев, когда замедлил звон бокалов, чтобы получить космический гул для саундтрека к фильму «Солярис». Это был такой первый авангардный электронный эксперимент. Здесь я слышу что-то очень акустически похожее. Не удивлюсь, если эффекты добиваются примерно так же композитор. Но на фоне этого длинного, страшного гула происходит очень много всего. Происходят шумы, какие-то странные звуки птиц, какие-то вибрирующие звуки. Все это можно... То, что шумы, мы это называем обычно конкретная музыка. То есть предзаписанные звуки, которые... укладываются в музыкальное полотно и приходят из реального мира. Ну, еще композитор мог их как-то сымитировать, но я уж не знаю, как он это сделал. Да, может быть, и не важно. Главное, что вместе получается что-то очень страшное.
0: Ну, я думаю, что он просто накладывает слои, буквально как современные электронные композиторы работают с несколькими дорожками. Примерно тем же самым занимался и Янченко. То есть в этом прям вот буквально подход. У него же основной инструмент орган, да, потому что он органист. А сверху у него вот это вот жужжание насекомых, птичьи голоса, как в сцене, в которой Флёр лежит после разрыва бомбы, там, ну, то есть он добавляет реальность в искусственность. Вот что, мне кажется, самое важное в этой музыке.
1: Крутая мысль. Музыка эта сделана многослойно. Самый нижний слой здесь — это орган. Не удивлюсь, если он замедлен, потому что его звуки явно искажены. Да, вот традиция замедления акустического звука, чтобы получилось что-то страшное, непривычное, там, нечеловеческое, она принадлежит Эдуарду Артемьеву, который замедлил звон бокалов для того, чтобы получить космический гул для «Соляриса». И вот здесь, возможно, орган тоже дает какой-то космический гул. Слушай, ну вот ты говоришь, что композитор был органистом. Ну, вряд ли только поэтому он орган выбрал для своего саундтрека. Это же не так работает. По идее, он мог бы нанять каких-то других музыкантов и не играть самому. Но я думаю, что ему нужен здесь орган для отсылки к религиозному. Уж больно у нас орган ассоциируется со всей духовной, католической, протестантской музыкой. Даром, что не с православной, но и ничего страшного. Главное, что отсылка очень ясна. Орган — это что-то очень монументальное, очень божественное, загадочное. Это какие-то вот эти трубки, которые звучат и в звуках не затихает. И вот здесь этот орган какой-то искаженный, сломанный, как будто гудит на непонятных нам частотах. На фоне этого органа звучат странные звуки. Я, честно сказать, не знаю, как они сделаны. Они реалистичные. Кажется, что композитор буквально записал их на диктофон, поместил в музыку и вот сказал: «Звучите, как птицы». Но, честно говоря, это может быть и не так. Был человек по имени Оскар Зала, который писал саундтрек к фильму Альфреда Хичкока «Птицы» и изображал птиц на старом-престаром каком-то вот синтезаторе, еще им же изобретенным, Трутониуме. Ты знаешь, я когда-то услышала, я такая: «Чего? Это же настоящие птицы! Да что ты делаешь вообще? Этого не может быть!» Поэтому, ты знаешь, с тех пор я никому и ничему не верю. Может быть, это и воссозданные шумы. Но смысл в том, что эти шумы накладываются на орган. То есть у нас есть элемент реального мира, и что-то церковное, и что-то жуткое, и звуки, которые делают вот такие вот, короче, какие-то очень искаженные технические звуки. И все это образовывает такое двойное, жутковатое, авангардное пространство с настоящим и ненастоящим, с как будто прошлым и нынешним. Ну, вот, короче, вот что-то такое я в этом вижу, и жутковатое, и массивное, и почему-то духовное.

И Янченко еще очень интересно работает с классическими произведениями. Да, то есть в одном моменте он использует на «Прекрасном голубом Дунае» Штрауса. В документальных кадрах используется «Полет валькирий» Вагнера. А Глаша танцует под музыку Александрова «Цирк». Ну и самое яркое, наверное, цитирование, использование Янченко классической музыки в «Иди смотри» — это «Реквием Моцарта». Это буквально финальные кадры. На всякий случай напомню или расскажу тем, кто не знает, как построен фильм «Иди смотри». Это фильм про подростка, который, откопав карабин, сбегает к партизанам и буквально за несколько дней, насмотревшись всех ужасов войны и нацистской карательной операции, превращается из ребенка, из подростка в старика, морщинистого, седого. Я думаю, даже вот все видели этот кадр, актер Алексей Кравченко, который нынче вроде как поддерживает как раз войну, а начинался «Иди смотри». И вот его это лицо, все в морщинах, стариковское, дедовское. И он идет под «Реквием Моцарта».

0: Про этот финал известный американский критик Роджер Эберт написал следующие строки. Давай я их процитирую, потому что даже его это поразило, это использование Моцарта. «Правда ли, что зрители требуют какого-то высвобождения или катарсиса всегда? Что мы не можем принять фильм, оставляющий нас без надежды? Что мы силимся найти духовный подъем в трясине злобы? Тут есть любопытная сцена в лесу с солнцем, падающим сквозь листья, когда саундтрек до этого мрачный, скорбный и внезапно высвобождается в Моцарте. Что это значит? Я думаю, это фантазия, но не Флёры, главного героя, который, наверное, никогда не слышал такой музыки. Моцарт снисходит в фильм как Deus Ex Machina, чтобы поднять нас из этого отчаяния. Мы можем принять это, если хотим, но это ничего не изменит. Это как ироническая насмешка». Вот так написал Эберт про использование Реквиема. А ты что скажешь?
1: Ну, не знаю, что-то, по-моему, он зафантазировался немножко. Я уж не знаю, что там с критиками происходит. Наверное, ему виднее, он в каком-то своем особом мире пребывает. А я немножко по-другому здесь думаю. Я думаю, что, чтобы понять, какую роль здесь Моцарт играет, нужно посмотреть, что это вообще за номер такой, номер какого произведения, какой его части, что имелось в виду. И второе — это посмотреть на объективную реальность, на физику, какие в этом номере есть интонации, почему он трогает нас за живое, и как эта музыка влияет на нашу психику во время просмотра. После этого совместить с картинкой и получить более или менее объективную картину. Итак, «Лакримоза» — это номер из «Реквиема» Моцарта. Там, знаешь, помнишь эту историю, все, что там черный-черный человек на пороге заказал «Реквием» самому себе, по-моему, да? Короче, не будем трогать легенды, но смысл такой. Кроме Моцарта, огромное количество людей до и после писали «Реквием». Это типовая форма религиозной, духовной музыки, которая состоит из разных частей и номеров. Это такая, ну, похоронная месса. В этой мессе есть сегмент самый-самый-самый траурный, который называется «секвенция». Не путать с приемом «секвенция» в музыке. Это старинная терминология. Тогда это был раздел «секвенция». И там обычно был номер «Диес Ире», в который все пели день гнева настанет». Это был самый страшный номер. И там есть хорал такой «Диес Ире, Диес Ило», который использовал Кубрик в... Господи, боже мой, в «Сиянии». В «Сиянии» он его использовал. Вот это часть этого номера. И после этого страшного «Диес Ире», вот ты напуган, я тебе говорю, ты умрешь, будет страшный суд. Если ты грешен, то ты все, капец тебе. И вот ты подавлен. И вот после этого начинается лакримоза. Лакримоза — это от слова, оно, кажется, однокоренное с ламентары, с плакать, плакательные тонации, оплакивание. И даже слышишь, в музыке это тоже есть. Там все время есть интонации с двух соседних нот. Тара, тара, тара, тара. Вот эти вот самые известные. Раньше считалось еще в эпоху барокко, что эти интонации изображают плач главного героя, который поет арию на сцене. И подобная ария называлась ламентозная ария, а эти секунды назывались ламентозные секунды. И как бы ты испытываешь сильное облегчение после, я не знаю, можно ли так сказать, но по форме ты оплакиваешь то, что ты грешен, и то, что потом будет страшный суд. И это такая музыка действительно сильной-сильной-сильной скорби, и если в ней есть облегчение, то разве что от того, что мы перешли наконец в эмоциональную плоскость, страшной, рациональной и старинной. Но облегчение-то это так себе, это очень горестное, очень скорбное, это, знаешь, квинтэссенция всех скорбных, плачевых, берущих за душу интонации, это просто сердце кровью обливается, тебе в него нож втыкает, вот что происходит. И, ну, вот то же самое, наверное, мы в финале и чувствуем. С одной стороны, это тоже отсылка к религиозному. С другой стороны, это номер, который звучит после самого страшного и скорбного, видимо, после всего кино, которое мы только что посмотрели. И третье, на физиологическом уровне он вызывает у тебя ощущение сожаления и плача, потому что имитирует эти интонации из физического мира. Ну как? Мне кажется, что не требует пояснений, что картинка как будто бы складывается, и все в ней как будто бы довольно просто и очень... Ясно.

0: Идем дальше. На 2 года мы прыгаем. 87-й год. И сколько мы уже поминали, особенно ты, Кубрика сегодня. Самое время для Кубрика. Его цельнометаллической оболочки. Наверное, самый... Ну, вот есть у него другой антивоенный фильм, да, про доктора Стрейнджлава. Но это скорее такая сатира. Цельнометаллическая оболочка. Жесткое, прямое антивоенное высказывание. И тут нам тоже поговорить о том самом цитировании, потому что саундтрек «Цельнометаллической оболочки» — это, если не поп-песни, то песни известные. А с чего начнем?
1: Начнем с поп-песен. Давай-ка послушаем «Hello, Vietnam», который здесь используется.

Какая сладкая песня. В жизни бы не подумала, если бы не знала английский, что она про это. И особенно меня коробят строчки, как ты знаешь, по-хорошему коробят, щекочут нервы. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Вот прям, знаешь, кажется, что как будто едва ли не с сарказмом они здесь употреблены, но нет, они, кажется, без сарказма вовсе. Довольно страшный эффект производит эта песня в контексте фильма о войне.

Кстати, есть тут и пример тех военных барабанов, которые мы сегодня упоминали. Возможно, мы ставим такую гипотезу, песня или композиция с военными малыми барабанами, которые делают трим-пум-пум, это некий штамп фильмов о войне, и без них нам не обойтись.

Мне кажется, здесь интересным окончание этой композиции, в котором на фоне этих барабанов вдруг возникают странные вот такие вот ноты у медных духовых. Это довольно сильно пугает. Они звучат как будто издалека, потому что в любом случае медные духовые звучат, как будто они играют издалека. Так уж сделана вся трубка у них, вот эта золотая, которая изгибается. И вот эти длинные ноты. И одно дело, если бы там вдалеке звучали какие-то радостные фанфары, но там звучат какие-то странные диссонансы, от которых ты чувствуешь растерянность. А куда идут тогда эти люди с военным барабаном? Неужели к этим странным созвучиям?

И еще предлагаю послушать неожиданную здесь композицию, которая называется «Снайпер». В ней как раз ни цитат, ничего веселого, никаких поп-песен, а что-то совсем другое. Ну-ка послушаем.

Ну, такую музыку довольно просто описывать, если знать несколько слов, относящихся к разделу авангарда, к которому она относится. Вот если ты слышишь, что происходят какие-то длинные ноты, пятна, в которые они становятся, знаешь, такие вот не ритмизованные, а просто такие иногда это кластеры. Кластеры — это когда ты берешь на рояле сразу пять нот всей пятерней, или просто кладешь на него локоть и

к монолиту и хотят его потрогать. Не буду давать спойлеры о том, что происходит с ними дальше, но все, кто смотрел, помнят. И начинает звучать очень странная музыка. Женский хор поет примерно такое. Вторая вступает. Третья вступает еще на четверть тона ниже. И вместе это происходит такой, знаешь, как хор мух. Мы даже на одной лекции со слушателями пытались его воспроизвести. Я всем сказала, пойте, как вам чувствуется, и у нас получится то, что нужно. И вот получается такой вот сонористический комплекс. Непонятно, как еще это назвать. И написал эту музыку Дьорт Лигити. Короче говоря, это еще один киноштамп фильмов о войне. Это что-то страшное, непознаваемое, примерно как «Черный монолит», который пугал космонавтов. Что-то вот такое жуткое, для чего не подходит ничто человеческое, ни ритм, ни мелодия, ни слоистость. И вот, возможно, это попытка изобразить ужас войны.

Я с тобой, Аня, хотел поговорить о, ну, может быть, самом таком, самом ярком, самом, с одной стороны, умном, интеллектуальном, а с другой стороны, эмоциональном и душераздирающем моменте этого фильма, собственно, о его финале и о музыке, как она там используется. Что происходит в конце? Отряд марширует по сгоревшему городу, который находится в руинах. И солдаты поют песню Микки Мауса. «Микки Маус, Микки Маус».

Это последние кадры, начинаются титры, и на титрах начинает звучать Painted Black Rolling Stones. И вот именно в этом сочетании, сначала Микки Маус, да, потом замазать черным. Вот здесь я начинаю испытывать, чего от меня хотел режиссер. Это вот тот самый катарсис, о котором говорил Роджер Эберт по отношению к «Иди и смотри».

0: Знаешь, Ань, что огромное количество людей, причем среди них есть и профессиональные музыканты, просто какие-то селебрити, когда они их спрашивали даже не о любимой песне, а просто какую песню они считают лучшей в истории поп-музыки, они называли Painted Black. В огромном количестве фильмов она была использована. И Кубрик-то, ну, 87-й год, это не 60-е, не 70-е, то есть песня уже была заезженной. У нас так работал Балабанов. Он брал заезженные песни, там, хоть про плот, хоть про что угодно, вставлял их в новую картинку, и они тебя переворачивали. Мне кажется, что здесь Кубрик занимается, ну, как бы примерно тем же самым. Что ты вообще можешь сказать о Painted Black? Это великая песня с твоей музыковедческой точки зрения?
1: Слушай, ну, наверное, да, как минимум, потому что она была очень авангардной. Но здесь, мне кажется, забавным то, из-за чего эта авангардность получилась. Бас-гитарист группы Rolling Stones Брайан Джонс был таким мультиинструменталистом и великим хулиганом. Там, если почитать его биографию, он прям собрал все-все-все подростковые и взрослые грехи, вот, делал все, чего нельзя. И помимо этого играл на огромном количестве инструментов. И он очень хотел записать песню

0: с индийским ситаром. Тут ходят слухи, что отчасти он подсмотрел это у Джорджа Харрисона из «Битлз», который к этому времени ситар уже в руки взял. А может быть и нет, может быть просто дошли ручки для такого эксперимента. И вот есть знаменитый лайв песни «Paint and Black», где видно, как Брайан Джонс на этом ситаре играет. При этом он очень счастливый, сидит на полу и коленками так немножко хлопает от радости. Вот у него ситара и коленки, вот он на нем играет. И играет он что? В эту мелодию, самую знаменитую. И эта мелодия состоит только из нот, соседствующих друг к другу. Там нет ни одной через ноту. Это все...
1: Но это гамма, типа.
0: Да-да-да, точно. Ты прав абсолютно. Это гамма. И есть вероятность, что сначала была написана именно эта мелодия, гамма, потому что это буквально то, что по первости мог сыграть Брайан на ситаре, чтобы это было убедительно, потому что инструмент еще не был у него выигран, да, такой, не был в руках. А дальше эту же простую, как бы такую лапидарную мелодию поет и Мик Джаггер. Но тогда так не было принято. Наоборот, все такие типа, а может синкопу, па-би-ду-па-па, а может скачок, па-ди-би-ду-пу. Вот, а тут как бы такой, нет. И все были поражены минимализмом, минором, тому, насколько это строго, насколько это просто и насколько это не заигрывает ни с какими ритмическими структурами. И, конечно, считали в этом глубокую, сильную депрессивность и кризис. Особенно еще и слова там такие «я все крашу в черный цвет». Короче говоря, от этой песни у меня такие смешанные ощущения. С одной стороны, да, действительно, это звучит очень и строго, и грустно. С другой стороны, с тех пор, как я поняла, что это пошло от того, что Брайан Джонс несовершенно играл на ситаре, это тоже приобрело какой-то такой оттенок счастливой и отчасти нелепой случайности того, как случайно пишутся великие песни.

0: Ну что, прыгаем в 21 век и в не вышедший, можно сказать, запрещенный, а может быть, самозапрещенный в России фильм «Кролик Джоджо». Вот мы уже забыли, а ты помнишь, что тогда еще, как бы в довоенные, нельзя их, наверное, назвать свободными времена, но, тем не менее, после скандала с фильмом «Смерть Сталина» Януччи, российские прокатчики решились отгрехать, фу-фу-фу, не будем выпускать пародию на Гитлера! На Гитлера! Вот понимаешь, с чем лучше не шутить, не играть. Речь о фильме «Тайки Вайтити. Кролик Джоджо» и композиторе Майкле Джакино, композиторе знаменитом, одном из самых таких востребованных, популярных кинокомпозиторов. Он обладатель «Оскара» за музыку к фильму «Вверх», там, «Сатурна» за музыку к «Супер 8», «Эмми» за «Лост», «Грэмми» за «Рататуй».
1: Невероятно! Эмми, Грэмми, круто!
0: И вот именно этот композитор написал музыку к «Кролику Джоджо». Ну, давай сначала послушаем, дальше поговорим, как обычно.

0: тут мне интересно, Ань, потому что фильм о трагических, серьезных вещах, да, Гитлер, Вторая мировая война, но фильм комедия, пародия, и вот какая музыка тут должна быть? Представляешь, композитору ставят задание. В этой музыке, очевидно, должен быть и трагизм, и драма истории, и одновременно вот тот самый абсурдистский юмор Вайтити. Как это все уместить?
1: А нормально, у него все получилось. Во-первых, он пишет заглавную мелодию, которую мы можем услышать целиком в таком очень простом и ясном изложении в номере, который называется «Адольф». Видимо, это как раз и планировалось как тема Гитлера, может быть, которая его сопровождает. И это нежная мелодия, напоминающая и марши, и какие-то вот такие нацистские штучки музыкальные того времени, но при этом она все время скатывается в какой-то странный, непонятный диссонанс на второй фразе. Ну-ка послушаем.

Модификацию этой темы мы слышим на протяжении всего фильма, и вот даже в заглавной теме она тоже есть, но там ее еще и поет детский хор, и играют флейты, и все это создает, конечно, ощущение детства. Там этот диссонанс, в который все время эта мелодия скатывается, практически не слышен. Все время его немножко под коврик прячут. Как будто все весело, все хорошо, все славно. Меня еще очень умиляет в этой заглавной теме то, что там в какой-то момент происходит диснеевский взлет струнных. Вот знаешь, тот самый, который... И такой, типа, вот как бы Золушка теперь в платье. Или там, не знаю, DreamWorks, замок. Вот что-то такое абсолютно мультяшное, диснеевское там происходит. И все это создает волшебный мир детства Джоджо, да, этого мальчика. Ведь он фантазирует. Там еще трагедия в кино. Там показано... Как это сказать-то? Короче, вот он маленький и фантазирует. И его совершенно не в чему прикнуть. Он же ребенок, и он хочет быть крутым, он хочет быть солдатом, и он же ребенок, да. Но как бы нам еще и как будто режиссер показывает, как действуют взрослые, которые фантазируют. Вот их понять довольно трудно. Они-то чего пребывают в этих милитаристских фантазиях? И там это тоже очень все жестко-жестко показано через детский мир. Но дальше те страшилки музыкальные, которые будут использовать композитор, они тоже имеют флер детства. Он не может резко взять, почему-то не может, ну не хочет, не хочет. Не хочет он резко взять и поменять жанр, не знаю, градус напряжения, взять и по-взрослому всех напугать. Например, в номере «Rabbit Got Your Tongue» там слышно, что страшно, но страшно как-то немножко скорее как из страшной сказки, чем как из настоящего хоррора. Послушаем.

И чтобы было вот так вот страшно, композитор задействует разные возможности струнных сделать неоптимальный звук, не идеальный. Вот, короче, когда ты играешь на скрипке, тебе нужно взять скрипку в левую руку, а смычок в правую, и прикоснуться смычком к струнам примерно в середине скрипки. Там звук самое то, там и дырка резонатора находится рядом. В общем, получится у тебя красивый полный звук. А если ты случайно прижмешь смычок к скрипке там, где струны крепятся к мостку, там такая выступающая часть, то у тебя получится более скрипучий звук. А если наоборот, ближе к грифу, вот далеко, то у тебя получится стеклянный, странный звук, тоже такой очень тихий, потому что он будет далеко от резонатора, и неоптимальный. Эти два приема обозначаются в нотах как «sul tasto» и «sul ponticello». «Sul ponticello» — это у мостка, «pont» — это мост по-итальянски. «Sul tasto» — это, получается, на грифе. И вот здесь струнные как раз, вот прислушайтесь, они играют «sul tasto» и «sul ponticello», то есть немножко пугают нас своим стеклянным, неживым звуком, немножко с нами театральничают, и получается жутковатое театральное зло. Ну и вот весь саундтрек, получается, иллюстрирует зло, но зло детскими глазами, которое мы видим. Я даже думаю, что это, знаешь, очень сильный прием, потому что я вот, например, фильм «Иди и смотри» я не смотрела. То есть я везде прочитала, что он настолько страшный, что он вся психику ломает. Я такая, я не смогу, не буду смотреть. А вот фильм «Кролик Джоджо» я посмотрела и свою прививку от милитаризма получила. Ну вот я все время себя пытаюсь беречь, потому что меня что угодно укачивает на месяц. Я там могу слечь сильно, вот прям мне очень плохо потом. А тут как бы хорошо. И музыка тоже меня там не пугает. Она как бы такая все держит немного в детском напряжении. Но находясь в этом детском эго-состоянии, воспринимая кино всерьез и сопереживая Джоджо, ты получаешь прививку довольно взрослую, довольно надолго.

0: хорошем темпе мы идем. И добрались до последнего свежего фильма и о свежей, к сожалению, войне. Это фильм формально позапрошлого года, но в 24-м году он как следует прозвучал. Я его смотрел как раз в 24-м году. И это лучший документальный фильм прошлого «Оскара», между прочим. В общем, это картина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». Очень громкий, очень нашумевший, очень резонансный, документальный, что важно, фильм. И композитор Джордан Дикстра, довольно востребованный тоже американский композитор, среди прочего автор музыки к фильму «Не сдавайся» Гаса Ван Сента, ну и к множеству других и фильмов, и сериалов. А вообще он скрипач по своей основной деятельности. Ну, не основная, а как бы по образованию. Как скрипач он участвовал в записи, например, альбома дорогой мне группы Dirty Projectors Bitte Orca в 2009 году. Но это все так, предыстория. А тут, наверное, это самое важное кино.
1: Радио Сахаров. Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение. Много предначертано, еще больше вложено.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: носит Джонни Бой. Сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Лазурная вода.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльцков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже там где-то условно там, 79-80-го, там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какой-то, какая-то россыпь, знаете, как вот есть такие, такой термин, винтажный год, да, или там винтажное какое-то, винтажное явление, да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики, потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... Вот статус его не определен до сих пор и, наверное, не будет. Оно всегда таким будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там, сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Дипиш Мод. Кто-то относит, кто-то нет, сами они... то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относит, то не относит, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю, вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политико-социальная подоплека, она, естественно, в панке была, но была, во-первых, не во всем, была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвидом Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейший, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, нам так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

0: всем вам известны.
1: Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики опять же сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так, он немножечко на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, вот как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался, ну, бар такой там то ли винный, то ли пивной, ничего особенного, какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение там на... Такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба «Блиц», вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так, в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа. То есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать. Это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот старый парень, он работал диджеем в этом клубе Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе «Блиц», по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, вот эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам расскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно, После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его в последний раз застали фанаты, видели, как он ворует еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее. То есть именно эти вот Дэнди и так далее. То есть вот... скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер, у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно, так, пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, Scary Monster и Super Creeps, если я не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию Ashes to Ashes.

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боуи, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боуи, там есть Стив Стрэндж, еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Раст Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так... пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

Опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут о Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, вот, то есть, помимо вот этой вот песенки, ну, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине, вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот, там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan — это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нулайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю, но как бы, напомню еще раз название группы Japan, послушайте, возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать, а я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу, он уже такой поинтереснее в плане истории, называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движений новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ультравокс, они, там, у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такое. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ультравокс, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ультравокс, был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ultravox, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики, там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ultravox, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие, довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать, довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались, но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очередной раз докажет, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в этот вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активным. Закончил он плохо. У Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну, в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы «Спандау Балец». Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа, в первую очередь, примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, два, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из «Спандау Балец» и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

Значит, солист там взял себе псевдоним Ан, да, Адам Ант его звали. И суть в чем? Вот этот вот Адам Ант, он активно выступал пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адама Анта, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Хьюз, то ли Мальком Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют эту технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям всем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте. Я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

0: Поговорим, давайте немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто перестали выделяться. Вторая проблема – это проблема музыкальная, это однообразная музыка. Это как бы они старались найти баланс такой, то есть они очень хотели делать танцевальную музыку в определенном таком стиле, таком, скажем так, стиле раннего синтепопа. Работа с эффектами, работа с сторонними инструментами была минимальной. И опять же, если в 81 году это было относительно ново и свежо, то к 85 году, когда новая волна уже расцвела во весь рост, когда уже отгремел и нон-стоп Ротик Габаре, собственно, кстати, тоже 81 года, там еще, ну, в общем, там где-то 82-83, там куча всего отгремела, в общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем, ну, это стало, грубо говоря, вторично. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэнджа, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересной. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше, забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новые романтики — это крайне важное явление с точки зрения эстетической, с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире Радио Сахаров.
1: Магадан. Where in the world is Magadan? Nobody's ever heard of Magadan.
2: И вот я вижу Магадан. Где это? Никто никогда не слышал о Магадане. Должно быть, это на другой планете. Но нет, это наш сосед через Берингов пролив. Из интервью Лэри Рокхилла.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане.
1: А меня зовут Дмитрий Андреев. Я работаю в книжном издательстве «Охотник» и веду подкаст «Ваши уши» о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Я родился и всю жизнь живу в Магаданской области.
0: От Магадана до Москвы почти 6 тысяч километров по прямой. От Магадана до США в два раза меньше – 3 тысячи километров. На протяжении всей истории связь между Колымой и Аляской можно было считать лакмусовой бумажкой, по которой можно было судить об отношениях между Россией и США. В этом выпуске мы обсудим, как менялась эта связь, почему железный занавес начал падать именно на севере и почему Колыма так привлекает иностранцев со всего мира.
1: Подкаст – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России и в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. Также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста.
0: Вообще, связь между Аляской и Дальним Востоком всегда была. Местные народы совершали путешествия между материками и торговали друг с другом. Но, конечно, больше свидетельств и историй об этой связи начало появляться с началом освоения Колымы, причем, кстати, не только со стороны России, но и со стороны США. После того, как Российская империя продала Аляску, отдельные предприниматели из США стали пробовать организовывать торговлю между Номом, это город на южном побережье Аляски, и Дальним Востоком. Это приносило неплохой доход, потому что из Нома торговцы везли разные товары повседневного пользования, а обратно возвращались с моржовой костью и пушниной. К началу 20 века эта торговля стала таким устоявшимся предприятием. Полярный исследователь Руал Амундсен в дневниках писал, что только за две недели в 1920 году он встретил 6 американских шхун, которые шли на Колыму.
1: На одной экскурсии я слышал такую байку, что Магадан, происхождение слова Магадан и Манхэттен, они как бы схожи, то есть корни, то есть Магадан и Манхаттан. С установлением советской власти и началом Дальстроя, о котором мы говорили в одном из предыдущих выпусков, некоторые контакты прекратились. Хотя известно, что Эдуард Берзин, когда готовился к стройке завода на Вишере, ездил и в Америку, и Европу, чтобы договориться о покупке оборудования для производства бумаги. Позже все тому же Дальстрою Штаты поставляли тракторы, катерпиллеры и форды, на которых ездили по трассе, да, даже сохранились фотографии. Во времена ГУЛАГа среди заключенных ходили слухи о побегах через Берингов пролив в Аляску. Например, уйти на Аляску планировали руководители Зеленомысского восстания, бунта, который был поднят в 1937 году в районе поселка Нижние Кресты на северо-востоке Якутии. По сообщениям свидетелей, они подготовили две лодки и пароход. Однако это восстание было подавлено, никто никуда не уплыл.
0: Я знаю, что еще Солженицын рассказывал о якобы 7 зэках, которые угнали самолет и улетели в США.
1: Я смотрел про эту байку, никаких достоверных данных об успешных побегах через Беринг пролив в начале 20 века нет. И, в принципе, в целом, когда речь заходит о побегах, то тоже нужно поставить себя на место заключенного, представить эту бескрайнюю тайгу, где ты, в принципе, выйдя за территорию лагеря, оказываешься отрезан от мира, то есть ты можешь надеяться там только на самого себя, а вокруг тебя болото, степи, леса, дикие животные. То есть опасность поджидает на каждом углу, поэтому даже если люди убегали, я думаю, рано или поздно они возвращались. Известный случай, когда местное население ловило беглецов и возвращало их.
0: Но настоящая серьезная связь между Колымой и Аляской, как я понимаю, установилась во время Второй мировой войны.
2: Это ветераны-летчики. За ними 5 полков специальной перегоночной авиационной дивизии. Они участники одной из малоизвестных операций Второй мировой войны. Операции по переброске тысяч самолетов из Аляски через Берингов пролив в Сибирь. Трассы, которые в Америке называют «Алсип».
3: Из документального фильма «Трасса Алсип».
0: 1942 году была открыта воздушная трасса Аляска-Сибирь, или Алсиб. Она была открыта по договору Ленд-Лиза и была нужна, чтобы перегонять самолеты, запчасти, продукты и дипломатическую почту. Там была невероятно сложная цепочка для перегона. Американская часть трассы начиналась в штате Монтана и заканчивалась все в том же Номе на Аляске, а советская начиналась в Анадыре, а заканчивалась по-разному, в зависимости от линии фронта. И вся трасса представляла путь примерно в 14 тысяч километров, 3 тысячи от заводов США через Канаду и Аляску до Фэрбэнкса, 6,5 тысяч километров от Фэрбэнкса до Красноярска и далее до Волги к фронту примерно еще 4,5 тысячи километров. При этом состав аэропортов, участвовавших в этой трассе, менялся со временем. К 1945 году было уже 5 основных маршрутов и использовалось до 30 аэродромов.
1: Причем большая часть этих перелетов была очень тяжелой. Магнитные компасы работали ненадежно, и в зимнее время при очень низких температурах во время посадки самолета возникал плотный туман. Зачастую летом возникали лесные пожары, и низкая облачность заставляла летать вслепую.
0: Всего за время работы Алсиба в СССР было отправлено почти 8 тысяч самолетов, 18 тысяч тонн грузов и 319 тонн почты. И, конечно, несмотря на все споры вокруг Ленд-Лиза и прочего, это, конечно, значительно помогло Советскому Союзу во время Второй мировой войны.
4: Снабжение перегонщиков осуществлялось пилотами с Востока, которые летали на транспортных самолетах, везущих запчасти, двигатели и продукты. Экипажи даже жили в самолетах, для тепла использовали угольные печки. У них было заведено загружать личный груз в любое доступное место на самолете. Обувь, одежду, консервированные продукты. Пилоты были очень молодыми, решительными на хорошее дело. Из воспоминаний американского пилота Романа Джастиса.
1: После Второй мировой войны все об Алсибе было засекречено Советским Союзом. Количество самолетов, количество авиакатастроф, пути, по которым самолеты летали, вообще все. Но, несмотря на это, в 2021 году Богдан Булычев и его команда отправились на поиски одного из самолетов, которое потерпело крушение, по легенде, на озере Майорыч. Результаты их экспедиции можно посмотреть на YouTube, на канале Богдана Булычева. Они выпустили 8-серийный фильм о поисках этого самолета. После Второй мировой войны занавес между Колымой и США снова начал закрываться. Началась холодная война.
0: Вот, допустим, ты общаешься же когда с историками. Есть понимание у историков местных, почему после войны засекретили всю информацию об Алсибе?
1: Смотри, когда летчики летали из Аляски обратно сюда, в Магадан, один из аэропортов был в Магадане, они видели, естественно, и лагеря, и полигоны, где добывали золото. Это стратегически важная информация. Естественно, она не могла быть передана куда-то. И чтобы уж наверняка засекретили сразу все. То есть, я думаю, чисто из стратегических соображений.
0: Окей. Устраивает ответ такой. Пока в Советском Союзе работал, а потом разрушался Дальстрой, в США рассказывали об огромной опасности нападения со стороны Советского Союза. В этот момент в одном из маленьких городов Центральной Калифорнии жил школьник по имени Лэри. Каждую пятницу там проходили специальные учения. В городе срабатывали сирены, нужно было включать радио на определенной частоте. Вещала правительственная станция для чрезвычайных ситуаций, которая говорила, это учебная тревога. Обычно в это время Лэри с одноклассниками был в школе, и им велели прятаться под партой. И по его воспоминаниям, уже тогда он стал задавать себе вопрос, откуда вообще взялась эта вражда между странами.
5: Well, about the age of 12, my mother bought me a Zenith Transoceanic Radio.
4: Когда мне было 12 лет, мама купила радио «Зенит Трансокеаник». Я всегда интересовался зарубежными странами, и, конечно, Советский Союз всегда был на слуху. С помощью этого коротковолнового радио я слушал станцию «Радио Москва». Из интервью Лэри Рокхилла.
1: Уже взрослый, получивший образование Лоуренс Рокхилл, в 70-х годах переехал из теплой Калифорнии на Аляску, в город Ситка. Там он изучал культуру, антропологию коренных народов и работал и преподавал в разных школах с детьми. Еще через 15 лет, когда отношения между Рейганом и Горбачевым стали меняться, напряжение между США и СССР начало сходить на нет, у Лэри появились друзья, которые переписывались с людьми из Советского Союза. Он решил, почему бы не попробовать связать детей Аляски с детьми из Магадана.
0: В тот момент его ученики уже слышали о Советском Союзе, но толком ничего про него не знали и не представляли себе жизнь обычных людей и школьников таких же, как они. И Лэри постепенно начал это менять. В газетах и по телевизору мелькали новости о Рейгане, Горбачеве и жизни советских людей. Лэри стал обсуждать их в классе с учениками, потом он нашел учебник и разработал программу изучения Советского Союза. Это идеально сочеталось с изучением истории Аляски, которую он преподавал в то же самое время.
1: В 1987 году, после полугода изучения СССР, Лэри с учениками решили отправить первую посылку в Советский Союз. Они сфотографировали себя, свои семьи, школу, написали письма. Каждый из 30 учеников от руки написал письмо. Для многих это было первое письмо в их жизни. Никто не знал имя адресата, поэтому писали просто «дорогой друг». Потом они записали несколько песен, например, «Пусть всегда будет солнце», и еще несколько американских песен о мире, и упаковали все это в посылке и отправили.
5: So one in the fall of 1987, the secretary came and knocked on our door, and I opened the door and they said.
6: Осенью 1987-го секретарь постучала в дверь. Я открыл, а она говорит: «О, Лэри, а почтальон только что доставил 3 письма из Магадана. Лучшее Рождество в моей жизни. День удался». Трое счастливчиков, получивших письма, были очень рады. Местная газета пришла их фотографировать. Письма русских ребят процитировали в газете. Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В Советском Союзе же немного людей знали английский, и получается, что как, это просто они из США присылали в СССР посылки, письма и так далее, и просто находили кого-то, переводили, или как это происходило?
1: В Америке уже существовала компания Ground Zero Pairing. Это калифорнийская организация, которая уже имела опыт по установлению контактов между советскими и американскими школами. То есть он с ними связался, сказал: «У меня есть ученики, они изучают русский язык, Советский Союз, я хочу выйти на новый уровень». И вот через них он все это дело провернул. Да, вот про английский язык ты вот сказал, что там кто-то не знал. Ну, он был удивлен как раз-таки уровнем английского языка, насколько хорошо все было написано. Ну, я не знаю, возможно, конечно, там преувеличивают, все-таки это дети. Я не думаю, что они там владеют языком как носители, но, тем не менее, все было ок.
0: Но просто писем Лэри Рокхиллу было мало. 14 июня 1988 года случился так называемый «полет дружбы» по маршруту НОМ «Бухта привидения» с губернатором Аляски Стивом Купером, сенатором Мурковски и большой группой американцев на борту. Губернатор Купер встретился в провидении с Вячеславом Кобицем, который был губернатором Магадана в то время. В ответ через год губернатор Магадана отправился на Аляску, и Лэри решил, что это шанс еще больше наладить контакт с настоящими магаданцами. Он вместе со своими учениками решили купить аудио и видео, кассеты, книги, калькуляторы на солнечных батарейках и передать их губернатору Кобицу.
5: I talked to some people in Anchorage that told me no, all their time was tied up in Anchorage and it wouldn't be possible.
6: Я поговорил с местными в Анкоридже, они сказали, что у делегации плотный график, и они не смогут встретиться с нами. Но это было не то, что я ожидал услышать. Я позвонил Джиму Стэнфилу, другу в Номе, и он ответил: «Да без проблем, Лэри, приезжай. Когда губернатор Кобиц и делегация прибудут, мы проведем экскурсию по начальной школе Нома, а потом вы с Риком и учениками можете презентовать ваш проект». Супер! Я позвонил президенту авиалинии Аляски и сказал: «Мы с Риком купим себе билеты, но мы бы хотели взять с собой двух учеников. Выручите?» Он ответил: «Добро». Они оплатили билеты студентам. Благодаря помощи жителей Салдотны мы купили все необходимое. Кто-то даже пожертвовал книги и другие вещи.
1: Из интервью Лэри Рокхилла. Губернатор Уолтер Хикель, предыдущий губернатор Аляски, узнал о планах Лэри и устроил для него и школьников большую встречу с магаданским губернатором. Их провели по кораблю Дмитрий Лаптев, а капитан корабля пригласил их на обед к себе в каюту. Там школьники впервые попробовали блюда русской кухни. А затем губернатор Вячеслав Кобец забрал с собой и передал в школу номер один, легендарная в Магадане школа, самая продвинутая на тот период, подаренные кассеты, книги и калькуляторы. Все школьники были очень рады.
0: После этого между Лэри и вот этой магаданской продвинутой школой номер один завязалась переписка. В 1989 году случился первый обмен школьниками. Правда, они провели в зарубежных для себя странах всего несколько дней.
5: Of course, that was unforgettable experience. Magadan was a pure Soviet city.
6: Это незабываемый опыт. Магадан — советский город, который сильно отличался от Аляски. Но это не шокировало нас. Многое о советской жизни мы знали из газет, но о Магадане информации было мало. Два пункта были схожи — холод и снег. Стоял февраль 1989 года. Холодно.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
1: В этот момент глобальной целью для Лэри стало наладить постоянный обмен между школами. Напомню, что в этот момент все еще был железный занавес. И такая идея просто-напросто не могла прийти никому в голову, что что-то подобное вообще осуществимо. Но удивительно, что ему удалось договориться. Он запланировал поездки на год вперед. Но помимо обмена, Лэри самому хотелось пожить в Советском Союзе, в Магадане, поэтому ему посоветовали наладить связь между университетами, Магаданским пединститутом, сегодняшним СВГУ, и университетом Аляски. В этом ему помогли ректор пединститута Евгений Кокарев и декан филологического факультета Роман Чайковский. Так Лэри Рокхилл оказался на Колыме.
5: But I was a student, just as much as they were. And every place I went, I felt that I was a student.
6: Я был таким же студентом, как и все остальные. Куда бы я ни пошел, я чувствовал себя студентом. В гостях комната превращалась в класс, а хозяева становились учителями. В торговом центре кассир-продавец – учителя. То же самое в Восходе, в Чайке, в Доме одежды. Одно дело побывать где-то, совсем другое – пожить. Но люди были теплы и дружелюбны. Я чувствовал себя членом семьи.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
0: В 1990 году впервые в Советском Союзе было открыто безвизовое сообщение с Аляской для коренных жителей Чукотки. И можно сказать, что вообще-то именно с этого и началось падение железного занавеса. Рокхилл проработал в Магадане несколько лет и еще бесчисленное количество раз приезжал на Колыму, он выучил русский язык и до сих пор поддерживает связь с некоторыми своими учениками. Но все программы, которые Рокхилл с таким талантом и усердием открывал, сейчас уже закрылись, и случилось это еще в нулевых годах.
1: Чтобы отправлять студентов и школьников на Аляску и в обратную сторону, приходилось ждать чартер. Вначале государство покрывало часть расходов на дорогу до Аляски, но потом перестало. Какое-то время школы начали делать взносы, ну а потом все пришло к тому, что сами родители должны были платить. Ну и, в общем, те, кто мог себе это позволить, они ездили, те, кто не мог, перестали. Магаданские студенты могли посещать пары в университете Аляски бесплатно, и им не нужно было делать никаких взносов. Наши многие преподаватели ездили на Аляску, учились там, потом возвращались и до сих пор преподают в нашем вузе. Студенты, которые приезжали к нам, им могли предложить только уроки русского языка, но и возможность пожить на Колыме. Понятное дело, что спрос был не слишком равномерный. Тем не менее, эти чартерные рейсы просуществовали около 10 лет. Потом Аэрофлот организовал перелеты из Магадана в Анкоридж, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. А еще был рейс Магадан-Хабаровск-Анкоридж. Но спустя еще 10 лет интерес и спрос упал.
0: Слушай, там часто бывает, насколько я знаю, на примере своего родного Владивостока, там часто бывает, как это часто бывает вообще в целом в России, просто тупость там каких-то чиновников, потому что, например, во Владивостоке есть такой, я не знаю, был ли ты в Азии или нет, наверное, был где-то, ну, короче, есть лоукостер Air Asia, который как бы суперлоукостер, первый из многих, которые после него появились, и там можно было, ну, там, летать за мало-мало денег, и, короче, Air Asia хотел Владивостокский аэропорт сделать своим хабом. Во-первых, это бы принесло кучу бабла Владивостоку, и, ну, просто это удобно, и все такое, и не пришлось бы жителям Владивостока, и, соответственно, Магадана, и других городов летать через полмира, но в итоге губернатор сказал, что, типа, нам это не надо здесь, и вообще это опасно. Ну, собственно, как я понимаю, сейчас тоже из Магадана на Аляску нужно через полмира летать.
1: К сожалению, да, и самое интересное, что перед записью этого подкаста я общался со своими друзьями, сверстниками, и вот задавал им такой вопрос. Думали ли они вообще о том, что вот отсюда лететь до Америки в целом ближе, чем если лететь через Москву? И многие говорили, нет, они даже не думают о том, насколько мы рядом. То есть, ну, если на карту смотришь, ты, конечно, понимаешь, но у тебя как бы в голове у тебя этой мысли вообще нет. То есть, что там рукой подать до Аляски, до Америки, до, ну, вот это соседняя страна. И в целом, как по-другому могла бы выглядеть наша жизнь? Вот как ты тоже сказал, это мог быть такой тоже хаб, как люди бы могли летать в Америку. И тут бы, наверное, реально там все по-английски говорили, жизнь бы, наверное, строилась и выглядела очень сильно по-другому.
0: У нас в целом довольно благодаря тебе позитивный подкаст, но, блин, когда ты это говоришь, меня меня идут мурашки, но просто от того, что из-за, в общем, известной фразы, обращенной к Юрию Гагарину о том, что Юра, как мы все и дальше там. Потому что, ну, реально, то есть я просто понимаю, что там этот Берингов пролив, условно говоря, он, ну, сколько там он в самом узком месте? 86-89 километров, ну, как бы очень мало. То есть это реально могла бы быть совершенно другая жизнь, совершенно другая страна и совершенно другие мы. Я еще подумал о том, что если бы безвизовый режим, он был бы расширен для вас, например, для тех, кто там живет в Магадане, в том числе тоже, например, и, ну, вообще, то есть, да, это было бы как тот же, опять же, Владивосток, который я уже приводил в пример, и безвизовый режим для жителей Владивостока с Китаем. Потому что, ну, понятное дело, что там безвизовый режим не совсем безвизовый, там куча условий, да, но я просто знаю по своим родителям, по друзьям своих родителей, по моим каким-то друзьям и знакомым и родственникам, которые там сейчас живут, что как бы Владивосток и Китай там, ну, не только Суйфэньхэ маленький город, а еще и Харбин большой город, ну и вообще это как бы очень важная такая связь, потому что люди туда ездили, люди смотрели на то, как живут другие люди, люди привозили оттуда кучу всего, и это очень много делает для региона, когда есть вот такая вот связь между приграничной и прилегающей к этому месту территории другой страны, как бы это очень важно. Все просрали, короче. The window to the west had been
6: closed. Окно на запад было долго заколочено, а теперь при Горбачеве его открыли. Все смотрели через него на Берингово море и пытались понять, что было там. Теперь это не так. Мир слишком открыт благодаря интернету. Все знают все о всех. Это совершенно другая ситуация.
4: Из интервью Лэри Рокхилла.
1: История со школьными обменами не прекратилась. Да, я расскажу, как я вообще встретился с иностранцами в первый раз в своей жизни. В общем, существует такая программа. Возможно, ты о ней слышал. Rotary Club.
0: Нет, не слышал.
1: Короче, это международная программа, которая возит школьников из разных стран мира, соответственно, в другие страны. Эти клубы есть по всему миру, как я уже сказал, и даже в Магадане. Насколько я знаю, он до сих пор существует. Когда я учился в школе, кажется, в классе в восьмом, к нам приехало четверо ребят. Немка, японец, итальянка и бразильянка. Это был первый раз, когда я в своей жизни встретил иностранцев. Про Лэри Рокхилла я тогда вообще ничего не знал, про всю эту историю.
0: Бразильянка, это, конечно, сильно.
1: Да, я на тот момент уже, ну, неплохо говорил по-английски, и вот эту немку как раз-таки отдали в наш класс. В принципе, они все всегда ходили вот вчетвером, ну, и вокруг них какая-то такая компашка образовалась. Мы очень много общались. Мне было интересно в первую очередь, ну, как с ней, как с носителем языка поговорить, да, там, другой культуры. Очень много проводили времени вместе, там, ходили на сопки, их водили, и так где-то по школе, и какие-то день рождения их праздновали. В общем, этот Rotary-клуб, он привозил ребят и после. Но почему я вспомнил именно первый? Потому что, в принципе, в тот момент, ну, я как бы выбрал, что я хочу от жизни. Я понял, что мне хочется выучить язык, хочется начать путешествовать, хочется как-то связать вот свою жизнь именно с этим. После я поступил как раз-таки в наш универ, познакомился с Романом Романовичем Чайковским, узнал об этих обменах с Аляской, которые были. И мне, и моим одногруппникам было всегда очень досадно слышать о том, что все эти контакты утрачены, программа завершена. Но, тем не менее, своими силами мы там подавались на разные зарубежные программы. Ну, вместе преподая, и старшекурсники нам объясняли, как подавать документы на зарубежные программы. И в первый раз я оказался в Германии по программе DAD. Это служба академических обменов на целый месяц. Я поехал в город Йена изучать немецкий язык. И там с местными мы тоже очень много общались о жизни, да, о том, какие у нас там разные страны, как мы видим этот мир. И там я пытался заинтересовать людей нашим краем, нашей территории. Я предлагал преподавателям из этого университета, университета Фридриха Шиллера, приехать к нам и поработать у нас. То есть я рассказывал им историю вот этого Лэри, говорил о том, что это возможно. Я уверен, что наше руководство пошло бы им навстречу, потому что, ну, такие прецеденты уже были. Вот, к сожалению, это не удалось, но одна девушка согласилась. И она приехала потом в Магадан. Ее зовут Анна Купфер. Это тоже стало такой маленькой сенсацией для нас всех, потому что тоже тут половина никогда вживую иностранцев не видела. Ну, и именно немца. Там мы все на тот момент очень сильно изучали немецкий. Это было прям круто. Она заканчивала уже учебу в университете и искала место для своей практики. Она училась на преподавателя немецкого языка. И я вот, окрыленный всеми этими историями, надеждами, пришел в наш вуз и сказал: у меня есть человек, который за бесплатно готов работать в нашем университете, на нашей кафедре, преподавать немецкий язык, проходить практику. Но, к моему сожалению, вуз навстречу мне не пошел. Вообще, без объяснения каких-то причин, ну, эта тема была закрыта. Но опять же, мы не стали отчаиваться, открыли свой клуб немецкого языка, он просуществовал не так долго, но в его рамках удалось отправить как минимум одного человека, который вообще никак не был связан с немецким языком, одного технаря, как раз-таки в Германию, тоже по этой программе.
7: Es ist kälter, als ich dachte. Und ja, auch ansonsten, ich weiß nicht, so kleine...
8: Больше поразило, что повседневная жизнь... Темы для разговоров и интересы у людей моего возраста совсем не отличаются, хоть между нами такая большая дистанция, и воспитывались мы немного иначе, мы похожи. Из интервью путешественницы Анны Купфер.
0: Когда ты читаешь и изучаешь то, как к вам приезжали иностранцы, там Лэри Рокхилл, Анна Купфер, документалисты разные, журналисты, люди простые, это все очень круто, но всегда задаешься вопросом, а зачем они это делают? Ну и, собственно, мы часто говорим в этом подкасте, зачем люди, да, там, остаются на Колыме, приезжают на Колыму, как-то связывают свою жизнь с Колымой. Тебе после общения с иностранцами стало понятнее, почему они приезжают, почему они там выбирают? Часто, наверное, если мы говорим о иностранцах там из богатых стран, да, то часто, наверное, менее комфортную жизнь может быть. Что они говорят?
1: Ну, я расскажу тебе на примере другого своего друга Николя Гро, режиссер, который приехал к нам из Бельгии снимать фильм. Потом мне тоже посчастливилось, как бы, ну, за счет этой нашей связи, дружбы, да, у него в Бельгии побывать. Получается, он приехал в 2018 году. Это стало сразу такой сенсацией. В городе все про это знали, у него там кучу интервью взяли, и мы тоже. Это, кстати, был вообще наш первый подкаст. Вот именно с ним мы записали, потому что поняли, что, ага, что-то здесь не то. То есть, если иностранцы сюда приезжают, значит, они что-то знают. И Николя, супер открытый парень, изучал Магадан, он прочитал всего Шаламова. Я был, кстати, очень удивлен, что именно Шаламов так популярен в Европе, что его, ну, перевели там уже, не знаю, наверное, чуть ли не на все языки. В общем, он начитался Шаламова и решил приехать сюда, ну, как бы на дурака. То есть он хотел снять здесь фильм, но не знал вообще о чем. Он хотел просто вдохновиться именно тем, что увидит. Также он рассказал нам, что, в принципе, от жизни в Бельгии он устал, потому что он живет в Брюсселе, да, работал там продавцом в шоколадном магазине, знаешь, что это туристическая какая-то лавочка. Он устал от всего этого шума, людей, и он хотел отправиться вот туда-то, где он мог бы быть один. В принципе, ну, наверное, это идеальное место, вот Магадан, Колыма, чтобы как-то уединиться с собой, со своими мыслями. Сюда действительно можно ехать и за этим. Он приезжал сюда, наверное, раз 5. Последний раз он приехал уже со съемочной командой. Они начали снимать фильм. У него было рабочее название, насколько я помню, «12 месяцев зимы». Но из-за 24 февраля проект прервался. Они уехали обратно все. Несмотря на то, что Николя, насколько я помню, хотел остаться. Ну, в общем, он говорил о том, что ему интересна коллективная память. Он исследовал то, как здесь люди помнят о прошлом. Именно с ним мы отправились в такую, для меня лично, первую большую экспедицию по трассе. Потому что, в принципе, насколько я знаю, не все люди, которые живут в Магадане, они вообще выезжали за территорию, за аэропорт. То есть у нас аэропорт находится в 60 километрах от Магадана, а дальше вот это вот все, ну, как бы все та же трасса, там вот маленькие поселки, города какие-то. И там вот атмосфера, естественно, совсем другая. Интересно, что когда ты возвращаешься с трассы в Магадан, для тебя город, ну, как мегаполис какой-то. Ты понимаешь, что он, ну, маленький, в принципе, но ты видишь там большие дома, какие-то магазины, цветные вывески. Это все тоже есть на трассе, но просто масштаб другой. В общем, мы отправились, да, с ним на трассу, мы записали тоже несколько интервью там. Мы помогали ему как переводчики, мы потом расшифровывали для него все эти беседы, потому что он искал, за что зацепиться. И Николя не хотел лезть в историю, связанную с ГУЛАГом, он сказал, типа, с этим лучше разбираться вам, потому что вы здесь живете. Он хотел показать, он хотел снять именно художественный фильм, ну, как-то документально-художественный, о жизни здесь, о жизни простых людей. Вот, через все вот эти вот реалии, которые европейскому зрителю, ну, просто даже во сне, наверное, не приснятся. Это тоже в том числе заставило меня как-то иначе смотреть на все это и относиться к тому, что мы здесь имеем. Никак, знаешь, не постараться из этого свалить поскорее, потому что, ну, да, тут холодно, тут, я не знаю, меньше там супермаркетов, я не знаю, что там еще нужно людям...
0: Сейчас еще и полярный день.
1: Для счастливой жизни, но как-то вот изучить все это, понять все это, соприкоснуться. И чем дальше ты копаешь, тем интереснее тебе становится. И, в принципе, ты начинаешь лучше понимать этих иностранцев, потому что за счет вот этой оторванности, изолированности, Николя вообще называл, да, всю эту территорию такой белой пустыней, твое видение мира меняется. И вот темп жизни, он тоже намного медленнее. За счет этого ты можешь действительно погрузиться в другую среду.
0: Вообще еще интересно, ну вот то, что ты говоришь про Николя, и я вспоминаю о том, о чем мы с тобой говорили и немножко спорили в первом выпуске. Иностранец и его работа оказываются глубже и смотрят какие-то более глубокие и тонкие материи, чем многие люди, которые живут в России и снимают какие-то фильмы, потому что большинство фильмов, снятых для широкого зрителя, документальных фильмов про Колыму, там Дудь, Варламов, «Настоящее время», другие фильмы, все они, ну, как бы фокусируются во многом именно через прошлое, да. Классно, что как бы есть человек, у которого, скажем так, намного меньше было шансов узнать о чем-то другом, о Колыме, да, но он при этом вот каким-то образом это ему удалось.
1: В общем, на меня, на нас, на ваши уши это очень сильно повлияло, вот именно встреча с Николя, он наш...
0: Ну да, слышно, что ты с теплотой о нем отзываешься.
1: Да, он наш большой друг, ну, это на самом деле круто, иностранцы круто, и общение с ними всегда позволяет посмотреть вот на эту жизнь здесь, с другой стороны, и понять, что жизнь у тебя неплохая, жизнь интересная, и возможности, которые у тебя здесь есть, они настолько уникальны, что иностранец может приехать к тебе сюда через полмира.
9: Гулаг is just an entrance door to collective memory, but it's not the image that I want to give.
6: Гулаг — это лишь входная дверь для коллективной памяти. Но это не тот образ моего опыта здесь, который я хочу передать. Я больше заинтересован в настоящем, в тепле настоящего. Это не тот образ, который люди здесь хотят, чтобы был у нас, людей снаружи, о Магадане. И я знаю это. И я знаю, что, к сожалению, это то, что до сих пор осталось в коллективном мнении о Магадане. Из интервью Николя Гро.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» и в Инстаграме, и в Телеграме, «В лесах» латинскими буквами.
1: Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше.
0: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фаттахов, иллюстраторка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: Здравствуйте, друзья! С вами снова подкаст «Медуза Атлантида» и мы его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Здесь мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или когда-то связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это не совсем та, или может совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Мы рассказываем наши личные истории, не претендуем на какие-то обобщения огромные или что-то еще. Они чем-то даже, может, похожи на какие-то сны о былых временах, да, вот мы смотрим на прошлое, на какие-то вот явления эти сквозь такую воду наших воспоминаний. Как всегда, предлагаю вам делиться историями вашими личными по теме подкаста, и мы их обязательно прочитаем, и многие из них зачитаем в следующих выпусках.
1: Тема этого выпуска – рынок и ларек.
0: Мне кажется, что вот рынки, ларьки значили очень много, особенно в эпоху 90-х, когда они стали такими островками новой жизни, которая дотянулась сразу и до провинции, до глубокой, и в больших городах, да, это как бы проросло. Раннее детство я провел в Архангельске, и, в общем, мы жили достаточно далеко от центра, наверное, как вы успели понять из предыдущих выпусков. И на рынок, который располагался в центре, мы не ездили. Да? Тут я не могу сказать, насколько традиционно это было для жителей города, для нас. Ну, то есть, мы толком этого не знали. Зато вот в маленьком городе в Курской области, в котором я потом жил и учился в школе, рынок был, можно сказать, центром городской жизни в выходные. Ранним утром мы с бабушкой и дедушкой в субботу, как правило, это происходило, мы шли на рынок, потому что если ты не сделаешь усилия, не поднимешься рано, да, хотя это и выходной, то ты придешь на рынок к тому моменту, когда, в общем, весь хороший товар распродан. На рынке покупали, ну, буквально все, да, от свежих продуктов, молока, мяса, овощей в летнее время, до одежды. Ну, по продуктам, наверное, это можно понять, потому что не было еще каких-то крупных сельскохозяйственных агрохолдингов, да, которые поставляли там мясо в крупный магазин. Не было, опять же, крупных супермаркетов, не было особо какой-то вот такой консервации, еще чего-то, заморозки, да, что называется, промышленной. Да тупо, ну, молокозаводов много, как бы, где и не было, да, которые продавали молоко в закрытой упаковке. Поэтому все перешло на частников снабжения, да и так я понял из рассказов своих родственников. В советское время, в принципе, вот в этом городе тоже люди в эпоху дефицита, да, ну, понятно, что дефицит был, покупали свежие продукты на рынке, это было дорогое удовольствие, да, но как бы вот раз в месяц, кто побогаче, может, даже раз в неделю, да, вот позволяли себе купить не синюю курицу с витрины магазина, да, такую характерную, которую, может, видели на картинках, а я даже и вживую их видел и помню, а вот буквально как бы свежее мясо с прилавка от частника. В принципе, в 90-е это примерно так же, да, было достаточно дорого, но хороший товар все равно разбирали, и чтобы его купить, надо было прийти на рынок пораньше и выбрать. И тут тебе даже, ну, знакомый продавец мало мог чем помочь, потому что ему же тоже надо продавать, да, он не может отказать другим покупателям. И в 7, даже, наверное, в 6 часов утра, особенно летом, когда рано светлело, улицы города были полны людей, которые шли на рынок. Всегда ты мог встретить каких-то знакомых, родственников, с ними поговорить, но, конечно, вот эти разговоры шли уже, когда ты шел с рынка, а не двигался туда, потому что тебе надо было, ну, буквально успеть на рынок, да, вот успеть к изобилию товаров, пока оно есть. Вот это воспоминание для меня очень как бы живое и присутствующее в памяти. Да? Ну, соответственно, то же самое касалось и техники, и одежды. Ну, может быть, конечно, с техникой и одеждой было попроще, потому что прям так вот не разметали, да, и все-таки в отличие от продуктов именно свежих, да, не замороженных, у торговцев всегда был какой-то запас вот этого дела, да, техники и одежды.
1: Вот появление рынка в моей жизни, ну, я хоть и не могу его четко отследить, но, наверное, это произошло с началом школы, и уже вот после этого рынки стали неразрывно связаны вот с периодом моей жизни школьным. Хотя я уверен, что наверняка эти рынки начали существовать намного раньше, и там уже начали в то время рождаться будущие крупные предприниматели нашего поселка городского типа. Но почему школа у меня была? Потому что вся новая одежда и все другие атрибуты школьной жизни, они приобретались именно там, на рынке. И в тех краях, где я жил, мы практически всегда говорили слово «рынок». «Базар» говорили очень редко, и вот если даже говорили слово «базар», то это несло в себе не очень положительный контекст, а вот слово «рынок», оно считалось каким-то вот современным и очень актуальным для того времени. «Базар» — это всегда было связанным с хаосом, каким-то неразберихой и чем-то вот подобным. А как этот рынок у нас зародился? Ну, в центре поселка были какие-то пустые места, но они были заасфальтированы, значит, там определенно что-то было. Может, какие-то, не знаю, гаражи были у каких-то бывших сельхозорганизаций. Это место, я думаю, было выбрано не стихийно. И вот на этих двух асфальтных пустырях сначала появились такие раскладные столики, а потом и раскладные палатки. И внутри их стояли люди, и на моей памяти они в основном торговали одеждой. Хотя я уверен, что были и другие товары, но почему-то вот именно в моем воспоминании это были такие длинные аллеи с одеждами. Она мало чем отличалась друг от друга на самом деле. И у каждой этой палатки у нее была своя специализация или вот уклон в какую-то тематику. Например, в детскую одежду, классическую, или вот, например, только в джинсовую. Потому что я вот застал эту эру популярности всего джинсового. Я думаю, у каждого из нас, ну точно, у каждого второго был джинсовый костюм. Я помню, что у меня тоже был полностью джинсовый костюм, там чуть ли не с макушки головы до пяток, там все джинсовое у тебя было.
0: Вот это интересно, эту тему, да, задал немного, потому что вот в Архангельске действительно это называлось рынок, да, никто не говорил базар никогда и не говорит до сих пор, да, действительно базар это, скорее там за базар ответишь, да, вот это вот, да, или развели базар, в смысле шумят, используется вот так это слово, но в Курской области как раз базар это никак, ничем не плохое, да, это вот действительно название рынка, да, пошли на базар. Существовал термин и существует, я думаю, до сих пор базарный день. Это, соответственно, выходные дни, когда люди идут на рынок. И почему-то среда. Почему вот среда, не знаю, была базарным днем, по идее, это рабочий день. Ну, вот как-то считалось, что в среду тоже можно пойти на рынок, и там было, конечно, меньше торговцев, продавцов, чем в субботу и воскресенье, но их было намного больше, чем в будние дни. Потому что в будние дни там все равно тоже кто-то был, конечно, да, торговали, но в основном это, ну, такая пустота, да, там, не знаю, 10 палаток стоит на всякий случай. То что, ну, кстати, я так понимаю, это, может быть, объяснялось и тем, в том числе вот такое, особенно в провинциальных небольших городах, торговля в выходные, что большинство продавцов работало еще в каких-то других местах. Либо в бюджетных учреждениях, либо в каких-то сохранившихся заводах. Они как-то умудрялись там брать отгулы, например, чтобы съездить куда-то вот закупиться в Москву или вот Харьков, да, был такой хаб, ближайший город миллионный. А потом в выходные торговали, на неделе работали. Опять же, про архангельский рынок вот в советские годы ничего я не могу вспомнить, да, вот во времена раннего детства, потому что мы там практически не бывали. Но мне кажется, там в советское время не было же этого, да, феномена торговли вещами вот с рук там на рынках. Поэтому там вот были продуктовые ряды, они были крытые. А в городке в Курской области рынок явно был давно, до революции. То есть я видел эти фотографии архивные. На этой площади тоже стояли торговцы, да, с телегами. А в советское время там построили часть в начале рынка таких крытых рядов. Ну, кирпичные прилавки, основа по две стороны, там столбики и крыша над ними, да. И вот там торговали те, кому повезло. И плюс вот в конце этой аллеи, там, наверное, 4 этих ряда было, может, 5, крытое здание, это назывался мясной ряд, там продавали мясо. И плюс потом, чуть позже, видимо, я не очень помню, какой именно был магазин, такая стекляшка тоже на рынке в советское время, что там было. Вот, ну, там образовался вот молочный павильон, отдали под молочников. Ну, наверное, особенно актуально зимой, чтобы не замерзла жидкость.
1: Насчет дней ты прав, потому что как-то было негласно принято, что в будни там было пусто. И даже если ты в будни там придешь, там, конечно, тоже, как ты сказал, было парочка, может быть, каких-то торговцев, но они выглядели, как будто бы они немножко потерялись или оказались не там, где они должны быть. Такие как будто бы растерянные люди с прилавками посреди пустоты полнейшей. Но в основном, да, вот день рынка был в пятницу, по-моему, и в субботу, вот именно выходные дни. И даже если ты шел, мне кажется, после обеда, после 12, то было чувство, что ты пропустил самое интересное. Было такое ощущение в воздухе, ну и даже просто видно, что уже все собираются, что самое главное, как будто бы уже что-то произошло. А что это главное, не знаю, но вот именно это чувство, что ты пропустил как будто бы какой-то праздник, или ты словно пришел на день рождения, где уже все отгуляли и все уже произошло. Поэтому это вот было очень, да, важно, почему-то именно выходной и пораньше там оказываться. И как ты сказала, что многие люди совмещали, мне кажется, тогда тоже это было связано с этим, потому что многие в тот период приезжали даже с соседних деревень на автобусах редких, на электричках. Ну, потом, кто более успешный, спустя время уже и на машинах стал приезжать. Ну да, я думаю, это была вот точка сбора всех людей, у кого это было и вторая работа, и у тех, кого это было, по сути, их жизнь. И как вот тоже ты упомянул, что время текло, и рынок тоже разрастался, и вот, как я ранее сказал, эти самодельные прилавки, они у нас превратились в самые настоящие деревянные ряды. Это вот были такие деревянные стенки, навес, там, может, шифер был, и они шли вот друг за другом, и получалось, что это такие ячейки. И у каждого было свое место, но не помню, чтобы была какая-то нумерация у них и вывески. Все как-то вот интуитивно знали и по памяти, что где находится и кто где стоит. А слово «павильон», как ты вот и сказал, «павильоны», у нас такого вообще даже помине не было. Кстати, даже наоборот, мне кажется, что у нас хоть и называли все рынок, это прям выглядело как самый такой настоящий базар, потому что там, павильонами там точно не пахло. И вот все это у нас было вот таким деревянным, с крышами. И даже вот на современный взгляд, который у меня сейчас, мне кажется, это было даже красиво. И это точно было намного лучше, чем вот эти хаотичные палатки в цветах, как у сумок, у челноков. Такой вот, я даже не знаю. Я думаю, многие поняли, что я имею в виду. И рынок разрастался. Потом он занял уже второй пустырь, который тоже был, кстати, предусмотрительно асфальтирован когда-то давным-давно. Но тот вот второй рынок, он навсегда остался таким хаотичным и необорудованным. Но кажется, он даже потом по размеру превзошел вот этот старый рынок. И, по сути, получилось, что рынок фактически разделился на новый и старый. Такой почетный, уважаемый и вот такой новый, который вот сохранил в себе ту самую какую-то хаотичность и неразбериху.

0: Действительно, а жители деревень, сел ближайших, да, вот с которыми было транспортное сообщение, в выходные старались тоже приехать на рынок. Всегда на автовокзале было много народу, вот они либо только приехали, либо уже уезжали, там ждали автобуса, то есть была такая толчья. На рынке они тоже, кстати, вот интересно, они часто покупали цыплят, поросят, и один раз мы даже поймали с бабушкой убежавшего поросенка, который вот у жителя села убежал из мешка. А вот мы сами, получается, ну, многие жители, вот ты говорил про школу, и это часто тоже, да, было приурочено к школе. Мы, как жители райцентра, часто ездили в областной центр, в Курск, как раз тоже перед школой закупиться. Причина как раз, да, вот в этой самой одинаковой одежде, да, вот удивительно, как люди торговали одинаковым. В принципе, более-менее у всех здесь, правда, был одинаковый ассортимент этой одежды. И умудрялись не прогорать. Наверное, вот эти торговые таланты, да, там как-то найти своих покупателей, да, чтобы он у тебя покупал, там, либо торговались. Да, вот торг, кстати, очень важная была вот там такая штука, вот именно... Каждый считал своим долгом как бы вот поторговаться, покупатель, а продавец, видимо, выставлял цену уже с учетом того, что у него сторгуют. Да, вот такого не было, что покупатель считал, что это справедливая цена, вот, а продавец, видимо, тоже не считал эту цену справедливой, потому что очень всегда, особенно вот какие-то первые шаги к торгу, да, он воспринимал охотно, да, там сколько-то скидывал, да, вот потом уже могли там начаться, что нет, уже вот столько не скину, вот столько, да, начиналось. В основном, кстати, в 90-е почему-то ты говорил про джинсы, а у меня вот вспоминаю, что все ходили в спортивных костюмах, да, вот в этих Абибас, Пима, не знаю, как еще сказать, Рабок, всякие. Иногда были прям какие-то названия явно турецкие или китайские, даже не заморачивались, чтобы подделку какую-то бренда делать.
1: У меня до сих пор осталась Олимпийка, мне кажется, такого плана. Там вместо Nike у меня написано Like.
0: Like. Вот интересно. Тогда ведь не было, наверное, лайков-то еще в соцсетях. С чего вот они?
1: Тогда
0: не
1: было.
0: Ну, это слово такое, да?
1: Я просто у бабушки, она в огород вышла и заметила, что у нее сзади написано Like.
0: Like. Вот. И если как бы тебе хотелось что-то другого, или там в школе что-то особенное детям прикупали... Ехали в областной центр, там был такой же рынок, я не очень помню, там был крытый вот часть еще советских времен, что там продавали, я не помню, но вот вещи, технику, там продавали, конечно, тоже вот в этих рядах таких полуобустроенных, с палатками, еще с чем-то, и там вот был ассортимент побольше, да, можно было что-то найти и другое, да, вот не то, что у тебя в городе продают, даже если это спортивный костюм, но он как-то вот он по-другому будет выглядеть, не совсем вот как у всех, да, это тоже, в принципе, пользовалось спросом, ездили, становились на картонку, там мерили, потому что вот в нашем городке, например, вот я не очень помню, чтобы вот эти картонки были распространены, еще что-то, чтобы мерить, как на тебе, потому что часто было достаточно бессмысленно, потому что не было всех размеров, да, и люди покупали на размер больше, как правило, да, потому что меньше это неудобно.
1: На вырост, мы тебе взяли на вырост.
0: Да, если, да даже не дети, если видишь что-то, ну, больше, например, ну, значит, на тебя налезет, да, не будет тебя стеснять, ты покупаешь, потому что другого размера нет, а ходить в чем-то надо, да. И особо как бы примерок по этой причине, мне кажется, вот я не помню, во всяком случае, в родном городе. А вот в Курске уже, да, там были размеры, и можно было более-менее как бы подобрать вещь по тебе, да, и, соответственно, померить ее. Ну, потому что надписи на этих всех турецких, китайских вещах, даже если был написан размер, они мало чего значили, потому что у каждого производителя был свой размер, да, и ты, ну, мерил, реально мерил несколько вещей, чтобы найти что-то подходящее вот на этой картонке.
1: В моем ПГТ, в поселке городского типа, рынок, он стал таким своеобразным мотором и двигателем жизни, мне кажется. И в конце недели поселок гудел, и в эту точку съезжались люди вот со всего района. И этот такой экономический эпицентр, он стал обрастать по периметру еще, то есть он стал влиять вообще, в принципе, на то, что было рядом с ним. Если рынок сравнить с таким живым существом, то от него стали отходить такие споры в виде магазинов, и они вот стали окружать эту площадь рынка как крепость вокруг, и сформировали, мне кажется, даже на долгие годы лицо центра поселка. И даже, вот мне кажется, сейчас до сих пор оно продолжает быть таким. И кроме того, дорога, ну, то есть не дорога, даже такой закуток образовался, или угол, или такая маленькая улица, которая вела к одному из входов в рынок, и она тоже под влиянием вот этого торгового потока людей, она стала выглядеть очень необычно, и вот так там произошла застройка современная, что это напоминает такую типичную улицу старого, может быть, даже европейского городка, ну, такой старый город, то есть такая узкая улочка, но в антураже российской провинции. То есть там трубы такие нависают между ней, где-то по стенам вывески яркие, кислотные, и здание из такого красного кирпича. Ну, я думаю, многие поймут, такой современный красный кирпич, когда в нулевых строили какие-то торговые точки. Под влиянием рынка тоже сформировался такой, мне кажется, даже очень живописный уголок в моем поселке. Я, кстати, его часто фотографирую, когда бывал дома. И кроме того, как ты уже упомянул, рынок стал местом встречи, да, знакомых. Появлялись даже узнаваемые продавцы. И, как мне кажется, процесс торга, судя по всему, играл большую роль. И в этом же торге большим преимуществом было в итоговой цене, как хорошо ты знаешь того человека, который тебе это продает. Но, мне кажется, в отличие от тебя, получается, от Черноземья, мне кажется, у нас в Северной Удмуртии все очень так меланхолично торговались, как мне кажется. Но даже меня все равно это успевало раздражать. А вот еще ты упомянул, что был у вас там такой, как ты сказал, харьковский хаб, да, с товарами.
0: Да.
1: Был ли у вас сильно выражен какой-то регионализм или вот соседство каких-то товаров, что было вот все какое-то местное или из соседних регионов других стран, получается?
0: Нет, нет, это именно просто там закупались товаром, потому что Харьков был, ну, там, 3 часа езды, да, на автобусе. А Москва, например, не знаю, там 10, да. То есть там наши торговцы закупались у оптовиков. Это не были харьковские товары, в смысле, произведенные в Харькове или в Украине, нет. Это были именно те же самые турецкие, ну, ширпотреб начинался, наверное, с турецких товаров, и спортивные костюмы, и джинсы, ну, понятно, под известные марки часто, хотя были и какие-то свои. Наверное, к концу 90-х начали появляться китайские, ну, уже я и вырос, мы на рынке уже не покупали.
1: До нас, получается, просто не доезжали турецкие, наверное, вещи. Или, может, они по пути где-то следования между Кировской областью и Удмуртией превращались в кировскую обувь, кто знает. Потому что у нас, вот почему я спросил про оригинализм и соседство какое-то, у нас почему-то было это очень сильно выражено. У нас все хвалили какие-то местные или соседские товары. Когда это кто-то покупал, все говорили, что... Ну, не все, но многие, что хорошая кировская обувь. Кировская обувь – это значило, что ты... купил что-то очень достойное. Или какие-то еще вот называли вещи, которые были из наших соседних регионов. Почему-то вот было ярко выраженное предпочтение чего-то местного. И еще вот, конечно, удивительно, что мы только, получается, спустя 20 минут вспомнили про картонку, хотя, мне кажется, это самое первое должно было вообще прозвучать. И вот это одна из тех причин, почему я с самого детства не мог терпеть вообще рынки. И хочу добавить, что я сейчас тоже их не люблю до сих пор, поэтому... Потому что, несмотря на изобилие товаров, как мне кажется, выбора у меня особо не было тогда. И это было очень долго. Была какая-то, мне кажется, лишь иллюзия этого. Потому что я, мне кажется, даже не выбирал. Я слышал, что мне что-то подходит. Это все звучало со слов других людей в основном. Или тех, кто меня привел на этот рынок, или тех, кто мне пытается что-то продать. И в этом плане, мне кажется, рынок уравнивал всех людей тогда моего возраста. То есть я встречал моих школьных одноклассников, они встречались в этих лабиринтах рынка, и тоже они были ведомы родителями, тоже с очень зажатым видом, все мы друг друга при встрече стеснялись, и даже школьные хулиганы под надзором своих родителей становились на ту самую картонку. Короче, рынок, он нас всех уравнивал как-то. Но с возрастом, стоит сказать, это менялось, мое мнение становилось более значимым. Но все же вот на рынке у меня было одно любимое место – это где наш местный житель, знакомый моего отца, занимался прокатом и обменом видеокассет. Вот это было просто для меня как храм какой-то, наверное. Это уже, я думаю, совсем другая история. Вот именно эти обмены видеокассет и прокат, я думаю, это отдельный выпуск. Но именно это место было у меня самым любимым. И, наверное, не последним было причиной этого, то, что там у меня точно был выбор.
0: Ну, значит, мы об этом потом поговорим, потому что у меня тоже с этим много связано, на самом деле, с покупкой кассет. Это был рынок, да, но это, правда, более широкая тема.
1: Да, буквально идентичность, мне кажется, у меня вся на этих видеокассетах сформирована.
0: Ну, вот для моей жизни, да, наверное, смерть рынка, вот именно как бы походов туда, даже вот, ну, все равно мы потом сами, да, вот ходили, как бы уже будучи старшими школьниками, за теми же кассетами, не знаю, да, там какие-то, в принципе, посмотреть вещи. Ну, мы любили рок-музыку, там стали появляться футболки с рок-группами, да, или, ну, может, просто вот более подходящие, не знаю, там, условно, кто металл любил, там, с черепами, ну, просто если рок любил, там, с какими-то появлялись с американскими машинами, там, принты, значит, ну, то есть, ходили посмотреть на такое, выбрать, да, кассеты сами, и вот, как бы, смерть рынка тоже вот в осознанной жизни началась именно тоже с рынка. Потому что на рынок начали приезжать торговцы, которые продавали секонд-хенд. Да, это уже были, конечно, не турецкие, не китайские вещи, не с непонятными размерами, а более-менее в нормальном состоянии вещи, ну, европейских, американских производителей. Ты мог тоже выбрать размер, ну, или она была вот добротная, например, вещь, или там вот тебе нравится там на футболке картинка, опять же, с музыкантами были тоже, да, с группами. В общем, начали покупать там, да, и, в принципе, многие жители города тоже, потому что даже проще было купить в секонд-хенде, ну, не знаю, джинсы, пусть они чуть ношеные, но они в любом случае прослужат дольше, да, люди быстро поняли, чем китайские или турецкие подделки за счет качества. Потом уже я переехал в Архангельск, и там эти секонд-хенды были, ну, в магазинах, да, в больших отделения, либо в какие-то прям крупные, вот я помню, подвалы были, или вот даже в помещениях стадионов такое было, вот у меня такие вот ощущения. И, в общем, на рынок там, не помню, чтобы я ходил, покупал вещи, да, будучи студентом. Мы ходили за продуктами, да. Чуть-чуть я вот вспоминаю, когда доводилось бывать в Москве, мы попадали на рынок Лужники. Там закупались и наши торговцы, да, ну, я думаю, из любого уголка России, да, вот центральная, ездили в Москву на Лужники, в Лужу, прям она была вот эта огромная территория, но это было прям страшно, мне кажется, эти воспоминания даже вытеснились, хотелось это все забыть, там тоже эти картонки, были мы в основном зимой, что-то меряешь, холодно, ты еще ребенок, вокруг эти огромные взрослые. У меня маму там, ну, не ограбили, украли деньги, я помню один раз. В общем, это было некомфортно. Наверняка у жителей больших городов чуть другие воспоминания о рынках, как из детства, например, или из юности, как раз связаны вот с такими огромными пространствами. Но даже вот опять же, приехав в Москву, уже в Архангельске отучился от этого, я этого не знаю. Да, поэтому простите нас, жители больших городов, если вы не слышите это знакомых ноток в наших воспоминаниях, ну, вот так.
1: Рынок, когда я уже перебрался в город, он настолько стал, как ни странно, частью моей жизни, потому что меня постоянно туда водили, что я даже в городе по умолчанию первое время шел именно на рынок, если мне нужна была одежда. Даже там какая-то мелкая, вроде шапок или перчаток. Я почему-то не мог идти вот в какой-то вот торговый центр. Ну, тогда они только зарождались. И вот эти даже рынки в городе, они, да, они сводили меня еще больше с ума, потому что это было все то же самое, что я не люблю, только несколько раз больше. А других альтернатив в моей голове тогда просто почему-то не существовало. Ну вот, как бы мне кажется, бытие определяет сознание прям тут в точку. И ты сказал про секонд-хенд, вторые руки. Да, вот мне кажется, это был один из первых таких всадников, которые вонзили свое копье в тело рынка. Потому что у нас секонд-хенды начали, мне кажется, появляться как-то это вот частные предприниматели стали их завозить. Это даже было сначала торговля у них на домах. И я тоже тот человек, который вырос, мне кажется, на секонд-хенде. Прямо могу сказать это абсолютно точно, потому что я до сих пор помню вот запах секонд-хенда. Потому да. что, я думаю, этот запах, он очень специфичный почему-то у этой одежды, она
0: да,
1: вся
0: Да, многих
1: пахнет.
0: Отталкивал, кстати, да, то есть вот многие люди говорили, блин, я бы купил, вот так пахнет.
1: Я не да. понимаю, почему этот запах был всегда одинаков, он всегда был один и тот же.
0: Мне
1: я
0: кажется, не... это что-то такое, вот как бы дезинфекция, да, и в принципе даже я могу понять людей, потому что ведь... Тогда стиральная машина это вообще было, особенно в провинции, супер роскошь.
1: Ну, почему были такие советские, которые были похожи на бочку, которую как бы бега ступеток?
0: Слушай, ну бочка, мне кажется, вообще ничего не стирала. Хрен знает, но не помню, что в бочках мои родственники стирали. То есть у них...
1: Стиральная машина Рига.
0: Были, но... Вот, и, в общем, наверное, с запахом секонд-хенда она точно не могла справиться с первого раза.
1: Но Но дело в том, что вот я до сих пор помню свой первый поход в сетевой магазин одежды. Он назывался «Модис». Не знаю, существует ли эта сеть сейчас. И я помню этот момент, что там была такая тишина, пусто, людей мало, стеллажи одинаковой одежды, все упорядочено и все по размеру, самое главное. И тут меня встречает примерочная. Ну, тут я вообще обомлел. И после всего этого я подошел на кассу, купил себе рубашку и понял, что на рынке я больше никогда не вернусь. Дальше, как я уже упомянул, рынки я обходил стороной. Помню только вот, когда в Казани жил, я тоже постоянно проходил мимо московского рынка, и там рядом с рынком возвышалось здание, похожее на тюбетейку. Вот это только я помню, с рынком связанное. Вообще, в принципе, в городах, да, я как-то... Как я откололся от семьи, от родительского дома, то рынки из моей жизни практически исчезли.
0: Как и сейчас другой такой, да, феномен 90-х, тоже такой вот как бы первый ростки этой вольной жизни, да, экономической, это ларьки. Мы думали, делать ли отдельный выпуск про ларек, ну и оказалось, что, наверное, не очень как бы мы можем многое сказать.
1: Я в своем детстве не особо помню ларьки, хотя они определенно были. И я помню точно один такой специализированный ларек, даже можно сказать, он был как будто трансформер, на котором были вот на обратной стене его каждому знакомые буквы написаны. Эти четыре буквы, они в таком, знаешь, старославянском стиле – хлеб. И я думаю, многие помнят такие автомобили. Или это был прицеп, который снимался и ставился. Ну, в общем, это выглядело как ларек, в принципе. В нем торговали выпечкой из местного, я думаю, у каждого в их населенном пункте самый лучший в мире хлебзавод. Там был товар из нашего, да, самого лучшего в мире хлебзавода. Но я думаю, прогулки тоже за хлебом, и вот тема хлебзаводов – это тоже, наверное, отдельный выпуск. У многих это особое место занимает в полке их воспоминаний.

0: В моем городке ларьки играли важную роль. И даже, мне кажется, вот своих именно ларьков, специализированных с хлебом, не было. Да, вот ларьки были такими мини-магазинами, потому что городок этот одноэтажный часто, рассредоточенный. Может, прям большой магазин где-то ставить невыгодно было, да. И вот предприниматели ставили ларьки. Наверное, это было круче, чем торговать на рынке. Были вот люди с сетью ларьков, ну, 2-3 ларька уже сеть, да. Были ларьки отдельные, потому что, ну, магазин все равно как бы далековато, а вот за тем же, например, хлебом, не знаю, за крупой, вот. Особенно, да, в ларьках продавалось то, что вот, ну, не нужен холодильник большой, вот, чтобы хранить. Хотя мороженое там было, да, вот, ну, были небольшие холодильнички, но вот такие продукты в основном, типа мороженого. Ну, хотя были ларьки большие, где вот продавали что-то покрупней. И вот, кстати, хлеб в ларьках зачастую бывал лучше, потому что люди покупали, ну, небольшие пекарни, да, такие заводики, и сдавали это в ларьки. А вот, ну, официальный хлебозавод какое-то время эту конкуренцию прям проигрывал. В ларьках вот в основном почему-то они, видимо, старались удивить, продавались конфеты какие-то необычные, зарубежные, с тематикой, не знаю, динозавров ты там что-то доставал, там и с фигурками, какие-то рождественские какие-то истории, даже удивительно, вот сейчас этого нету, да, вот я вспоминаю, как это было, в России нулевых, десятых годов этого не было уже, да, все равно были какие-то стандарты, вот что-то необычное не завозили, а тут вот завозили прямо, да, и если в ларьках продавали спиртное, то тоже как-то старались удивить. Да, там, не знаю, шоколадки, если вот даже привычных каких-то брендов, но вот если ларёчник нашел какое-то название, я вот помню, был Double Decker одной известной компании, я больше никогда не видел такой, где он его взял, вот у него продавался. Ну, а для меня вот школьника, да, мне, в общем, не запрещали пить пиво, да, с какого-то момента, и моим друзьям тоже, мы покупали в ларьках пиво, и... Тоже, кстати, в разных ларьках был разный ассортимент. Кто-то вот завез казанское пиво, например, какое-то такое интересное. Значит, тульское один ларек впервые к нам завез. Ну, было, соответственно, курское пиво Пикур, наиболее распространенное. И в ларьках мы не только покупали пиво, но и сдавали бутылки. Это было очень выгодное дело на самом деле, потому что, не знаю почему, другие жители, наверное, считали, что это, ну, может, унизительно или что-то такое, но, допустим, бутылка пива стоила 2,5 рубля, 3, а если ты помыл ее и сдал пустую, тебе возвращался рубль, да, то есть, ну, грубо говоря, ты выпил 3 бутылки пива, четвертая тебе идет в подарок, да, ну, в компании с другом, ну, и мы собирали даже и мыли эти бутылки, соответственно, иногда вот... Даже не имея денег, мы могли купить пиво. Вот это с ларьками связано. В Архангельске тоже были как бы вот ларьки, они располагались на остановках, но так как я жил, ну, вот на достаточно своеобразной окраине и видел ларек на остановке около вуза, если ехал туда на транспорте, и вот он был близко к вузу, мы там тоже пиво покупали иногда. А так вот, опять же, я не курю, и вот в Архангельске с ларьками у меня какое-то взаимодействие было минимальным, потому что уже там-то как раз были более-менее магазины распространены, потому что многоэтажный город, да, в ближайшем доме мини какой-то магазинчик всегда был, и вот с ларьками мое взаимодействие прекратилось.
1: Бутылки, конечно, мощный был инсайт от Андрея Перцева. Спасибо. Ларьки в городе тоже, конечно, помню. Они были на каждом углу. В основном в них продавались, на моей памяти, сигареты и пиво. Или просто в основном я это там покупал. И еще обычно из этих ларьков виднелась только рука, и она забирала деньги и давала тебе товар. Казалось, что это прям как будто бы даже что-то механическое. В основном находились они на остановках, вокзалах, университетах. В общем, местах, где у людей не было особо времени подумать, что выбрать, мне кажется. Или местах, удобных для многих. Потому что по дороге можно было тоже, как я уже сказал, особо не задумываясь, купить... ту же самую слойку какую-нибудь. И вот я вспомнил тут, пока ты рассказывал, что ларьки были еще где-то в середине нулевых, в том же самом Ижевске, около завода. И я помню, я проезжал на автобусе и видел, что рабочие, они просто выходят такими рядами из завода, и тут же они как магнитом притягиваются к ларькам. И вот эта вот прям толпа людей, она тут же идет в ларьки прямо с завода. И, собственно, у этих же ларьков она... и остается.
0: Если про рынки, да, можно сказать, что как-то вот они из нашей жизни еще чего-то исчезают по каким-то причинам, да, там мы богатели, не знаю, мы росли, появлялось что-то другое, то вот ларьки исчезли с улиц многих российских городов, и, кстати, в первую очередь Москвы, да, вот как по мановению волшебной палочки, и резко. И исчезли это они не сами на самом деле. Я могу говорить, что мне вот ларек как бы был не очень нужен, поэтому я не покупал ларьки, и, в принципе, ладно. А вот действительно многие люди по дороге на работу, еще чего-то там, покупали что-то в больших городах по мелочи в ларьке, и в Москве в том числе. Но в какой-то момент мэр Москвы Сергей Семенович Собянин решил, что ларьки, в общем, уродливы, уродуют тело города, да, и их начали сносить, да, массово сносить. Как в какой-то мере, не знаю, я как горожанин, может, поддерживал это в глубине души, да, потому что особенно установок, у метро часто вот толпы у ларьков мешали пройти. Сам ларек, и так места мало, еще люди в очереди там толкутся около него, а тебе там на автобус надо побыстрее или там в метро заскочить, и ты через эту толпу продираешься. Но все-таки это бизнес многих людей, и я понимаю, что делать этого, ну, не стоило, и в принципе, на самом деле, вот со многими друзьями, знакомыми из Москвы я беседовал, ну, не рады они этому были, потому что покупали много там. А провинция часто смотрит за Москвой, провинция употребляет без всякого негатива, потому что сам я из глубинки. И ларьки начали пропадать и в других областных центрах. Ну, вот, кстати, я вспоминаю, что на самом деле как раз в небольших городах, вот на примере своего городка, ларьки, именно вот продуктовый, участок продуктовый ларек, кстати, приходил на место ларька «Союз Печати». Но постепенно они либо сами разорялись, либо наоборот расширялись, искали какие-то помещения под магазины, что-то начинало строиться, это даже до прихода сетевых. И ларьки, в общем, на моей малой родине пропали достаточно быстро, да, вот в силу вот замены магазинами несетевыми. И, кстати, остались там ларьки, вот опять же, с газетами, да, вот уцелевшие, где продавали газеты, вот они и остались, ровно они и остались.
1: Ну да, сейчас, я так понимаю, ларьки тоже после стольких лет опять вернулись на круги своя, и сейчас там «Союз Печать» в основном, где можно купить, например, от сувенира в виде рюмки, от пули к автомату Калашникова там, до календаря православного. Но я вот хочу сказать про исчезновение рынков, так как я их злостный ненавистник. В моем поселке постепенно рынок растворился во времени, хоть я и перестал его посещать. После того, как стал студентом, мне кажется, он, судя по всему, по инерции еще какое-то время был. И люди продолжали туда ходить. Помню, потому что в один из дней, когда я приехал к родителям, я гулял по поселку, это был какой-то обычный день, по-моему, после выходных, и прошел вот мимо той площади, где рынок всегда проходил, и видел, что там пустота полная, но асфальт усыпан пустыми коробками и вот теми самыми картонками. И эти картонки, они крутились в воздухе, потому что их разносил ветер. И это дало мне понять, что рынок продолжал жить, хотя было очевидно, что в торговые центры ходить уже намного приятнее. А в городе рынки подобного, мне кажется, вида, они исчезли тоже почти на моих глазах, потому что я еще приехал в Москву, знаешь, такого вот переходного периода, когда это вот все начинало меняться, потому что, как ты уже сказал, каждый выход из метро – это был такой миниатюрный рынок маленький, такая миниатюрная рыночная площадь. Но со временем, даже, кстати, очень быстрым, это все тоже исчезло, хотя вот раньше по пути выхода из станции, когда ты идешь к переходу, можно было купить и костюм для выпускного, а тут же рядом с ним и, как бы, собственно, сам выпускной диплом можно было купить. Но после исчезновения всего этого, как вот ты сказал, что пришел хороший управленец, и все это начали сносить. Я помню вот эти фотографии еще станции, по-моему, метро «Чистые пруды». Его часто урбанисты сравнивали, как было до и как сейчас. И все там охали, что, господи, какое мы поколение, все заставлено ларьками, архитектурный объект не видно, ужасное сочетание. А потом внезапно все это взяли и снесли. И все не понимали, как себя вести. Что вроде бы и да, и стало красивей, лучше, но все понимали, что это достаточно такой варварский метод решения такого вопроса. Но это уже другая совсем тема. А вот про рынки я еще помню, что они еще до сих пор существуют, но немножко вот, знаешь, уже в их самом таком первостепенном виде. Я имею в виду блошиные рынки. И я вот помню один такой рынок на станции «Рабочий поселок», это в Москве. И там рынок, он захватил вот прилегающий к железной дороге индустриальный пейзаж. И там люди просто ставили вот картонки, какие-то пледы и сваливали туда все, что угодно, и вот торговали этим. Я часто видел из пригородной электрички эти прилавки, но, к сожалению, я вот так и ни разу и не вышел пройтись и что-то себе купить. И в последние разы, когда я был в России, я помню, мы там проезжали, там началась реновация платформы, там все перекроили, все раскопали, и рынок переехал как-то там под какие-то нависающие автоэстакады, там под ними люди собрались, а уже в следующий раз я видел, что и там уже ничего нет. То есть, этот, мне кажется, рынок полностью исчез. И в этом рынке из вагона электрички мне очень запомнились именно эти картонки с товарами, даже трудно назвать это товарами, мне запомнились эти картонки с барахлом, таким ярким, пестрым, красивым, которое блестело, вот, и оно лежало на этих картонках, а картонки лежали на такой грязи, сырой грязи. И вот это вот сочетание картонки и грязи, оно вот у меня до сих пор в голове сидит, и мне кажется, это очень необычное сочетание.
0: Я редко с тобой не соглашаюсь, но сейчас не соглашусь. Мне не кажется, что рынки исчезли, потому что в Архангельске рынок есть, да, и вокруг него есть торговые ряды с вещами, именно с техникой, с одеждой, это все есть. На малой родине тоже он остался. Да, туда не ходят люди, как раньше, толпами, не стараются утром туда пойти. Да, центр города в субботу, по сравнению с тем, как было раньше, можно сказать, пустой. Начали возникать такие стихийные мини-рынки примерно с тем же ассортиментом в районах города, отдаленных от вот этого центра, где рынок находится. В Москве тот же садовод работает. В Владивостоке я видел рынок, но там как бы специфика с китайскими товарами, она своя немножко, да. То есть рынки-то есть. Вопрос в том, что, наверное, это уже не центр торгово-экономической городской жизни в России. Они сами по себе не пропали. То есть я точно тебе говорю, я их видел, они существуют.
1: Ну, это, короче, такие резервации для людей, кто хочет поторговаться, походить, поставить на картонки, то они для них существуют, остались.
0: По привычке, да. Единственное, о чем я вот думаю в связи с рынками, что может быть, да, вот эта ситуация, когда пока цивилизованная торговля с Россией нарушена, этот серый импорт пресловутый, параллельно, еще что-то. Да, я понимаю, что есть интернет, еще что-то, но вполне может быть, что из-за этого рынки получат второе дыхание. Может, не такое, как в 90-е, но, возможно, еще какой-то их ревайвал мы увидим.

0: рынки и ларьки, как я говорил в начале, они вот стали местом узницы воспоминаний, но не только наши с Андреем. Дело в том, что это еще место, где ковались люди, которые делали свои первые шаги в бизнесе, потом из этого появлялись какие-то очень важные личности или люди, которые меняли как-то вокруг себя все, которые оставили какой-то след. И вот для многих тогда то время, оно стало тем самым пресловутым временем возможностей, в достаточно, стоит сказать, безвыходное время. И, например, вот родители моей жены, которые бросили свою вот старую жизнь в одной из постсоветских стран Центральной Азии из-за обострения национального вопроса, они взяли, переехали вот в Россию и начали новую жизнь. Скорее, даже начали бороться за нее, за эту новую жизнь. И один из выходов был торговать на рынке. И даже бывало, моя еще в тот момент маленькая жена, она со своей сестрой помогала своим родителям и тоже вот стояла в любую погоду у этого разложенного прилавка и торговала вот всем подряд. Или другой пример, мой родственник в поселке, который всегда был и есть человеком предприимчивым от природы, и у него был свой ларек, с которого все началось, хотя наверняка перед этим у него много было еще и других этапов, потому что все-таки ларек – это уже статус. И вот с этого ларька началась его история жизни, но потом, когда все это начало видать, он как настоящий предприниматель несколько раз за свою жизнь сменил бизнес-стратегию, потому что ну, по-другому никак, мне кажется, в России. И когда то время закончилось, когда ларьки исчезли, он тоже свой ларек, к счастью, не знаю почему, он его взял и привез на садогород. Ну, то есть дачу, и поставил туда, ну, как домик, хранить там огородную утварь. И вот он до сих пор там так и стоит. А интерес к огороду у моего родственника пропал, и там все заросло теперь еще. И он стоит не у огорода, а вот в таких зарослях. И его зелень так окутала, скрыла, со всех сторон обняла своими вот этими ветками и отростками вот этими всякими зелеными. И стоит он в такой, утопает в зелени. Он сам еще, кстати, такой зеленый уже, такой пожухлый. И на нем сверху можно увидеть выцветшее название, красным написанное у этого ларька. У каждого, стоит еще напомнить, ларька еще было свое имя же.
1: Да. Хотя некоторые без имен торговали. По фамилиям было известно просто чей ларек. Там у такой-то, там у такого-то.
0: А его прям там, знаешь, вот сверху краской тоже уже такой, которая частично уже как будто бы ветром сдута. Ну, трудно читается, как старая вывеска, дореволюционная как будто бы выглядит. И у этого даже ларька есть ставни, но они уже закрыты вот навсегда. И вот прикинь, ты окажешься в моем поселке внезапно, или кто-нибудь из вас, не знаю, и вы идете по полю, которое уже сейчас, кстати, застраивается, среди вот этих огородов, перед вами где-то поблизости лес, и вы случайно в зарослях натыкаетесь на ларек. И он стоит вот посреди вот этой пасторальной картины, тишины. И вы подходите к нему и понимаете, что никакую пачку сигарет или пива вы в нем уже ни за какие деньги купить не сможете.

0: На этом наш разговор подходит к концу. И если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, если они не выцвели как товары на прилавке ларьков, и они до сих пор яркие, то вы, конечно же, пишите нам по адресу podcast@meduza.io, и мы обязательно все прочитаем, и, возможно, даже вслух, прямо здесь, в нашем подкасте.
1: Напомню, если вы еще не подписались, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставите колокольчик, пишите отзывы, если вам нравится то, что мы делаем, даже если не нравится, тоже пишите. Мы пожелания учитываем. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». До новых встреч.
0: С вами был Андрей Першин
1: и Андрей Перцев. Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует. Практически я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне и хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнер» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем она нужна и по каким законам она действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции. Что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что является правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут. И даже если кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК Вагнер отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание Вагнера ушло почти 300 миллиардов рублей, но на содержание Вагнера и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И, учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнер еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК Вагнер – это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК Вагнер, является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот, видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в Вагнер, он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии? армия или полиция — это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике неанархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности, и, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар. Француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятке разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился и вырос во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны, его отец помогал сопротивлению, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности, там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию, и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная. И поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищей осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерные перспективы в полиции он себе испортил полностью. в Марокко он успел жениться, потом он перебрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катанга набирает наемников для защиты себя, то есть, в общем, для гражданской войны. А Катанга — это южная провинция Демократической Республики Конго, которая в 60-63 году была де-факто независима, и президент этого образования Катанги по фамилии Чомбе набирал наемников, чтобы противостоять Конго. Независимость Катанги и вообще гражданская война в Конго случилась в результате безумного, отвратительного, значит, опыта бельгийского колониального ига. Бельгийцы оттуда ушли внезапно и оставив после себя страну, для которой они очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар. И там он сделал карьеру, в смысле проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию, и в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны. В частности, он пытался, например, в 1977 году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Денар должен был его сместить. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции и in absentia, в отсутствие под обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, само французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Денара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которому наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Денара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Денар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло. Потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными. И, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности. Политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору. То, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что вечер пятницы. И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. На другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак, и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы – это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек, и у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная, о чем еще можно мечтать. Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают регулярная французская армия и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что после этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денах немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей, и, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денара я вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству. И совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. И я об этом вспомнил, когда случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов. И нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих. Это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной компании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем «Вагнера». Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самая замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно экзистенциальная угроза. Потому что, во-первых, они умеют решать проблемы только таким образом, только мордобоем, только убийством, только насилием. Они не умеют договариваться. И, кроме того, каждый из них практически уже в какой-то момент не договорился с Министерством обороны. Там есть эта специальная выборка людей, которые когда-то имели хорошую возможность работать в армии и которые эту возможность профукали. И очевидно, что у них, я не знаю, есть какие-то личные дела, где написано, каким образом они профукали эту возможность. Но про частные военные компании, особенно в 21 веке, когда даже Франция уже криминализировала их, надо понимать две вещи. Что, во-первых, их заводят только для того, чтобы совершать преступления против человечности. Не существует такой военной цели, которую не могла бы решить армия, не должна была бы решать армия государственная или контрактная. Строго говоря, большая часть военных НАТО – это уже контрактный военный. И по всему миру все больше и больше и больше военных, это, и даже в России военные контрактные. По крайней мере, до начала вторжения практически все военные, большая часть военных и самые ценные военные все были контрактные. Единственная причина заводить частную военную компанию – это желание совершать преступления против либо международного порядка и суверенитета, либо против человечности. Часто эти два желания идут рука об руку. Но вторая важная вещь, которую надо понимать про частные военные компании, состоит в том, что частные военные компании недоговороспособны ни на низком уровне, ни на высоком, ни на каком. Что и даже если бы Пригожин дошел до Москвы, то он никогда бы не смог взять власть, потому что он недоговороспособный человек. Он, наверное, мог бы, как олигарх, который занимается управлением в частной военной компании, не обязан как бы подобляться своим солдатам удачи. Но Пригожин, очевидно, человек, который начал свою трудовую деятельность с разбоев и нападений на людей, у него тоже очевидная проблема с контролем эмоций, с контролем.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитый там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали, и поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке, почему же как бы вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанр и период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно, кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое, кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте по

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Alan Vega, Martin Rev, но никакого отношения к постпанку не имеет, хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Какая-то морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная, ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там, в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. И, ну, нет. У меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанров мы сегодня рассматривать не будем, потому что вообще разговор о постпанке, он часов на 5-6, я думаю, так по-хорошему. Поэтому не будем мы вдаваться в такие сегодня дебри. Нам сегодня важно рассмотреть именно зарождение постпанка. То есть мы даже, наверное, 80-е не затронем, а если затронем, то очень косвенно. Ну что ж, про постпанк, про то, как он вообще начал, что откуда есть пошел, да, постпанк. В ранних выпусках я вам, в принципе, рассказывал уже про рок-н-ролл, про панк и про краудрок. Вот эти жанры нам сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки,

такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с крауд-рок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период, он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка. Тут он прям очень яркий персонаж. Но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает. И вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним из Берлина присоединяется еще и Брайан Ина, который ушел из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать крауд-рок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи. Там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом идет. Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельные. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте вот послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игге, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игге все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих депрессивных песен, и люди отмечали, что вот смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующей отличительной особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что

было раньше. Это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, вы просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельны в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, но тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа «Шорт Париж», которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Яна Кёртиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать, копать и копать дальше. В разговоре о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте», не вспомню. И, соответственно, играли они такой вот панк, довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступления, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел-то в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно создало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии, потому что такие же звуки, такие же партии, такое вот такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кёртиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, ой, под альбом, да, The Idiot, гип-попа. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались. И я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne's Band.

тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот, отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорят, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Banshees как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там чем-то

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться это, почти на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучала очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывел его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами. Прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Suzy and the Banshees были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока. Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита, своего образа под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я не большой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прогроке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу «Wire».

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там, или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Но это не всегда так. То есть, а, ну, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Ну вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса, играла

0: работу.
1: Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Noon Sex Monk Rock альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка — это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы, и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. Дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Ой, фу ты, панк-рок. Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникально, да? Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира — это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division — это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо бы под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая. Это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк. Он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хиппари, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих всех веньях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, условно, там, Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там, солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист Звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, ну, со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.